0: участие в обсуждении проблем региона, подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов – работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
1: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
3: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работают менеджеры и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
1: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
4: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
6: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите, во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет, девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны, ну, были еще совсем в нежном возрасте. Из тех, кто реально сейчас живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, ну, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно, есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно. Протокол важно, понимаю. Но тогда давайте встретимся с нашими воинами, участниками специальной военной операции. Тоже на 9 мая. Тоже они пойдут со мной в колонии. Тоже на бессмертный полк пойдут со мной парни, которые, в моем понимании, должны занимают и будут занимать особое место в нашем обществе, поскольку формируют собой новую элиту, как справедливо сказал наш президент.
0: Главные новости дня.
1: Утечка с намеком. Ровно за сутки до приезда Владимира Путина в Китай в прессе опубликовали детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
7: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать человеческое, обращение действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
1: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку, общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, в общем, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы там, скажем, активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
1: влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
7: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без вот отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Но вот не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
1: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Де Йонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
9: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое вундервафе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит, дыра в бюджете. Как дроны противника бьют уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя бы громадостроение жуткое, уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы, за счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. Минус 39%, соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
11: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершил заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций, критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии, ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов, будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что он не контролирует Александр Георгиевич Альбин, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятно, вероятность резко выросла.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
13: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
14: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
15: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
14: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
15: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
14: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
15: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
17: В таком шоке я...
16: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
18: Позвонил в 112. Они сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
19: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
16: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
20: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
21: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
16: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
22: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
16: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
23: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
16: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
24: Военкор канал «Записки ветерана» о спецоперации, которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
25: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас.
2: Война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают. Противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
24: Калининград в опасности. Военкор Катинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
3: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой, еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет, не на нашем веку».
24: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
4: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер – ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что, если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой калинкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
16: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
6: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
16: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
8: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
16: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
25: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля.
5: Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
16: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
6: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
16: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
24: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
2: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
24: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старшее» де об атаках украинских дронов.
2: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
24: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
4: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента» разбор дня.
7: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
9: Ага.
7: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
9: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
7: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
9: Привет-привет!
7: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
9: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
7: То есть маскировка.
9: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
7: Угу.
9: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
7: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
9: Давай.
7: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
9: О да, выплаты бьют все рекорды.
7: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
9: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
7: С ума сойти.
9: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
7: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
9: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
7: Ого!
9: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
7: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
9: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
7: То есть идут не те, кто нужен?
9: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
7: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
9: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
7: А что тогда?
9: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
7: Сарафанное радио.
9: Да. вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
7: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
9: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
7: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
9: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
7: Давай.
9: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
7: Логично.
9: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
7: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
9: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
7: Жесть.
9: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
7: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
9: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
7: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
9: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
7: Чтобы никто не смог собрать чат.
9: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
7: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
9: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
7: То, с чего мы начали.
9: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
7: Дезориентация полная.
9: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
7: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
9: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
7: Ну еще бы.
9: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
7: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
9: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
7: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
9: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
7: Никто не может закинуть видео с фронта.
9: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
7: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
9: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
7: Огромная цифра.
9: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв.

0: отток сотен тысяч за границу, очереди на границах, протесты в национальных республиках.
1: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
0: В считанные часы.
1: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
0: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
1: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
0: Угу.
1: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
0: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
1: Тихо сопротивляться.
0: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
1: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
0: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
1: Только через мессенджеры.
0: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
1: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
0: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
1: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
0: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
1: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
0: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
1: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента».

0: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
2: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
1: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
3: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
1: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
4: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
1: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
5: «Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи. Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
6: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
7: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
1: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
3: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил без прозванных на заседании правительства региона.
1: Алексей без прозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
0: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
1: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей без прозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям без прозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – Восточный дозор. Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
9: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
8: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
3: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
8: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противоположных противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
10: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
8: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зет-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
12: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. Я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, его стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я, инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
13: Как рабов.
12: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
0: Криминальные новости.
14: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанное скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесение определенной формулы жизни, потребление специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
11: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
13: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском Благочине, когда один молодой человек, гей, а гей-то переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
0: Главные новости дня.
15: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
16: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
15: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
17: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
15: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
18: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
15: Мужчину скрутил наряд Росгвардии. Сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
19: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давит. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Айатолл, или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, УАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
0: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
15: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
20: В таком шоке я...
15: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
21: Позвонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
22: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
15: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
23: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
24: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
15: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
25: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
15: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
26: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
15: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Солдатская почта.
15: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
16: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
15: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
27: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
15: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
1: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
15: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
2: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
15: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
15: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
16: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
15: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
2: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
15: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
6: Угу.
5: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
6: Да уж.
5: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
6: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
5: Да, срок огромный.
6: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
5: Ага. Типа пересидеть бурю.
6: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
5: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
6: Ну да, картинка красивая.
5: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
6: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
5: То есть они просто заканчиваются.
6: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
5: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
6: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
5: Угу.
6: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
5: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
6: А как что?
5: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
6: Так. Нормальная сумма для завода.
5: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
6: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
5: Вот именно.
6: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
5: Просто выживают.
6: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
5: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
6: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
5: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
6: Угу, иллюзия такая есть.
5: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
6: Объясни механику.
5: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
6: Логично.
5: Но налоги в бюджет зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
6: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
5: То есть все дорожает в рублях.
6: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса. А рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
5: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
6: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
5: И пользуются этим.
6: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
5: А что с ними не так?
6: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
5: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
6: Именно так.
5: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
6: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
5: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
6: О да, преподносят это как победу.
5: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
6: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
5: И почему так сложилось?
6: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
5: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
6: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
5: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
6: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
5: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
6: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
5: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
6: Да-да, есть такое.
5: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
6: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
7: Градообразующее даже, я бы сказал.
6: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
7: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
6: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
7: Из-за запчастей.
6: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
7: Кошмар.
6: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
7: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.

0: Жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
1: О, это прям больное место.
0: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
1: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота, ну, например, 6%, и не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
0: Да, очень удобно.
1: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
0: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100, верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
1: Ага, инфляционный рост выручки.
0: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
1: Ничего себе.
0: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
1: Жесть. Предприниматель встает перед выбором – либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
0: Выбор без выбора, по сути.
1: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
0: Что ты имеешь в виду?
1: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
0: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
1: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
0: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
1: Абсолютно.
0: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
1: Катастрофа для маленькой точки.
0: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
1: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
0: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
1: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
0: До скорого.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены

0: политики. Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
2: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
1: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
3: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
1: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
4: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
1: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Министр иностранных дел Кирилл Лавров о возможном возвращении Российской Федерации на Евровидение.
6: Мы не потянем. А критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей. В том числе это касается и мероприятий музыкальных, мероприятий спортивных, все больше и больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на то, чтобы в духе традиционных ценностей, в духе культурных, музыкальных и прочих традиций народов, которые входят вот в БРИКС в данном конкретном случае, проводить соответствующие мероприятия, сохранять и умножать искусство, которое столетиями развивалось на соответствующих территориях.
0: Главные новости дня.
7: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
8: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
7: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
9: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
7: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
10: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
7: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
11: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28-м году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
12: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
13: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет. Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
12: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
14: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
2: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
1: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
15: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет, нам открытым текстом говорят: «Говорить вам некому, нога рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад».
1: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
16: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят, по второму кругу через пыточные подвалы. Значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
1: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
0: Говорят военкоры.
12: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z-Борода».
18: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии «Беглый вор и предатель Чубайс» прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
12: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор «Канал Старше» де об атаках украинских дронов.
18: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
12: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
19: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
20: В таком шоке я...
1: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
21: Позвонила в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахай так, что окна и двери трясутся.
22: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
1: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
23: В 4 утра нас разбудил грохот. И вот они, последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
24: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
1: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
25: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
1: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
3: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
1: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, что после окончания спецоперации в экономике будет спад, а на улицах начнется беспредел.
6: Но опять, если мы откроем учебник экономики, то мы можем прочитать, что после того, как война заканчивается, в экономике усиливается рецессия или начинается рецессия. Да, вот в отношении России усиливается, потому что Россия находится вот в этом в цикле давления, да, макроэкономическом цикле рецессии. Потому что объективно государство сократит закупки вооружений и военной техники, мы не знаем, насколько. И это означает, что там, предприятия ВПК, которые сегодня работают там, 3 смены 7 дней в неделю, будут работать ну, то ли 2 смены 5 дней в неделю, то ли, не знаю, там, 3 смены 5 дней в неделю. Точно будут работать меньше. Да, кто-то может будет работать так же, какие-нибудь там, не знаю, как Севмашзавод, а какие-нибудь производители дронов, ну, очевидно, что они там резко сократят объемы производства. Поэтому вот насколько-то сократится военное производство, там, насколько-то демобилизуется, там, сократится численность армии. Ну, вряд ли там Путин, вряд ли российское политическое руководство решит, что есть целесообразность сохранить вот эти вот там 750 тысяч человек вооруженных, которые ничем не заняты. Да, одно дело, когда у вас есть армия, которая вооружена, но у нее есть какая-то задача, они там постоянно слушают приказы, воюют, а другое дело, когда это стоят люди с оружием, у них нет никаких приказов, и от безделия они начинают ходить по окрестностям и заниматься разбоем. Да, и понятно, что какую-то часть армии оставят, видимо, там, не знаю, на контрактную службу будут оставлять, там, не знаю, для охраны. Но опять, если там есть 700-750 тысяч человек, ну, мы можем ожидать, что несколько сотен тысяч человек, не знаю, 2-3-4 сотни тысяч человек будут уволены из армии. И это означает, что им прекратят платить вот эти вот там зарплаты, которые сегодня, не знаю, в 2,5 раза превышают среднюю по стране. И это означает, что уровень жизни этих людей, уровень жизни их семей резко снизится, у них там они будут меньше покупать, они будут там меньше строить, да, они будут меньше тратить, и это опять вот будет таким вот давление в сторону экономического спада. Ну, это усиление рецессии на горизонте там 6, 9, 12 месяцев. Да? То есть, в принципе, на там, первые месяцы после войны, там, первый год после войны, экономика будет, там, тренд давления на экономику в сторону ее снижения будет существенным.
0: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 20 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, этот день приносит в нашу жизнь очень глубокую, такую фундаментальную энергию, потому что 20-й аркан – это суд или еще благовещение, пробуждение. И это день таких глобальных родовых программ. Это возвращение к истокам и кардинального изменения статуса. А еще в контексте мая, 5-го месяца, это 5-я энергия, да, аркана Иерофанта, отвечающего за закон, традиции, семейную иерархию, то энергия суда превращает такой день в момент такого тотального очищения и перезагрузки всей вашей системы ценностей. Вот я бы так сказала. В этот день произойдет пробуждение каких-то скрытых ресурсов, которые, может быть, передавались вам из поколения в поколение, то есть какие-то дары, таланты и то, что, знаете, как по генам идет. Энергия 20-го аркана – это не про наказание, а все-таки про воскрешение, освобождение от старых долгов еще. И в этот день вы можете получать важные известия из прошлого или окончательно закрыть вопрос, который, может быть, тянулся годами. Тем более, опять же, под влиянием 5-го месяца этот день идеально подходит для восстановления семейных связей, может быть, прощения старых обид, укрепления традиций. Это время, когда вы четко осознаете свою ответственность перед родом, перед будущим. И здесь ваше волевое решение – это выйти из затяжного кризиса, отбросить устаревшие догмы, начать жить с чистого листа. Тем более, еще опираясь на мудрость предков, но при этом создавая свои собственные правила. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 0 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это у нас вибрация справедливости и кармического равновесия. Это, знаете, такой бумеранг. И здесь возникает моментальный, очень строгий резонанс. Пробуждение суда, двадцаточка, соединяется с балансом восьмерочки. И все это на платформе традиции Иерофанта, 5 месяц. Такое сочетание означает, что любые события 20 мая будут иметь долгосрочные и, знаете, такие юридически значимые последствия. Вселенная взвешивает ваши поступки с такой аптекарской точностью, что и не придраться. Тем более Луна у нас в Раке. Это делает тему дома, родины, семьи и генетической памяти максимально острой и эмоционально насыщенной. С практической и финансовой точки зрения такой день – это крупные системные решения. Вот я бы так сказала, в бизнесе лучшее время для реорганизации, может быть, предприятий, слияний, работы с наследством, недвижимостью или крупными семейными активами. А вот в финансах энергия суда и восьмерки благоволит тем, кто закрывает старые задолженности и выстраивает прозрачные схемы. Успех ждет проекты, которые имеют под собой серьезную, например, юридическую или моральную базу. В этот день вы можете получить неожиданную, вот как с неба, знаете, поддержку от старших родственников или государства. И интересно, что на 20 мая еще выпадает Всемирный день метрологии. Это, знаете, такой эталон точных измерений, что идеально подчеркивает стремление восьмерки Иерофанта к идеальному порядку и стандартам. Еще, конечно, это день про то, что вы можете споймать себя на мысли, будто говорите точными фразами своих родителей или дедушек, внезапно осознав, насколько глубоко в нас сидят родовые привычки. Окружающие могут воспринимать вас в этот день как патриарха, который знает ответы на все сложные жизненные вопросы и ваши задачи, использовать эту энергию для созидания и примирения, а не для критики. Вечер обязательно стоит провести в кругу семьи, за общим столом, может быть, листать старые альбомы с фотографиями, или обсуждать планы будущих поколений. И вы точно завершите такой день с ощущением того, что за вашей спиной стоит огромная сила вашего рода, которая одобряет каждый ваш шаг. Вот так вот, друзья, мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе, вы просыпаетесь глубокой ночью, хотите пошевелиться, но понимаете, что ваше тело словно каменный блок. Вы не можете даже открыть глаза, хотя слышите каждый шорох в своей комнате. В углу постепенно материализуется темная, расплывчатая фигура. Она приближается к кровати, садится вам на грудь, и вы физически ощущаете эту тяжесть, которая лишает возможности сделать полноценный вдох. Это состояние – сонный паралич. Веками описывалось как нападение инкубов, суккубов, демонов или даже пришельцев. В средневековье люди были уверены, что это ночные духи приходят, чтобы выжить из человека его жизнь. В Японии существует легенда о канасибари, духах, которые пригвождают жертву к своему месту. Но современная наука,
7: исследователи такие как доктор Бриштейнис,
5: изучают, как стресс, спящий режим сна и даже припочка паралич в спине,
7: это спускает глюк в
5: системе переключения.
7: И все же, почему галлюцинации,
5: когда мы видим сны,
7: похож, в фазе быстро,
5: почему люди на разных континентах,
7: наш мозг отключает
5: управление мышцами,
7: чтобы мы не утушали сидящую в реальность
5: день,
7: чтобы мы не начали
5: теории, говорят о коллективе
7: бессознательном.
5: А если вы просыпаетесь
7: в этот момент,
5: который реагирует беззащитно,
7: еще не
5: во время начинания бодрствует, а тело остается парализованным. В этот момент мозг, находясь в состоянии паники, пытается интерпретировать вашу беспомощность. Он дорисовывает реальность, создавая галлюцинации в виде угроз. Как бы там ни было, когда вы снова почувствуете, что не можете пошевелиться в 3 часа ночи, вспомните, это просто биохимия вашего мозга, решившего, что пора проснуться, а тело еще не успело среагировать. Хотя, признайтесь, станет ли вам от этого легче, когда тень начнет наклоняться ближе и все-таки сядет вам на грудь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 20 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, выпала руна Райдо. Ой, класс, это символ движения, пути, путешествия, правильного выбора. Да, все в этот день указывает на необходимость двинуться с места. Вот как физически, так и внутренне. Это путь, жизненный путь, физическая дорога, вот все, что связано с продвижением, прогрессом. И если вы давно топчетесь на месте, то пора идти. Райдо открывает все дороги. В работе день благоприятен для поездок, командировок, переговоров, каких-то подвижных процессов. Если, в принципе, ваша работа заключается в том, что вы двигаетесь, да, за рулем постоянно, то это очень классный день, все будет идти как по маслу. Подходит он также для начала проектов, каких-то требующих логистики, обмена, перемещения, вот все, что связано с движением, какими-то, не знаю, задачами, лабиринтами, все будет идти классно. Важно действовать, а не ждать. Движение рождает результат. Также этот день еще хорош для учебы, кстати, и оформления документов. Тоже все будет очень гладко. В отношениях здесь возможность, опять же, развития, да, прогресса. У кого-то это, может быть, совместное путешествие случится, у кого-то съедетесь вместе, у других это разговор, который сдвинет ситуацию с мертвой точки, да, кто-то, может, вернется к бывшему, ну, все возможно, и с нового листа начнут отношения. Если вы были в разрыве, возможен, вполне себе возможен контакт. А вот одиноким это шанс познакомиться, кстати, в дороге, в транспорте, в процессе, а не на месте. Так что смотрите в оба. Возможно, таксист, к которому вы сядете, ваша вторая половинка и судьба. По здоровью здесь активность идет на пользу, конечно же. Прогулки, велосипед, пробежки, ролики. Хотела сказать коньки, но нет, уже не нужны они нам. Вот все это запускает движение в теле. В такой день это особенно эффективно. Так что уделите внимание ногам, суставам, позвоночнику. Если с этим есть проблемы, то обратитесь к специалисту, и он вам обязательно поможет. Это будет удачный поход к врачу. Также полезно избавиться от застоявшейся энергии в теле. Можно сходить на массаж, в баню, какие-то телесные процедуры, энергопрактики. Все это тоже будет вам на благо. Так что пути открыты, действуйте. Райдо говорит: не стой, иди, и дорога сама выведет тебя туда, где тебе быть. Не бойтесь делать шаг, почва сразу появится. Уж поверьте мне.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Журналист Павел Иванов объясняет, как российские олигархи будут и дальше богатеть во время боевых действий и экономического кризиса.
11: Прямо сейчас, во время боевых действий, во время экономического и социального кризиса, в рейтинг Forbes попадает рекордное число миллиардеров из России. Дефицит российского бюджета за 2 месяца оценили в 5,5 триллионов рублей. Как при сокращении денег в стране российские миллиардеры могли стать сильно богаче? Об этом обычно говорят в контексте того, что именно так и грабится Россия. Некоторые уважаемые люди присосались к российскому бюджету, и Россия оказалась ограблена. Эти уважаемые люди доят Россию. Я смею утверждать, что это лишь часть того, как на самом деле нас всех грабят. Россия – это не государство, Россия – это не бюджет, Россия – это все мы. Бюджет – это наши деньги, но бюджет – это не все наши деньги. Я смею утверждать, что вы даже не представляете, как на самом деле грабится Россия. В какой-то момент времени стало популярно говорить о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Президент, премьер-министры, чиновники и депутаты в один голос стали заявлять: «Да, на самом деле, мы сейчас будем развивать технологии, нанотехнологии, импортозамещающие технологии, будем производить самолеты, автомобили, электронику, чубайсовские планшеты, атомные реакторы и много-много чего другого прекрасного, замечательного. Много лет мы слезали с нефтяной сырьевой иглы. Это провалилось». Сейчас мы понимаем, 2026 год. А что у нас есть своего? Мы можем производить хорошие автомобили? Можно, а зачем? Наши самолеты переносятся из года в год. Сроки, когда же их ведут в эксплуатацию. Импортозамещаться не получилось. Это было понятно довольно давно, еще задолго до специальной военной операции. Наше руководство выдало новый мем. Мы не сидим на нефтяной игле. Это не проблема, это наша гордость. Мы энергетическая сверхдержава. Мы сырьевая сверхдержава. Но в какой-то момент стало понятно, что цены на нефть и газ не всегда высокие. Они в любой момент могут обвалиться, а деньги-то где-то брать надо. Где же брать деньги, если не в нефти? Люди. Люди – это наша новая нефть. Не промышленность, не наука, не новые технологии и не сельское хозяйство. Люди должны стать источником пополнения карманов уважаемых людей. И бюджета, и непосредственно наших олигархов. Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения. Об этом периодически говорят и депутаты, и чиновники, и отдельные эксперты, экономисты, и финансисты. Вот эта цифра, она из чего складывается? Деньги, которые люди относили в банки, люди, которые на что-то копят, на гробовые, на учебу детей, на черный день. Вот эти деньги в любой момент могут перейти в цепкие лапы нашего руководства.
2: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
1: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
13: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
1: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
14: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
1: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщения с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
15: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
1: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
16: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
17: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
12: нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
16: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
15: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
18: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил Беспрозванных на заседании правительства региона.
15: Алексей Беспрозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
19: Беспрозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
15: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная.

0: гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Что сегодня?

0: сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов – работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
2: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
1: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Масло. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
3: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
1: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
4: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали. Естественно, они здесь не трудоустраиваются. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
6: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите. Во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет. Девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны были еще совсем в нежном возрасте, из тех, кто реально сейчас живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно, есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно, протокол важен, понимаю, но тогда давайте встретимся с нашими воинами, участниками специальной военной операции, тоже на 9 мая, тоже они пойдут со мной в колонии, тоже на бессмертный полк пойдут со мной парни, которые, в моем понимании, должны занимают и будут занимать особое место в нашем обществе, поскольку формируют собой новую элиту, как справедливо сказал наш президент.
0: Главные новости дня.
1: Утечка с намеком. Ровно за сутки до приезда Владимира Путина в Китай в прессе опубликовали детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
7: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать человеческое в обращении действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
1: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку. Общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, в общем, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы, активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
1: Влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
7: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без вот отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Ну вот не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
1: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Де Йонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
9: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое вундервафе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит, дыра в бюджете. Как дроны противника бьют уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя агромашиностроение жуткое. Уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы? За счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. -39%, соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
11: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершилось заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций, критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии, ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов, будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Арби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия Россия включит или не включит его. Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
14: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
15: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
16: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
15: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
16: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
15: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
16: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом зам главы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
18: В таком шоке я...
17: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
19: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
20: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
17: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
21: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
22: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
17: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
23: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
17: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
24: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
17: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
13: Говорят военкоры.
25: Военкор канал «Записки ветерана» о спецоперации, которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
26: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас.
2: война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают. Противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
25: Калининград в опасности. Военкор Катинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
3: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой, еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет. Не на нашем веку».
25: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
4: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер – ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой калинкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
7: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
17: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
8: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
17: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
0: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
17: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
7: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
17: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
25: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z-Борода».
9: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
25: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старшее» де об атаках украинских дронов.
10: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
25: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
4: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
1: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
11: Ага.
1: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
11: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
1: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
11: Привет-привет.
1: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
11: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
1: То есть маскировка.
11: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
1: Угу.
11: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
1: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
11: Давай.
1: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
11: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
1: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
11: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
1: С ума сойти.
11: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
1: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
11: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
1: Ого!
11: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
1: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
11: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
1: То есть идут не те, кто нужен?
11: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
1: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
11: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
1: А что тогда?
11: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
1: Сарафанное радио.
11: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
1: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
11: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
1: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
11: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
1: Давай.
11: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
1: Логично.
11: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
1: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
11: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
1: Жесть.
11: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
1: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
11: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
1: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
11: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
1: Чтобы никто не смог собрать чат.
11: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных, правозащитники отрезаны, кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
1: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактуре есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
11: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
1: То, с чего мы начали.
11: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
1: Дезориентация полная.
11: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
1: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
11: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
1: Ну еще бы.
11: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
1: То есть им нужно буквально пару дней форы? Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
11: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
1: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
11: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
1: Никто не может закинуть видео с фронта.
11: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
1: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
11: Математика. Математика.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Военные базы, эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о

0: Волгоградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией Альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
1: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
0: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
2: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
0: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщения с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
3: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
0: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
4: «Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
5: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
6: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
4: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
0: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся

0: закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
1: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил Беспрозванных на заседании правительства региона.
0: Алексей Беспрозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
2: Беспрозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
0: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
4: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году, памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий, минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши, реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
6: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
5: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
4: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
5: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
7: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
5: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Зет-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
10: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. Я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, его стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
11: Как рабов.
10: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
8: Криминальные новости.
12: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому – массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанная скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания прикладывание к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесение определенной формулы жизни, потребление специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
11: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском Благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот. А потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот. А потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
8: Главные новости дня.
13: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
14: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
13: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
15: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
13: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
16: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
13: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
17: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
18: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давит. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Айатолл или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, УАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
8: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
19: В таком шоке я...
13: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
20: Позвонил в 112, они сказали, сидите дома, бабахает так, что окна и двери трясутся.
21: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
13: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
22: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
23: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
13: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
0: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
13: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
1: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
13: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
8: Солдатская почта.
13: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
14: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
13: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
2: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
13: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
3: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
13: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
4: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
13: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
5: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
13: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
14: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
13: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
4: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
13: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
7: Угу.
6: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
7: Да уж.
6: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
7: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет пятый год жесткого санкционного давления. В пятый год экономика работает в условиях специальной военной операции.
6: Да, срок огромный.
7: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
6: Ага. Типа пересидеть бурю.
7: Да-да. Когда случается резкий шок, Любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
9: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
7: Ну да, картинка красивая.
9: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
7: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
9: То есть они просто заканчиваются?
7: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
9: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика?
7: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%. И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
9: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
7: А как что?
9: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
7: Так. Нормальная сумма для завода.
9: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
7: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
9: Вот именно.
7: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
9: Просто выживают.
7: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
9: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
7: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
9: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
7: Угу, иллюзия такая есть.
9: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
7: Объясни механику.
9: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
7: Логично.
9: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
7: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
9: То есть все дорожает в рублях?
7: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
10: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
7: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
10: И пользуются этим.
7: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
10: А что с ними не так?
7: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
9: Жесть.
10: Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать в холостую.
7: Именно так.
10: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
7: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
10: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
7: О да, преподносят это как победу.
10: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
7: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
10: И почему так сложилось?
7: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
10: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
7: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
10: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
7: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
10: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
7: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
10: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
7: Да-да, есть такое.
10: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
7: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
10: Градообразующее даже, я бы сказал.
7: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
10: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
7: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
10: Из-за запчастей.
7: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
10: Кошмар.
7: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
10: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
7: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
10: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
7: Угу.
10: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек переходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
7: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС и жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
10: О, это прям больное место.
7: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
10: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота, ну, например, 6%, и не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
7: Да, очень удобно.
10: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
7: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
10: Ага, инфляционный рост выручки.
7: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
10: Ничего себе.
7: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
10: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
7: Выбор без выбора, по сути.
10: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
7: Что ты имеешь в виду?
10: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
7: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
10: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
7: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
10: Абсолютно.
7: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
10: Катастрофа для маленькой точки.
7: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
10: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
7: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
10: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
7: До скорого.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
12: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в России.

0: Днеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
1: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
0: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
2: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
0: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр иностранных дел Кирилл Лавров о возможном возвращении Российской Федерации на Евровидение.
5: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей. В том числе это касается и мероприятий музыкальных, мероприятий спортивных, все больше и больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на то, чтобы в духе традиционных ценностей, в духе культурных, музыкальных и прочих традиций народов, которые входят в БРИКС в данном конкретном случае, проводить соответствующие мероприятия, сохранять и умножать искусство, которое столетиями развивалось на соответствующих территориях.
3: Главные новости дня.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
7: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить Россию.

0: российские военные базы в Калининграде.
1: «Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там».
0: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
2: «Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
0: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стубб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
5: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28-м году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
7: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет. Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
6: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
8: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
10: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. А спорить это законным путем сейчас просто невозможно.
9: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
11: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
9: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
12: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
9: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. В Военный адвокат.
13: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
3: Говорят военкоры.
6: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Зет Борода».
14: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии «Беглый вор» и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
6: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старше» де об атаках украинских дронов.
14: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
6: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
15: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
16: В таком шоке я...
9: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
17: Позвонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
18: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
9: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
19: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
20: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
9: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
21: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
9: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
22: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
9: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, что после окончания спецоперации в экономике будет спад, а на улицах начнется беспредел.
1: Но опять, если мы откроем учебник экономики, то мы можем прочитать, что после того, как война заканчивается, в экономике усиливается рецессия или начинается рецессия. Да, вот в отношении России усиливается, потому что Россия находится вот в цикле давления, да, в макроэкономическом цикле рецессии. Потому что объективно государство сократит закупки вооружений и военной техники. Мы не знаем, насколько. И это означает, что там, предприятия ВПК, которые сегодня работают там, 3 смены 7 дней в неделю, будут работать ну, то ли 2 смены 5 дней в неделю, то ли, не знаю, там, 3 смены 5 дней в неделю. Точно будут работать меньше. Да, кто-то может будет работать так же, какие-нибудь там, не знаю, как Севмашзавод. А какие-нибудь производители дронов, ну, очевидно, что они там резко сократят объемы производства. Поэтому вот насколько-то сократится военное производство. Там, насколько-то демобилизуется, там, сократится численность армии. Ну, вряд ли там Путин, вряд ли российское политическое руководство решит, что есть целесообразность сохранить вот эти вот там 750 тысяч человек вооруженных, которые ничем не заняты. Да, одно дело, когда у вас есть армия, которая вооружена, но у нее есть какая-то задача, они там постоянно слушают приказы, воюют, а другое дело, когда это стоят люди с оружием, у них нет никаких приказов, и от безделия они начинают ходить по окрестностям и заниматься разбоем. Да, и понятно, что какую-то часть армии оставят, видимо, там, не знаю, на контрактную службу будут оставлять, там, не знаю, для охраны. Но опять, если там есть 700-750 тысяч человек, ну, мы можем ожидать, что несколько сотен тысяч человек, не знаю, 2-3-4 сотни тысяч человек будут уволены из армии. И это означает, что им прекратят платить вот эти вот там зарплаты, которые сегодня, не знаю, в 2,5 раза превышают среднюю по стране. И это означает, что уровень жизни этих людей, уровень жизни их семей резко снизится, у них там они будут меньше покупать, они будут там меньше строить, да, они будут меньше тратить, и это опять вот будет таким вот давление в сторону экономического спада. Ну, это усиление рецессии на горизонте там 6, 9, 12 месяцев. Да? То есть, в принципе, на там, первые месяцы после войны, там, первый год после войны, экономика будет, там, тренд давления на экономику в сторону ее снижения будет существенным.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 20 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, этот день приносит в нашу жизнь очень глубокую, такую фундаментальную энергию, потому что 20-й аркан – это суд или еще благовещение, пробуждение. И это день таких глобальных родовых программ. Это возвращение к истокам и кардинального изменения статуса. А еще в контексте мая, 5-го месяца, это 5-я энергия, да, аркана Иерофанта, отвечающего за закон, традиции, семейную иерархию,
9: что энергия суда превращает такой день в момент такого тотального очищения и перезагрузки всей вашей системы ценностей. Вот я бы так сказала. В этот день произойдет пробуждение каких-то скрытых ресурсов, которые, может быть, передавались вам из поколения в поколение, то есть какие-то дары, таланты и то, что, знаете, как по генам идет. Энергия 20-го аркана – это не про наказание, а все-таки про воскрешение, освобождение от старых долгов еще. И в этот день вы можете получать важные известия из прошлого или окончательно закрыть вопрос, который, может быть, тянулся годами. Тем более, опять же, под влиянием 5-го месяца этот день идеально подходит для восстановления семейных связей, может быть, прощения старых обид, укрепления традиций. Это время, когда вы четко осознаете свою ответственность перед родом, перед будущим. И здесь ваше волевое решение – это выйти из затяжного кризиса, отбросить устаревшие догмы, начать жить с чистого листа, тем более еще опираясь на мудрость предков, но при этом создавая свои собственные правила. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 0 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это у нас вибрация справедливости и кармического равновесия. Это, знаете, такой бумеранг. И здесь возникает моментальный, очень строгий резонанс. Пробуждение суда, двадцаточка, соединяется с балансом восьмерочки, и все это на платформе традиции Иерофанта, пятый месяц. Такое сочетание означает, что любые события 20 мая будут иметь долгосрочные и, знаете, такие юридически значимые последствия. Вселенная взвешивает ваши поступки с такой аптекарской точностью, что и не придраться. Тем более Луна у нас в Раке. Это делает тему дома, родины, семьи и генетической памяти максимально острой и эмоционально насыщенной. С практической и финансовой точки зрения такой день – это крупные системные решения. Вот я бы так сказала, в бизнесе лучшее время для реорганизации, может быть, предприятий, слияний, работы с наследством, недвижимостью или крупными семейными активами. А вот в финансах энергия суда и восьмерки благоволит тем, кто закрывает старые задолженности и выстраивает прозрачные схемы. Успех ждет проекты, которые имеют под собой серьезную, например, юридическую или моральную базу. В этот день вы можете получить неожиданную, вот как с неба, знаете, поддержку от старших родственников или государства. И интересно, что на 20 мая еще выпадает Всемирный день метрологии. Это, знаете, такой эталон точных измерений, что идеально подчеркивает стремление восьмерки Иерофанта к идеальному порядку и стандартам. Еще, конечно, это день про то, что вы можете споймать себя на мысли, будто говорите точными фразами своих родителей или дедушек, внезапно осознав, насколько глубоко в нас сидят родовые привычки. Окружающие могут воспринимать вас в этот день как патриарха, который знает ответы на все сложные жизненные вопросы. И ваша задача – использовать эту энергию для созидания и примирения, а не для критики. Вечер обязательно стоит провести в кругу семьи, за общим столом, может быть, листать старые альбомы с фотографиями, или обсуждать планы будущих поколений. И вы точно завершите такой день с ощущением того, что за вашей спиной стоит огромная сила вашего рода, которая одобряет каждый ваш шаг. Вот так вот, друзья, мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе, вы просыпаетесь глубокой ночью, хотите пошевелиться, но понимаете, что ваше тело словно каменный блок. Вы не можете даже открыть глаза, хотя слышите каждый шорох в своей комнате. В углу постепенно материализуется темная, расплывчатая фигура. Она приближается к кровати, садится вам на грудь, и вы физически ощущаете эту тяжесть, которая лишает возможности сделать полноценный вдох. Это состояние – сонный паралич. Веками описывалось как нападение инкубов, суккубов, демонов или даже пришельцев. В средневековье люди были уверены, что это ночные духи приходят, чтобы выжить из человека его жизнь. В Японии существует легенда о канасибари, духах, которые пригвождают жертву к своему месту
5: Но современная наука, исследователи такие как доктор Бриштенис, изучают, как стресс, спящий режим сна и даже привычка паралич в спине это спускает глюк в системе переключения. И все же, почему галлюцинации, когда мы сейчас сны, похож, вази быстро, почему люди на разных континентах,
7: наш мозг отключает управление мышцами,
5: чтобы мы не утушали сидящую в реальность день, чтобы мы не начали две теории, говорят о коллективном бессознательном. А если вы просыпаетесь, он на механизме, который реагирующий беззащитно еще не сработал,
7: во время начинания бодрствует, а тело остается парализованным.
5: В этот момент мозг, находясь в состоянии паники, пытается интерпретировать вашу беспомощность. Он дорисовывает реальность, создавая галлюцинации в виде угроз. Как бы там ни было, когда вы снова почувствуете, что не можете пошевелиться в 3 часа ночи, вспомните, это просто биохимия вашего мозга, решившего, что пора проснуться, а тело еще не успела среагировать. Хотя, признайтесь, станет ли вам от этого легче, когда тень начнет наклоняться ближе и все-таки сядет вам на грудь. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руна дня на 20 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, выпала руна Райдо. Ой, класс, это символ движения, пути, путешествия, правильного выбора. Да, все в этот день указывает на необходимость двинуться с места. Вот как физически, так и внутренне. Это путь, жизненный путь, физическая дорога. Вот все, что связано с продвижением, прогрессом. И если вы давно топчетесь на месте, то пора идти. Райдо открывает все дороги. В работе день благоприятен для поездок, командировок, переговоров, каких-то подвижных процессов. Если, в принципе, ваша работа заключается в том, что вы двигаетесь, да, за рулем постоянно, то это очень классный день. Все будет идти как по маслу. Подходит он также для начала проектов, каких-то требующих логистики, обмена, перемещения, вот все, что связано с движением, какими-то, не знаю, задачами, лабиринтами, все будет идти классно. Важно действовать, а не ждать. Движение рождает результат. Также этот день еще хорош для учебы, кстати, и оформления документов. Тоже все будет очень гладко. В отношениях здесь возможность, опять же, развития, да, прогресса. У кого-то это, может быть, совместное путешествие случится, у кого-то съедетесь вместе, у других это разговор, который сдвинет ситуацию с мертвой точки, да, кто-то, может, вернется к бывшему, ну, все возможно, и с нового листа начнут отношения. Если вы были в разрыве, возможен, вполне себе возможен контакт. А вот одиноким это шанс познакомиться, кстати, в дороге, в транспорте, в процессе, а не на месте. Так что смотрите в оба. Возможно, таксист, к которому вы сядете, ваша вторая половинка и судьба. По здоровью здесь активность идет на пользу, конечно же. Прогулки, велосипед, пробежки, ролики. Хотела сказать коньки, но нет, уже не нужны они нам. Вот все это запускает движение в теле. В такой день это особенно эффективно. Так что уделите внимание ногам, суставам, позвоночнику. Если с этим есть проблемы, то обратитесь к специалисту, и он вам обязательно поможет. Это будет удачный поход к врачу. Также полезно избавиться от застоявшейся энергии в теле. Можно сходить на массаж, в баню, какие-то телесные процедуры, энергопрактики. Все это тоже будет вам на благо. Так что пути открыты, действуйте. Райдо говорит: не стой, иди, и дорога сама выведет тебя туда, где тебе быть. Не бойтесь делать шаг, почва сразу появится, уж поверьте мне.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Журналист Павел Иванов объясняет, как российские олигархи будут и дальше богатеть во время боевых действий и экономического кризиса.
10: Прямо сейчас, во время боевых действий, во время экономического и социального кризиса, в рейтинг Forbes попадает рекордное число миллиардеров из России. Дефицит российского бюджета за 2 месяца оценили в 5,5 триллионов рублей. Как при сокращении денег в стране российские миллиардеры могли стать сильно богаче? Об этом обычно говорят в контексте того, что именно так и грабится Россия. Некоторые уважаемые люди присосались к российскому бюджету, и Россия оказалась ограблена. Эти уважаемые люди доят Россию. Я смею утверждать, что это лишь часть того, как на самом деле нас всех грабят. Россия – это не государство, Россия – это не бюджет, Россия – это все мы. Бюджет – это наши деньги, но бюджет – это не все наши деньги. Я смею утверждать, что вы даже не представляете, как на самом деле грабится Россия. В какой-то момент времени стало популярно говорить о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Президент, премьер-министры, чиновники и депутаты в один голос стали заявлять: «Да, на самом деле, мы сейчас будем развивать технологии, нанотехнологии, импортозамещающие технологии, будем производить самолеты, автомобили, электронику, чубайсовские планшеты, атомные реакторы и много-много чего другого прекрасного, замечательного. Много лет мы слезали с нефтяной сырьевой иглы. Это провалилось». Сейчас мы понимаем, 2026 год. А что у нас есть своего? Мы можем производить хорошие автомобили? Можно, а зачем? Наши самолеты переносятся из года в год. Сроки, когда же их ведут в эксплуатацию. Импортозамещаться не получилось. Это было понятно довольно давно, еще задолго до специальной военной операции. Наше руководство выдало новый мем. Мы не сидим на нефтяной игле. Это не проблема, это наша гордость. Мы энергетическая сверхдержава. Мы сырьевая сверхдержава. Но в какой-то момент стало понятно, что цены на нефть и газ не всегда высокие. Они в любой момент могут обвалиться. А деньги-то где-то брать надо. Где же брать деньги, если не в нефти? Люди. Люди – это наша новая нефть. Не промышленность, не наука, не новые технологии и не сельское хозяйство. Люди должны стать источником пополнения карманов уважаемых людей. И бюджета, и непосредственно наших олигархов. Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения. Об этом периодически говорят и депутаты, и чиновники, и отдельные эксперты, экономисты, и финансисты. Вот эта цифра, она из чего складывается? Деньги, которые люди относили в банки, люди, которые на что-то копят, на гробовые, на учебу детей, на черный день. Вот эти деньги в любой момент могут перейти в цепкие лапы нашего руководства.
3: На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
11: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией Альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
12: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
11: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
13: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
11: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщения с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
14: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
11: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к «Большой России» с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
23: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
24: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
25: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
23: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
11: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
6: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил Беспрозванных на заседании правительства региона.
11: Алексей Беспрозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
15: Беспрозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
11: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Роберта Скаунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина. И то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топлива завести, ни продовольствия, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши, реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Закончились даже мигранты. Чтобы

0: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
1: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
2: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
1: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
3: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
6: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите, во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет, девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны были еще совсем в нежном возрасте, из тех, кто реально еще живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть и еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай Бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно,

0: есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно. Протокол важно, понимаю, но тогда давайте встретимся с нашими воинами, участниками специальной военной операции, тоже на 9 мая, тоже они пойдут со мной в колонии, тоже на бессмертный полк пойдут со мной парни, которые, в моем понимании, должны занимают и будут занимать особое место в нашем обществе, поскольку формируют собой новую элиту, как справедливо сказал наш президент.
1: Главные новости дня.
2: Утечка с намеком. Ровно за сутки до приезда Владимира Путина в Китай в прессе опубликовали детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
3: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать человеческое в обращении действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
2: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку. Общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
2: Влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
3: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без вот отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Но вот не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
2: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Де Йонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
6: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое вундервафе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит. Дыра в бюджете. Как дроны противника бьют уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя агромашиностроение жуткое. Уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы, за счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. Минус 39%, соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
8: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершил заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов, будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. А операция начнется ночью. никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере, на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете, это Лукашенко решает? Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Пикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил. Всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
10: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
2: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения. Разделение, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
10: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
2: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
10: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
2: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
12: В таком шоке я...
11: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
13: Позвонил в 112. Мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
14: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
11: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
15: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
16: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
11: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
17: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
11: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
18: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
11: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
19: Военкор-канал «Записки ветерана» о спецоперации, которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
20: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас. Война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают. Противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
19: Калининград в опасности. Военкор Котинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
0: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой, еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет, не на нашем веку».
19: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
21: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер – ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что, если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой коленкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
22: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
11: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
23: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
11: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
24: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
11: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
22: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
11: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
19: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
20: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
19: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор-канал «Старшее» ДЭ об атаках украинских дронов.
20: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватило сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
19: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
21: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть. Ага.
4: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
3: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
4: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет.
3: Привет-привет.
4: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
3: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
4: То есть маскировка.
3: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
4: Угу.
3: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
4: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
3: Давай.
4: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
3: О да, выплаты бьют все рекорды.
4: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
3: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
4: С ума сойти.
3: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
4: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
3: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
4: Ого!
3: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
4: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
3: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
4: То есть идут не те, кто нужен?
3: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
4: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
3: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
4: А что тогда?
3: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
4: Сарафанное радио.
3: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
4: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
3: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
4: Так, стоп. Давай тут Притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
3: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
4: Давай.
3: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
4: Логично.
3: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
4: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
3: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI — это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
4: Жесть.
3: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
4: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
3: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
4: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
3: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
4: Чтобы никто не смог собрать чат.
3: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
4: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
3: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
4: То, с чего мы начали.
3: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
4: Дезориентация полная.
3: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
4: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
3: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимаем, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
4: Ну еще бы.
3: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
4: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
3: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
4: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
3: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
4: Никто не может закинуть видео с фронта.
3: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
4: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
3: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
4: Огромная цифра.
3: Огромная, Но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
4: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню. Это математическая неизбежность.
3: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
4: Сентябрь 22-го. Первая волна.
3: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
4: И это координировалось просто моментально? Через Телеграм?
3: В считанные часы.
4: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
3: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
4: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
3: Угу.
4: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
3: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
4: Тихо сопротивляться.
3: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
4: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
3: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
4: Только через мессенджеры.
3: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
4: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
3: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
4: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
3: Совершенно верно. Капкан расставлен, они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи, и тогда они нажмут кнопку.
4: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
3: Да, оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
4: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры.
1: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом калининградцев из скандального 68-го дума на

0: может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
1: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
0: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минное поле на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
2: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
0: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
3: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
0: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
4: «Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
5: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
6: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
4: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
0: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением.

0: решением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
1: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил Беспрозванных на заседании правительства региона.
0: Алексей Беспрозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
2: Беспрозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
0: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Роберт Скаунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности – Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен Гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель — не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря — донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
6: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
5: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
7: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
5: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
8: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
5: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стубб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Зет-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
11: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. И я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, он стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
12: Как рабов.
11: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
9: Криминальные новости.
13: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому – массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанная скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесения определенной формулы жизни, потребления специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радиолента. Прямая речь.
10: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
12: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот. А потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот. А потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
9: Главные новости дня.
14: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
15: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
14: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
16: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
14: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
17: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
14: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: По
4: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
18: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давят. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим аятолл или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, ОАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
19: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
20: В таком шоке я...
14: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
21: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
22: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
14: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
23: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
24: Все, ребят, трэш. Война.
0: дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
14: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
1: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
14: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
2: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
14: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Солдатская почта.
14: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
15: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
14: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
24: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
14: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
25: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
14: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
5: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
14: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
6: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
14: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
15: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
14: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
5: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
14: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
8: Угу.
7: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
8: Да уж.
7: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
8: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет пятый год жесткого санкционного давления. В пятый год экономика работает в условиях специальной военной операции.
7: Да, срок огромный.
8: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
7: Ага. Типа пересидеть бурю.
8: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
7: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
8: Ну да, картинка красивая.
7: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
8: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
7: То есть они просто заканчиваются.
8: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
7: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
8: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
7: Угу.
8: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
7: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
8: А как что?
7: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
8: Так. Нормальная сумма для завода.
7: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
8: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
7: Вот именно.
8: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
7: Просто выживают.
8: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
7: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
8: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
7: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
8: Угу, иллюзия такая есть.
7: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
8: Объясни механику.
7: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
8: Логично.
7: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
8: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
7: То есть все дорожает в рублях?
8: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
7: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
8: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
7: И пользуются этим.
10: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
11: А что с ними не так?
10: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
11: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать в холостую.
10: Именно так.
11: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
10: Теоретически, да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
11: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
10: О да, преподносят это как победу.
11: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
10: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
11: И почему так сложилось?
10: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
11: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
10: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
11: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
10: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
11: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
10: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
11: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
10: Да-да, есть такое.
11: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
10: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
11: Градообразующее даже, я бы сказал.
10: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
11: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
10: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
11: Из-за запчастей.
10: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
11: Кошмар.
10: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
11: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
4: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
11: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
4: Угу.
11: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
4: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС и жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
11: О, это прям больное место.
4: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
11: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота, ну, например, 6%, и не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
4: Да, очень удобно.
11: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
4: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
11: Ага, инфляционный рост выручки.
4: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
11: Ничего себе.
4: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
11: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
4: Выбор без выбора, по сути.
11: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
4: Что ты имеешь в виду?
11: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
4: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
11: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
4: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
11: Абсолютно.
4: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
11: Катастрофа для маленькой точки.
4: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
11: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
4: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
11: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
4: До скорого.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.

0: будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
1: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
2: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
1: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр иностранных дел Кирилл Лавров о возможном возвращении Российской Федерации на Евровидение.
5: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей. В том числе это касается и мероприятий музыкальных, мероприятий спортивных, все больше и больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на то, чтобы в духе традиционных ценностей, в духе культурных, музыкальных и прочих традиций народов, которые входят вот в БРИКС в данном конкретном случае, проводить соответствующие мероприятия, сохранять и умножать искусство, которое столетиями развивалось на соответствующих территориях.
3: Главные новости дня.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
7: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
8: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства,

0: чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
1: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
2: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
1: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стубб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
5: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28-м году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28-м году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
3: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
7: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
6: Военкор канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
8: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
10: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
9: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
11: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
9: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
12: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
9: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
3: Говорят военкоры.
6: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
14: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
6: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор-канал «Старшее» Д об атаках украинских дронов.
14: Не за горами возможные массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
6: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
15: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
16: В таком шоке я...
9: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
17: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
18: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
9: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
19: В 4 утра нас разбудил грохот. И вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
20: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
9: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
21: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
9: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
22: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
9: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
0: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, что после окончания спецоперации в экономике будет спад, а на улицах начнется беспредел.
1: Но опять, если мы откроем учебник экономики, то мы можем прочитать, что после того, как война заканчивается, в экономике усиливается рецессия или начинается рецессия. Да, вот в отношении России усиливается, потому что Россия находится вот в этом цикле давления, да, макроэкономическом цикле рецессии. Потому что объективно государство сократит закупки вооружений и военной техники. Мы не знаем, насколько. И это означает, что там предприятия ВПК, которые сегодня работают там 3 смены 7 дней в неделю, будут работать, ну, то ли 2 смены 5 дней в неделю, то ли, не знаю, там 3 смены 5 дней в неделю. Точно будут работать меньше. Да, кто-то может будет работать так же, какие-нибудь там, не знаю, как Севмашзавод. А какие-нибудь производители дронов, ну, очевидно, что они там резко сократят объемы производства. Поэтому вот насколько-то сократится военное производство. Там, насколько-то демобилизуется, там, сократится численность армии. Ну, вряд ли там Путин, вряд ли российское политическое руководство решит, что есть целесообразность сохранить вот эти вот там 750 тысяч человек вооруженных, которые ничем не заняты. Да, одно дело, когда у вас есть армия, которая вооружена, но у нее есть какая-то задача, они там постоянно слушают приказы, воюют. А другое дело, когда это стоят люди с оружием, у них нет никаких приказов, и от безделия они начинают ходить по окрестностям и заниматься разбоем. Да, и понятно, что какую-то часть армии оставят, видимо, там, не знаю, на контрактную службу будут оставлять, там, не знаю, для охраны. Но опять, если там есть 700-750 тысяч человек, ну, мы можем ожидать, что несколько сотен тысяч человек, не знаю, 2-3-4 сотни тысяч человек будут уволены из армии. И это означает, что им прекратят платить вот эти вот там зарплаты, которые сегодня, не знаю, в 2,5 раза превышают среднюю по стране. Это означает, что уровень жизни этих людей, уровень жизни их семей резко снизится, у них там они будут меньше покупать, они будут там меньше строить, да, они будут меньше тратить, и это опять вот будет таким вот давление в сторону экономического спада. Ну, это усиление рецессии на горизонте там 6, 9, 12 месяцев. Да? То есть, в принципе, на там, первые месяцы после войны, там, первый год после войны, экономика будет, там тренд давления на экономику в сторону ее снижения будет существенным.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. На Радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 20 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, этот день приносит в нашу жизнь очень глубокую, такую фундаментальную энергию, потому что 20-й аркан – это суд или еще благовещение, пробуждение. И это день таких глобальных родовых программ. Это возвращение к истокам и кардинального изменения статуса. А еще в контексте мая, 5-го месяца, это 5-я энергия, да, аркана Иерофанта, отвечающего за закон, традиции, семейную иерархию, то энергия суда превращает такой день в момент такого тотального очищения и перезагрузки всей вашей системы ценностей. Вот я бы так сказала. В этот день произойдет пробуждение каких-то скрытых ресурсов, которые, может быть, передавались вам из поколения в поколение, то есть какие-то дары, таланты и то, что, знаете, как по генам идет. Энергия 20-го аркана – это не про наказание, а все-таки про воскрешение, освобождение от старых долгов еще. И в этот день вы можете получать важные известия новости из прошлого или окончательно закрыть вопрос, который, может быть, тянулся годами. Тем более, опять же, под влиянием пятого месяца этот день идеально подходит для восстановления семейных связей, может быть, прощения старых обид, укрепления традиций. Это время, когда вы четко осознаете свою ответственность перед родом, перед будущим. И здесь ваше волевое решение – это выйти из затяжного кризиса, отбросить устаревшие догмы, начать жить с чистого листа, тем более еще опираясь на мудрость предков, но при этом создавая свои собственные правила. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это у нас вибрация справедливости и кармического равновесия. Это, знаете, такой бумеранг. И здесь возникает моментальный, очень строгий резонанс. Пробуждение суда, двадцаточка, соединяется с балансом восьмерочки, и все это на платформе традиции Иерофанта, пятый месяц. Такое сочетание означает, что любые события 20 мая будут иметь долгосрочные и, знаете, такие юридически значимые последствия. Вселенная взвешивает ваши поступки с такой аптекарской точностью, что и не придраться. Тем более Луна у нас в Раке. Это делает тему дома, родины, семьи и генетической памяти максимально острой и эмоционально насыщенной. С практической и финансовой точки зрения такой день – это крупное системное решение. Вот я бы так сказала, в бизнесе лучшее время для реорганизации, может быть, предприятий, слияний, работы с наследством, недвижимостью или крупными семейными активами. А вот в финансах энергия суда и восьмерки благоволит тем, кто закрывает старые задолженности и выстраивает прозрачные схемы. Успех ждет проекты, которые имеют под собой серьезную, например, юридическую или моральную базу. В этот день вы можете получить неожиданную, вот как с неба, знаете, поддержку от старших родственников или государства. И интересно, что на 20 мая еще выпадает Всемирный день метрологии. Это, знаете, такой эталон точных измерений, что идеально подчеркивает стремление восьмерки Иерофанта к идеальному порядку и стандартам. Еще, конечно, это день про то, что вы можете споймать себя на мысли, будто говорите точными фразами своих родителей или дедушек, внезапно осознав, насколько глубоко в нас сидят родовые привычки. Окружающие могут воспринимать вас в этот день как патриарха, который знает ответы на все сложные жизненные вопросы. И ваша задача – использовать эту энергию для созидания и примирения, а не для критики. Вечер обязательно стоит провести в кругу семьи, за общим столом, может быть, листать старые альбомы с фотографиями, или обсуждать планы будущих поколений. И вы точно завершите такой день с ощущением того, что за вашей спиной стоит огромная сила вашего рода, которая одобряет каждый ваш шаг. Вот так вот, друзья, мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
3: Красный карлик на радио «Лента».
4: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе, вы просыпаетесь глубокой ночью, хотите пошевелиться, но понимаете, что ваше тело словно каменный блок. Вы не можете даже открыть глаза, хотя слышите каждый шорох в своей комнате. В углу постепенно материализуется темная, расплывчатая фигура. Она приближается к кровати, садится вам на грудь, и вы физически ощущаете эту тяжесть, которая лишает возможности сделать полноценный вдох. Это состояние – сонный паралич. Веками описывалось как нападение инкубов, суккубов, демонов или даже пришельцев. В средневековье люди были уверены, что это ночные духи приходят, чтобы выжать из человека его жизнь. В Японии существует легенда о канасибари, духах, которые пригвождают жертву к своему месту. Но современная наука, исследователи, такие как доктор Павлович Деннис, изучают, как стресс, пугающий режим сна и даже привычный паралич в спине, это спускает глюк в системе переключения. И все же, почему галлюцинации, когда мы сейчас сны, похожи, в фазе быстро, почему люди на разных континентах, наш мозг отключается, не знаю, мышцами, чтобы мы не воплощали сидящую в реальность день, чтобы мы не начали две теории, говорят о коллективном бессознательном. А если вы просыпаетесь, он на механизме, который реагирует на
5: беззащитность. Во время начинания бодрствует, а тело остается парализованным. В этот момент мозг, находясь в состоянии паники, пытается интерпретировать вашу беспомощность. Он дорисовывает реальность, создавая галлюцинации в виде угроз. Как бы там ни было, когда вы снова почувствуете, что не можете пошевелиться в 3 часа ночи, вспомните, это просто биохимия вашего мозга, решившего, что пора проснуться, а тело еще не успела среагировать. Хотя, признайтесь, станет ли вам от этого легче, когда тень начнет наклоняться ближе и все-таки сядет вам на грудь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руна дня на 20 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, выпала руна Райдо. Ой, класс, это символ движения, пути, путешествия, правильного выбора, да, все в этот день указывает на необходимость двинуться с места. Вот как физически, так и внутренне. Это путь, жизненный путь, физическая дорога, вот все, что связано с продвижением, прогрессом. И если вы давно топчетесь на месте, то пора идти. Райдо открывает все дороги. В работе день благоприятен для поездок, командировок, переговоров, каких-то подвижных процессов. Если, в принципе, ваша работа заключается в том, что вы двигаетесь, да, за рулем постоянно, то это очень классный день, все будет идти как по маслу. Подходит он также для начала проектов, каких-то требующих логистики, обмена, перемещения, вот все, что связано с движением, какими-то, не знаю, задачами, лабиринтами, все будет идти классно. Важно действовать, а не ждать. Движение рождает результат. Также этот день еще хорош для учебы, кстати, и оформления документов. Тоже все будет очень гладко. В отношениях здесь возможность, опять же, развития, да, прогресса. У кого-то это, может быть, совместное путешествие случится, у кого-то съедетесь вместе, у других это разговор, который сдвинет ситуацию с мертвой точки, да, кто-то, может, вернется к бывшему, ну, все возможно, и с нового листа начнут отношения. Если вы были в разрыве, возможен, вполне себе возможен контакт. А вот одиноким это шанс познакомиться, кстати, в дороге, в транспорте, в процессе, а не на месте. Так что смотрите в оба. Возможно, таксист, к которому вы сядете, ваша вторая половинка и судьба. По здоровью здесь активность идет на пользу, конечно же. Прогулки, велосипед, пробежки, ролики. Хотела сказать коньки, но нет, уже не нужны они нам. Вот все это запускает движение в теле. В такой день это особенно эффективно. Так что уделите внимание ногам, суставам, позвоночнику. Если с этим есть проблемы, то обратитесь к специалисту, и он вам обязательно поможет. Это будет удачный поход к врачу. Также полезно избавиться от застоявшейся энергии в теле. Можно сходить на массаж, в баню, какие-то телесные процедуры, энергопрактики. Все это тоже будет вам на благо. Так что пути открыты, действуйте. Райдо говорит, не стой, иди, и дорога сама выведет тебя туда, где тебе быть. Не бойтесь делать шаг, почва сразу появится. Уж поверьте мне.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Журналист Павел Иванов объясняет, как российские олигархи будут и дальше богатеть во время боевых действий и экономического кризиса.
8: Прямо сейчас, во время боевых действий, во время экономического и социального кризиса, в рейтинг Forbes попадает рекордное число миллиардеров из России. Дефицит российского бюджета за 2 месяца оценили в 5,5 триллионов рублей. Как при сокращении денег в стране российские миллиардеры могли стать сильно богаче? Об этом обычно говорят в контексте того, что именно так и грабится Россия. Некоторые уважаемые люди присосались к российскому бюджету, и Россия оказалась ограблена. Эти уважаемые люди доят Россию. Я смею утверждать, что это лишь часть того, как на самом деле нас всех грабят. Россия — это не государство, Россия — это не бюджет, Россия — это все мы. Бюджет – это наши деньги, но бюджет – это не все наши деньги. Я смею утверждать, что вы даже не представляете, как на самом деле грабится Россия. В какой-то момент времени стало популярно говорить о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Президент, премьер-министры, чиновники и депутаты в один голос стали заявлять: «Да, на самом деле, мы сейчас будем развивать технологии, нанотехнологии, импортозамещающие технологии, будем производить самолеты, автомобили, электронику, чубайсовские планшеты, атомные реакторы и много-много чего другого прекрасного, замечательного. Много лет мы слезали с нефтяной сырьевой иглы. Это провалилось». Сейчас мы понимаем, 2026 год. А что у нас есть своего? Мы можем производить хорошие автомобили? Можно, а зачем? Наши самолеты переносятся из года в год. Сроки, когда же их ведут в эксплуатацию. Импортозамещаться не получилось. Это было понятно довольно давно, еще задолго до специальной военной операции. Наше руководство выдало новый мем. Мы не сидим на нефтяной игле. Это не проблема, это наша гордость. Мы энергетическая сверхдержава, мы сырьевая сверхдержава. Но в какой-то момент стало понятно, что цены на нефть и газ не всегда высокие. Они в любой момент могут обвалиться, а деньги-то где-то брать надо. Где же брать деньги, если не в нефти? Люди. Люди – это наша новая нефть. Не промышленность, не наука, не новые технологии и не сельское хозяйство. Люди должны стать источником пополнения карманов уважаемых людей. И бюджета, и непосредственно наших олигархов. Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения. Об этом периодически говорят и депутаты, и чиновники, и отдельные эксперты, экономисты, и финансисты. А вот эта цифра, она из чего складывается? Деньги, которые люди относили в банки, люди, которые на что-то копят, на гробовые, на учебу детей, на черный день. Вот эти деньги в любой момент могут перейти в цепкие лапы нашего руководства.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией Альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
11: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
10: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
12: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
10: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
13: Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир.
10: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
14: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
23: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
24: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
14: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
10: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
12: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил без прозванных на заседании правительства региона.
10: Алексей без прозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
6: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
10: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей без прозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям без прозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова – Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров.

0: развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
1: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Масло. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
2: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работают менеджеры и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалиста сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
1: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
3: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
1: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
6: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите. Во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет. Девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны были еще совсем в нежном возрасте, из тех, кто реально еще живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай Бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно, есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно, протокол важно, понимаю, но тогда давайте встретимся с нашими воинами, участниками специальной военной операции, тоже на 9 мая, тоже они пойдут с

0: мной в колонии. Тоже на бессмертный полк пойдут со мной парни, которые, в моем понимании, должны занимают и будут занимать особое место в нашем обществе, поскольку формируют собой новую элиту, как справедливо сказал наш президент.
1: Главные новости дня.
2: Утечка с намеком. Ровно за сутки до приезда Владимира Путина в Китай в прессе опубликовали детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
3: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать, человеческое обращение действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
2: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку. Общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы, активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
2: Влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
3: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без вот отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Но вот не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
2: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Де Йонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь. Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
5: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое Вундерваффе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит, дыра в бюджете. Как дроны противника бьют уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя агромашиностроение жуткое. Уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы, за счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. Минус 39%, соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
7: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершилось заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и негружденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Россия российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить только две лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
9: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более двух лекций, будет выговор с занесением в систему. Два выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
2: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
9: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
2: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на один год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
9: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
2: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
11: В таком шоке я...
10: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
12: Позвонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся. Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
10: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
13: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
14: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
10: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
15: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
10: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
16: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты, вроде станции в Ярославле, она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
10: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
17: Военкор-канал «Записки ветерана о спецоперации», которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
18: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас. Война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают. Противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
17: Калининград в опасности. Военкор Котинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
19: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет, не на нашем веку».
17: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
20: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер – ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что, если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой калинкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
21: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
10: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
22: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
10: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
23: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
10: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
21: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
10: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Зет Борода».
18: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии «Беглый вор» и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
17: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор-канал «Старше» ЭД об атаках украинских дронов.
18: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
17: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
20: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
3: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
3: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет.
3: Привет-привет.
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
3: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
3: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
3: по факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
3: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
3: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
3: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70 с половиной тысяч человек.
0: С ума сойти.
3: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
3: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
0: Ого!
3: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
3: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
3: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
3: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
3: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
3: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
3: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26-го года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
3: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
3: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
3: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
3: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
3: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
3: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
3: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
3: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час икс. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
3: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
3: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
3: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
3: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
3: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
3: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
3: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
3: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв. Это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
3: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
3: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
3: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
3: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
0: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
3: В считанные часы.
0: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
3: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
0: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
3: Угу.
0: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
3: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют. Границы закрыты. Что остается делать?
0: Тихо сопротивляться.
3: Да. Начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
0: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
3: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
0: Только через мессенджеры.
3: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
0: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
3: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
0: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
3: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
0: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
3: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
0: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский
4: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров?

0: с землей российскую ПВО и ракетные базы.
1: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минное поле на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
2: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
1: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщения с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
3: Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир.
1: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
4: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
5: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
6: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
4: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
1: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
2: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил без прозванных на заседании правительства региона.
1: Алексей

0: Из прозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
1: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
0: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей без прозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям без прозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
3: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Роберт Скаунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных, значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный суши, реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
5: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
4: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
3: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
4: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
6: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
4: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Зет-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
8: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. Я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, его стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я, инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
9: Как рабов.
8: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
2: Криминальные новости.
10: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому – массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанная скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания прикладывание к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесение определенной формулы жизни, потребление специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
9: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском Благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже, вот, этот молодой человек поменял пол. Вот. А потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот. А потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
2: Главные новости дня.
11: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
12: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
11: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
13: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
11: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
14: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. 2 моих предприятия ликвидировали, 3-е принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
11: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
15: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
16: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давят. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Айатолл или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, УАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
17: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
11: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
18: В таком шоке я...
11: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
19: Позвонил в 112. Они сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
20: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
11: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
21: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
22: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
11: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
0: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
11: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
1: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
11: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Солдатская почта.
11: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
12: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
11: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
5: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
11: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
23: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
11: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в внеплановых районах.
11: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
11: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
12: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
11: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
11: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
6: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
8: Угу.
6: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
8: Да уж.
6: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
8: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет пятый год жесткого санкционного давления. В пятый год экономика работает в условиях специальной военной операции.
6: Да, срок огромный.
8: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
6: Ага. Типа пересидеть бурю.
8: Да-да. Когда случается резкий шок, Любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
7: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
8: Ну да, картинка красивая.
7: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
8: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
9: То есть они просто заканчиваются.
8: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
9: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
8: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%. И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
9: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
8: А как что?
9: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
8: Так. Нормальная сумма для завода.
9: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
8: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
9: Вот именно.
8: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
9: Просто выживают.
8: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
9: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
8: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
9: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
8: Угу, иллюзия такая есть.
9: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
8: Объясни механику.
9: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
8: Логично.
9: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
8: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
9: То есть все дорожает в рублях?
8: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
9: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
8: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
9: И пользуются этим.
8: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
9: А что с ними не так?
8: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
9: Жесть.
7: Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать в холостую.
8: Именно так.
7: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
8: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
7: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
8: О да, преподносят это как победу.
7: Все пределы, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
8: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
7: И почему так сложилось?
8: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
7: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
8: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
7: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
8: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
7: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
8: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
7: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
8: Да-да, есть такое.
7: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
8: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
7: Градообразующее даже, я бы сказал.
8: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
7: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
8: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
7: Из-за запчастей.
8: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
7: Кошмар.
8: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
7: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
8: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
7: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
8: Угу.
7: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек переходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
8: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС и жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
7: О, это прям больное место.
8: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
7: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
8: Да, очень удобно.
7: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
8: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
7: Ага, инфляционный рост выручки.
8: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
7: Ничего себе.
8: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
7: Жесть. Предприниматель встает перед выбором. Либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
8: Выбор без выбора, по сути.
7: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
8: Что ты имеешь в виду?
7: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
8: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
7: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентом идут через беспроводные терминалы оплаты.
8: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
7: Абсолютно.
8: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
7: Катастрофа для маленькой точки.
8: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
7: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
8: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
7: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
8: До скорого.
17: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
12: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
11: Причины такой динамики в реакциях россиян

0: считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
1: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
2: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
1: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Министр иностранных дел Кирилл Лавров о возможном возвращении Российской Федерации на Евровидение.
5: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей. В том числе это касается и мероприятий музыкальных, мероприятий спортивных, все больше и больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на то, чтобы в духе традиционных ценностей, в духе культурных, музыкальных и прочих традиций народов, которые входят вот в БРИКС в данном конкретном случае, проводить соответствующие мероприятия, сохранять и умножать искусство, которое столетиями развивалось на соответствующих территориях.
3: Главные новости дня.
6: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
7: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
6: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
8: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
6: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники

0: обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы – 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
1: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
0: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стубб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
4: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 2028 году у нас появится третий обязательный экзамен устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 2028 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
6: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
5: Военкор-канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
7: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград. заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград – сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
9: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
8: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
10: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
8: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромные, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
11: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
8: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
12: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
2: Говорят военкоры.
5: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z-Борода».
7: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
5: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор-канал «Старшее» де об атаках украинских дронов.
7: Не за горами возможные массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватило сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
5: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
13: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. Будаис заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
14: В таком шоке я...
8: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
15: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
16: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
8: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
17: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
18: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
8: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
19: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
8: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
20: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
8: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, что после окончания спецоперации в экономике будет спад, а на улицах начнется беспредел.
1: Но опять, если мы откроем учебник экономики, то мы можем прочитать, что после того, как война заканчивается, в экономике усиливается рецессия или начинается рецессия. Да, вот в отношении России усиливается, потому что Россия находится вот в этом цикле давления, да, макроэкономическом цикле рецессии. Потому что объективно государство сократит закупки вооружений и военной техники. Мы не знаем, насколько. И это означает, что... Там предприятия ВПК, которые сегодня работают, там три смены 7 дней в неделю, будут работать, ну, то ли две смены 5 дней в неделю, то ли, не знаю, там три смены 5 дней в неделю. Точно будут работать меньше. Да, кто-то может будет работать так же, какие-нибудь там, не знаю, как Севмашзавод, а какие-нибудь производители дронов, ну, очевидно, что они там резко сократят объемы производства. Поэтому вот насколько-то сократится военное производство, там, насколько-то демобилизуется, там, сократится численность армии. Ну, вряд ли там Путин, вряд ли российское политическое руководство решит, что есть целесообразность сохранить вот эти вот там 750 тысяч человек вооруженных, которые ничем не заняты. Да, одно дело, когда у вас есть армия, которая вооружена, но у нее есть какая-то задача, они там постоянно слушают приказы, воюют. А другое дело, когда это стоят люди с оружием, у них нет никаких приказов, и от безделия они начинают ходить по окрестностям и заниматься разбоем. Да, и понятно, что какую-то часть армии оставят, видимо, там, не знаю, на контрактную службу будут оставлять, там, не знаю, для охраны. Но опять, если там есть 700-750 тысяч человек, ну, мы можем ожидать, что несколько сотен тысяч человек, не знаю, 2-3-4 сотни тысяч человек будут уволены из армии. И это означает, что им прекратят платить вот эти вот там зарплаты, которые сегодня, не знаю, в 2,5 раза превышают среднюю по стране. Это означает, что уровень жизни этих людей... уровень жизни их семей резко снизится, у них там они будут меньше покупать, они будут там меньше строить, да, они будут меньше тратить, и это опять вот будет таким вот давление в сторону экономического спада. Ну, это усиление рецессии на горизонте там 6, 9, 12 месяцев. Да? То есть, в принципе, на там, первые месяцы после войны, там первый год после войны, экономика будет, там тренд давления на экономику в сторону ее снижения будет существенным.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
21: Приветствую вас. Прогноз на 20 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, этот день приносит в нашу жизнь очень глубокую, такую фундаментальную энергию, потому что 20-й аркан – это суд или еще благовещение, пробуждение. И это день таких глобальных родовых программ. Это возвращение к истокам и кардинального изменения статуса. А еще в контексте мая, 5-го месяца, это 5-я энергия, да, аркана Иерофанта, отвечающего за закон, традиции, семейную иерархию, то энергия суда превращает такой день в момент такого тотального очищения и перезагрузки всей вашей системы ценностей. Вот я бы так сказала. В этот день произойдет пробуждение каких-то скрытых ресурсов, которые, может быть, передавались вам из поколения в поколение, то есть какие-то дары, таланты и то, что, знаете, как по генам идет. Энергия 20-го аркана – это не про наказание, а все-таки про воскрешение, освобождение от старых долгов еще. И в этот день вы можете получать важные известия из прошлого или окончательно закрыть вопрос, который, может быть, тянулся годами. Тем более, опять же, под влиянием 5-го месяца этот день идеально подходит для восстановления семейных связей, может быть, прощения старых обид, укрепления традиций. Это время, когда вы четко осознаете свою ответственность перед родом, перед будущим. И здесь ваше волевое решение – это выйти из затяжного кризиса, отбросить устаревшие догмы, начать жить с чистого листа. Тем более, еще опираясь на мудрость предков, предков, но при этом создавая свои собственные правила. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 0 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это у нас вибрация справедливости и кармического равновесия. Это, знаете, такой бумеранг. И здесь возникает моментальный, очень строгий резонанс. Пробуждение суда, двадцаточка, соединяется с балансом восьмерочки, и все это на платформе традиции Иерофанта, пятый месяц. Такое сочетание означает, что любые события 20 мая будут иметь долгосрочные и, знаете, такие юридически значимые последствия. Вселенная взвешивает ваши поступки с такой аптекарской точностью, что и не придраться. Тем более Луна у нас в Раке. Это делает тему дома, родины, семьи и генетической памяти максимально острой и эмоционально насыщенной. С практической и финансовой точки зрения такой день – это крупное системное решение. Вот я бы так сказала, в бизнесе лучшее время для реорганизации, может быть, предприятий, слияний, работы с наследством, недвижимостью или крупными семейными активами. А вот в финансах энергия суда и восьмерки благоволит тем, кто закрывает старые задолженности и выстраивает прозрачные схемы. Успех ждет проекты, которые имеют под собой серьезную, например, юридическую или моральную базу. В этот день вы можете получить неожиданную, вот как с неба, знаете, поддержку от старших родственников или государства. И интересно, что на 20 мая еще выпадает Всемирный день метрологии. Это, знаете, такой эталон точных измерений, что идеально подчеркивает стремление восьмерки Иерофанта к идеальному порядку и стандартам. Еще, конечно, это день про то, что вы можете споймать себя на мысли, будто говорите точными фразами своих родителей или дедушек, внезапно осознав, насколько глубоко в нас сидят родовые привычки. Окружающие могут воспринимать вас в этот день как патриарха, который знает ответы на все сложные жизненные вопросы, и ваша задача – использовать эту энергию для созидания и примирения, а не для критики. Вечер обязательно стоит провести в кругу семьи, за общим столом, может быть, листать старые альбомы с фотографиями, или обсуждать планы будущих поколений. И вы точно завершите такой день с ощущением того, что за вашей спиной стоит огромная сила вашего рода, которая одобряет каждый ваш шаг. Вот так вот, друзья, мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
0: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе, вы просыпаетесь глубокой ночью. Хотите пошевелиться, но понимаете, что ваше тело словно каменный блок. Вы не можете даже открыть глаза, хотя слышите каждый шорох в своей комнате. В углу постепенно материализуется темная, расплывчатая фигура. Она приближается к кровати, садится вам на грудь, и вы физически ощущаете эту тяжесть, которая лишает возможности сделать полноценный вдох. Это состояние – сонный паралич. Веками описывалось как нападение инкубов, суккубов, демонов или даже пришельцев. В средневековье люди были уверены, что это ночные духи приходят, чтобы выжать из человека его жизнь. В Японии существует легенда о канасибари, духах, которые пригвождают жертву к своему месту. Но современная наука, исследователи, такие как доктор Павлович Деннис, изучают, как стресс, пугающий режим сна и даже привычка паралич в спине, это спускает глюк в системе переключения. И все же, почему галлюцинации, когда мы видим сны, похожи в фазе быстро, почему люди на разных континентах, наш мозг отключает управление мышцами, чтобы мы не воплощали сидящую в реальность день, чтобы мы не начали теории, говорят о коллективном бессознательном. А если вы просыпаетесь, он на механизме, который биологически беззащитно еще не сработал, во время начинания бодрствует, а тело остается парализованным. В этот момент мозг, находясь в состоянии паники, пытается интерпретировать вашу беспомощность. Он дорисовывает реальность, создавая галлюцинации в виде угроз. Как бы там ни было, когда вы снова почувствуете, что не можете пошевелиться в 3 часа ночи, вспомните, это просто биохимия вашего мозга, решившего, что пора проснуться, а тело еще не успело среагировать. Хотя, признайтесь, станет ли вам от этого легче, когда тень начнет наклоняться ближе и все-таки сядет вам на грудь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 20 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, выпала руна Райдо. Ой, класс, это символ движения, пути, путешествия, правильного выбора. Да, все в этот день указывает на необходимость двинуться с места. Вот как физически, так и внутренне. Это путь, жизненный путь, физическая дорога, вот все, что связано с продвижением, прогрессом. И если вы давно топчетесь на месте, то пора идти. Райдо открывает все дороги. В работе день благоприятен для поездок, командировок, переговоров, каких-то подвижных процессов. Если, в принципе, ваша работа заключается в том, что вы двигаетесь, да, за рулем постоянно, то это очень классный день, все будет идти как по маслу. Подходит он также для начала проектов, каких-то требующих логистики, обмена, перемещения, вот все, что связано с движением, какими-то, не знаю, задачами, лабиринтами, все будет идти классно. Важно действовать, а не ждать. Движение рождает результат. Также этот день еще хорош для учебы, кстати, и оформления документов. Тоже все будет очень гладко. В отношениях здесь возможность, опять же, развития, да, прогресса. У кого-то это может быть совместное путешествие случится, у кого-то съедетесь вместе, у других это разговор, который сдвинет ситуацию с мертвой точки, да, кто-то может вернется к бывшему, ну, все возможно, и с нового листа начнут отношения. Если вы были в разрыве, возможен, вполне себе возможен контакт. А вот одиноким это шанс познакомиться, кстати, в дороге, в транспорте, в процессе, а не на месте. Так что смотрите в оба. Возможно, таксист, к которому вы сядете, ваша вторая половинка и судьба. По здоровью здесь активность идет на пользу, конечно же. Прогулки, велосипед, пробежки, ролики. Хотела сказать коньки, но нет, уже не нужны они нам. Вот все это запускает движение в теле. В такой день это особенно эффективно. Так что уделите внимание ногам, суставам, позвоночнику. Если с этим есть проблемы, то обратитесь к специалисту, и он вам обязательно поможет. Это будет удачный поход к врачу. Также полезно избавиться от застоявшейся энергии в теле. Можно сходить на массаж, в баню, какие-то телесные процедуры, энергопрактики. Все это тоже будет вам на благо. Так что пути открыты, действуйте. Райдо говорит, не стой, иди, и дорога сама выведет тебя туда, где тебе быть. Не бойтесь делать шаг, почва сразу появится. Уж поверьте мне.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
4: Журналист Павел Иванов объясняет, как российские олигархи будут и дальше богатеть во время боевых действий и экономического кризиса.
6: Прямо сейчас, во время боевых действий, во время экономического и социального кризиса, в рейтинг Forbes попадает рекордное число миллиардеров из России. Дефицит российского бюджета за 2 месяца оценили в 5,5 триллионов рублей. Как при сокращении денег в стране российские миллиардеры могли стать сильно богаче? Об этом обычно говорят в контексте того, что именно так и грабится Россия. Некоторые уважаемые люди присосались к российскому бюджету, и Россия оказалась ограблена. Эти уважаемые люди доят Россию. Я смею утверждать, что это лишь часть того, как на самом деле нас всех грабят. Россия — это не государство, Россия — это не бюджет, Россия — это все мы. Бюджет – это наши деньги. Но бюджет – это не все наши деньги. Я смею утверждать, что вы даже не представляете, как на самом деле грабится Россия. В какой-то момент времени стало популярно говорить о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Президент, премьер-министры, чиновники и депутаты в один голос стали заявлять: «Да, на самом деле, мы сейчас будем развивать технологии, нанотехнологии, импортозамещающие технологии, будем производить самолеты, автомобили, электронику, чубайсовские планшеты, атомные реакторы и много-много чего другого прекрасного, замечательного. Много лет мы слезали с нефтяной сырьевой иглы. Это провалилось». Сейчас мы понимаем, 2026 год. А что у нас есть своего? Мы можем производить хорошие автомобили? Можно, а зачем? Наши самолеты переносятся из года в год. Сроки, когда же их ведут в эксплуатацию. Импортозамещаться не получилось. Это было понятно довольно давно, еще задолго до специальной военной операции. Наше руководство выдало новый мем. Мы не сидим на нефтяной игле. Это не проблема, это наша гордость. Мы энергетическая сверхдержава, мы сырьевая сверхдержава. Но в какой-то момент стало понятно, что цены на нефть и газ не всегда высокие. Они в любой момент могут обвалиться, а деньги-то где-то брать надо. Где же брать деньги, если не в нефти? Люди. Люди – это наша новая нефть. Ни промышленность, ни наука, ни новые технологии и ни сельское хозяйство. Люди должны стать источником пополнения карманов уважаемых людей. И бюджета, и непосредственно наших олигархов. Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения. Об этом периодически говорят и депутаты, и чиновники, и отдельные эксперты, экономисты, и финансисты. А вот эта цифра, она из чего складывается? Деньги, которые люди относили в банки, люди, которые на что-то копят, на гробовые, на учебу детей, на черный день. Вот эти деньги в любой момент могут перейти в цепкие лапы нашего руководства.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией Альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
22: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
9: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
10: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
9: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров Объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
11: Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир.
9: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
12: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
23: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
24: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
12: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
9: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
25: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил без прозванных на заседании правительства региона.
9: Алексей без прозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
5: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
9: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей без прозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям без прозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топлива завести, ни продовольствия, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова – Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
14: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов – работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороться.

0: расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
1: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население, как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
0: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
2: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали. Естественно, они здесь не трудоустраиваются. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все x2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
0: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
5: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите. Во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет. Девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны были еще совсем в нежном возрасте, из тех, кто реально сейчас живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай Бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно, есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно, протокол важно, понимаю, но тогда давайте встретимся с нашими воинами, участниками специальной военной операции, тоже на 9 мая, тоже они пойдут со мной в колонии, тоже на бессмертный полк пойдут со мной парни, которые, в моем понимании, занимают и будут занимать особое место в нашем обществе, поскольку формируют собой новую элиту, как справедливо сказал наш президент.

0: Главные новости дня.
1: Утечка с намеком. Ровно за сутки до приезда Владимира Путина в Китай в прессе опубликовали детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
2: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать, человеческое обращение действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
1: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку, общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы, активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
1: Влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
2: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
1: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Де Йонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
5: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое вундервафе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит, дыра в бюджете. Как дроны противника бьют уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя бы громадостроение жуткое. Уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы? За счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. Минус 39%. Соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
0: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
7: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершил заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов, будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
0: TikTok-канал «Тайный советник» представляет.
8: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере, на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
11: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
1: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство Новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
11: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
1: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на 1 год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
11: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
1: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
13: В таком шоке я...
12: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
14: Позвонил в 112, а мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
15: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
12: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
16: 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота, и это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
17: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
12: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
18: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
12: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
19: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
12: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Говорят военкоры.
21: Военкор канал «Записки ветерана» о спецоперации, которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
22: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас. Война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают, противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
21: Калининград в опасности. Военкор Котинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
23: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой, еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет, не на нашем веку».
21: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
24: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер. Ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой коленкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
3: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
12: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
4: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
12: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
5: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
12: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
3: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
12: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
21: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
6: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны.
22: Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
21: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старше» де об атаках украинских дронов.
22: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
21: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
24: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
20: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
0: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
6: Ага.
0: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
6: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
0: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
6: Привет-привет.
0: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
6: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
0: То есть маскировка.
6: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
0: Угу.
6: по факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
0: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
6: Давай.
0: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
6: О, да. Выплаты бьют все рекорды.
0: Ну вот. А по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26-го года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
6: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26-го года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
0: С ума сойти.
6: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
0: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
6: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25-го года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
0: Ого!
6: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
0: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
6: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
0: То есть идут не те, кто нужен?
6: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
0: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
6: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
0: А что тогда?
6: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
0: Сарафанное радио.
6: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
0: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
6: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26-го года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
0: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
6: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection — система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
0: Давай.
6: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
0: Логично.
6: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
0: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
6: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
0: Жесть.
6: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
0: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
6: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube — это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
0: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз — это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
6: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель — выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
0: Чтобы никто не смог собрать чат.
6: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
0: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В Фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
6: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
0: То, с чего мы начали.
6: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
0: Дезориентация полная.
6: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
0: Но слово «мобилизация» они же не скажут.
6: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
0: Ну еще бы.
6: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
0: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
6: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
0: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
6: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
0: Никто не может закинуть видео с фронта.
6: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
0: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета — это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка — это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
6: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
0: Огромная цифра.
6: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
0: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение — это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
6: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
0: Сентябрь 22-го. Первая волна.
6: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
7: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
1: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
8: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
1: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
10: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
1: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
11: «Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
25: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий».
9: нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
11: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
1: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть

0: За горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58-го на 22-е место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
1: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
0: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванный хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления,

0: вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. Если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий – минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить тролением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
3: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
2: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
4: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
2: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
5: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
2: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Z-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
7: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. Я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, его стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
8: Как рабов.
7: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
1: Криминальные новости.
9: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому – массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанная скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесение определенной формулы жизни, потребление специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Управляющий Скопинской епархии епископ Питирим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
8: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском Благочине, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот, а потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот, а потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Главные новости дня.
10: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
11: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
10: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
12: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
10: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 20 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
13: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
10: Мужчину скрутил наряд Росгвардии. Сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня.
14: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
15: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давит. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Аятолл, или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, ОАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
16: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
17: В таком шоке я...
10: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
18: Позвонила в 112. Они сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
19: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
10: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
20: В 4 утра нас разбудил грохот. И вот они, последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
21: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я...
10: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
22: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
10: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
23: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
10: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Солдатская почта.
10: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
11: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
10: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
3: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
10: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят. Даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
4: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
10: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
5: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
10: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
2: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
10: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
11: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
10: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
5: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
10: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
9: Угу.
7: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
9: Да уж.
7: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
9: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
7: Да, срок огромный.
9: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
7: Ага. Типа пересидеть бурю.
9: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
7: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
9: Ну да, картинка красивая.
7: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
9: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел оборудования. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
1: То есть они просто заканчиваются.
9: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
1: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
9: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
1: Угу.
9: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
1: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
9: А как что?
1: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
9: Так, нормальная сумма для завода.
1: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
9: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
1: Вот именно.
9: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
1: Просто выживают.
9: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
1: Но слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
9: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
1: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
9: Угу, иллюзия такая есть.
1: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
9: Объясни механику.
1: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
9: Логично.
1: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
9: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
1: То есть все дорожает в рублях?
9: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
1: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
9: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
1: И пользуются этим.
9: И еще как, просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
1: А что с ними не так?
9: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
1: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
9: Именно так.
1: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
9: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
7: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
9: О да, преподносят это как победу.
7: Все при деле, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
9: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
7: И почему так сложилось?
9: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
7: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
9: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
7: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
9: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
7: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
9: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
7: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
9: Да-да, есть такое.
7: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
9: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
7: Градообразующее даже, я бы сказал.
9: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
7: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
9: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
7: Из-за запчастей.
9: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
7: Кошмар.
9: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
7: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
9: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
7: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором.
9: Угу.
7: Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
9: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
7: О, это прям больное место.
9: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
7: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
9: Да, очень удобно.
7: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
9: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
7: Ага, инфляционный рост выручки.
9: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
7: Ничего себе.
9: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
7: Жесть. Предприниматель встает перед выбором – либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
9: Выбор без выбора, по сути.
7: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
9: Что ты имеешь в виду?
7: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
9: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудование на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
7: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
9: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
7: Абсолютно.
9: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
7: Катастрофа для маленькой точки.
9: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
7: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
9: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
7: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
9: До скорого.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства в россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
11: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
10: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
8: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
10: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за два десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
12: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
10: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Министр иностранных дел Кирилл Лавров о возможном возвращении Российской Федерации на Евровидение.
14: Мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Не потянем мы, честное слово. Поэтому мы прекрасно себя чувствуем в тех структурах, которые БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, другие многосторонние объединения с российским участием, которые помимо политических вопросов, вопросов безопасности, торгово-экономических, инвестиционных, занимаются еще и расширением культурно-гуманитарных, образовательных и прочих связей. В том числе это касается и мероприятий музыкальных, мероприятий спортивных, все больше и больше инициатив, в том числе по линии БРИКС, которые нацелены на то, чтобы в духе традиционных ценностей, в духе культурных, музыкальных и прочих традиций народов, которые входят в БРИКС в данном конкретном случае, проводить соответствующие мероприятия, сохранять и умножать искусство, которое столетиями развивалось на соответствующих территориях.
6: Главные новости дня.
24: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине. Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает, поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
15: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
16: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться

0: предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
1: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
0: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Рособрнадзора Анзор Музаев о том, что девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года.
4: Будут сдавать девятых классов более 1 700 000 выпускников девятых классов. Обязательно русский и математика, и два предмета по выбору. В этом году мы получили тоже поручение президента, и сообщество экспертное, учительское поддержало это. В 28 году у нас появится третий обязательный экзамен, устный по истории. Это важный предмет. Экзамен будет обсужден в первую очередь со всеми учителями, учениками, экспертами. На финишной прямой, конечно же, мы проведем апробацию, общественное обсуждение. И в 28 году предмет «История» в устном формате будет проводиться.
2: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Военкор Коц о том, как Германия открыто объявила Россию врагом.
6: Министр обороны Германии Борис Писториус блещет историческими познаниями. «Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет». Наверное, Писториус оговорился и вместо 30 лет хотел сказать 81 год, ну, когда Красная Армия взяла Берлин. Угроза для немцев тогда была действительно нешуточная. Дальше власти Германии, видимо, начнут объяснять немцам, не пугая их, что нужна еще одна операция «Барбаросса». Ну, чтобы коварные унтерменши с Востока вновь не вторглись в просвещенную и демократическую Европу.
5: Военкор – канал «Записки ветерана» про Калининград, на который могут напасть в любой момент.
7: Глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью призвал НАТО прорваться в Калининград, заявив, что у Альянса есть средства для уничтожения российских военных баз в регионе. В нашем МИД это назвали слабоумием и отвагой, а зампред комитета Заксобрания области Евгений Мишин – истерикой. И, безусловно, можно сколько угодно иронизировать над слабоумием и отвагой прибалтийских политиков, уже не стесняющихся никаких заявлений. Но на фоне политического пинг-понга идут реальные действия. В Литве формируется немецкая танковая бригада. Объемы

0: грузоперевозок в Калининград автотранспортом упали в 3 раза. Брюссель и Вильнюс, вопреки действующим соглашениям, продолжают вводить ограничения. Пока это больше похоже на преднамеренную истерику малых стран, пытающихся набрать политические очки. Однако тренировки НАТО по морской блокаде и прорыву в Калининград — сегодняшняя реальность, которая должна нами восприниматься максимально всерьез. Могу только надеяться, что наверху это понимают.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
3: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
2: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
4: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
2: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
5: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
2: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери, засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
7: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
0: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
7: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старшее» де об атаках украинских дронов.
0: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично воду. Водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
7: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
8: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
9: В таком шоке я...
2: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
10: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
11: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
2: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
12: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
13: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
2: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
14: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
2: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
15: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
2: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко. О том, что после окончания спецоперации в экономике будет спад, а на улицах начнется беспредел.
17: Но опять, если мы откроем учебник экономики, то мы можем прочитать, что после того, как война заканчивается, в экономике усиливается рецессия или начинается рецессия. Да, вот в отношении России усиливается, потому что Россия находится вот в этом цикле давления, да, макроэкономическом цикле рецессии. Потому что объективно государство сократит закупки вооружений и военной техники, мы не знаем, насколько. И это означает, что там, предприятия ВПК, которые сегодня работают там, 3 смены 7 дней в неделю, будут работать, ну, то ли 2 смены 5 дней в неделю, то ли, не знаю, там, 3 смены 5 дней в неделю. Точно будут работать меньше. Да, кто-то может будет работать так же, какие-нибудь там, не знаю, как Севмашзавод, а какие-нибудь производители дронов, ну, очевидно, что они там резко сократят объемы производства. Поэтому вот насколько-то сократится военное производство, там, насколько-то демобилизуется, там, сократится численность армии. Ну, вряд ли там Путин, вряд ли российское политическое руководство решит, что есть целесообразность сохранить вот эти вот там 750 тысяч человек вооруженных, которые ничем не заняты. Да, одно дело, когда у вас есть армия, которая вооружена, но у нее есть какая-то задача, они там постоянно слушают приказы, воюют, а другое дело, когда это стоят люди с оружием, у них нет никаких приказов, и от безделия они начинают ходить по окрестностям и заниматься разбоем. Да, и понятно, что какую-то часть армии оставят, видимо, там, не знаю, на контрактную службу будут оставлять, там, не знаю, для охраны. Но опять, если там есть 700-750 тысяч человек, ну, мы можем ожидать, что несколько сотен тысяч человек, не знаю, 2-3-4 сотни тысяч человек будут уволены из армии. И это означает, что им прекратят платить вот эти вот там зарплаты, которые сегодня, не знаю, в 2,5 раза превышают среднюю по стране. Это означает, что уровень жизни этих людей, уровень жизни их семей резко снизится, у них там они будут меньше покупать, они будут там меньше строить, да, они будут меньше тратить, и это опять вот будет таким вот давлением в сторону экономического спада. Ну, это усиление рецессии на горизонте там 6, 9, 12 месяцев. Да? То есть, в принципе, на там, первые месяцы после войны, там, первый год после войны, экономика будет, там, тренд давления на экономику в сторону ее снижения будет существенным.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
18: Приветствую вас. Прогноз на 20 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? Итак, этот день приносит в нашу жизнь очень глубокую, такую фундаментальную энергию, потому что 20-й аркан – это суд или еще благовещение, пробуждение. И это день таких глобальных родовых программ. Это возвращение к истокам и кардинального изменения статуса. А еще в контексте мая, 5-го месяца, это 5-я энергия, да, аркана Иерофанта, отвечающего за закон, традиции, семейную иерархию, то энергия суда превращает такой день в момент такого тотального очищения и перезагрузки всей вашей системы ценностей. Вот я бы так сказала. В этот день произойдет пробуждение каких-то скрытых ресурсов, которые, может быть, передавались вам из поколения в поколение, то есть какие-то дары, таланты и то, что, знаете, как по генам идет. Энергия 20-го аркана – это не про наказание, а все-таки про воскрешение, освобождение от старых долгов еще. И в этот день вы можете получать важные известия из прошлого или окончательно закрыть вопрос, который, может быть, тянулся годами. Тем более, опять же, под влиянием 5-го месяца этот день идеально подходит для восстановления семейных связей, может быть, прощения старых обид, укрепления традиций. Это время, когда вы четко осознаете свою ответственность перед родом, перед будущим. И здесь ваше волевое решение – это выйти из затяжного кризиса, отбросить устаревшие догмы, начать жить с чистого листа. Тем более, еще опираясь на мудрость предков, но при этом создавая свои собственные правила. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 0 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, год. У нас в сумме 17, 1 плюс 7, восьмерочка. А это у нас вибрация справедливости и кармического равновесия. Это, знаете, такой бумеранг. И здесь возникает моментальный, очень строгий резонанс. Пробуждение суда, двадцаточка, соединяется с балансом восьмерочки. И все это на платформе традиции Иерофанта. пятый месяц. Такое сочетание означает, что любые события 20 мая будут иметь долгосрочные и, знаете, такие юридически значимые последствия. Вселенная взвешивает ваши поступки с такой аптекарской точностью, что и не придраться. Тем более Луна у нас в Раке. Это делает тему дома, родины, семьи и генетической памяти максимально острой и эмоционально насыщенной. С практической и финансовой точки зрения такой день – это крупные системные решения. Вот я бы так сказала, в бизнесе лучшее время для реорганизации, может быть, предприятий, слияний, работы с наследством, недвижимостью или крупными семейными активами. А вот в финансах энергия суда и восьмерки благоволит тем, кто закрывает старые задолженности и выстраивает прозрачные схемы. Успех ждет проекты, которые имеют под собой серьезную, например, юридическую или моральную базу. В этот день вы можете получить неожиданную, вот как с неба, знаете, поддержку от старших родственников или государства. И интересно, что на 20 мая еще выпадает Всемирный день метрологии. Это, знаете, такой эталон точных измерений, что идеально подчеркивает стремление восьмерки иерофанта к идеальному порядку и стандартам. Еще, конечно, это день про то, что вы можете споймать себя на мысли, будто говорите точными фразами своих родителей или дедушек, внезапно осознав, насколько глубоко в нас сидят родовые привычки. Окружающие могут воспринимать вас в этот день как патриарха, который знает ответы на все сложные жизненные вопросы, и ваша задача – использовать эту энергию для созидания и примирения, а не для критики. Вечер обязательно стоит провести в кругу семьи, за общим столом, может быть, листать старые альбомы с фотографиями, или обсуждать планы будущих поколений. И вы точно завершите такой день с ощущением того, что за вашей спиной стоит огромная сила вашего рода, которая одобряет каждый ваш шаг. Вот так вот, друзья, мощный день. Принимайте, благодарите, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио «Лента».
19: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе, вы просыпаетесь глубокой ночью. Хотите пошевелиться, но понимаете, что ваше тело словно каменный блок. Вы не можете даже открыть глаза, хотя слышите каждый шорох в своей комнате. В углу постепенно материализуется темная, расплывчатая фигура. Она приближается к кровати, садится вам на грудь, и вы физически ощущаете эту тяжесть, которая лишает возможности сделать полноценный вдох. Это состояние – сонный паралич. Веками описывалось как нападение инкубов, суккубов, демонов или даже пришельцев. В средневековье люди были уверены, что это ночные духи приходят, чтобы выжить из человека его жизнь. В Японии существует легенда о канасибари, духах, которые пригвождают жертву к своему месту. Но современная наука, исследователи, такие как доктор Павлович Деннис, изучают, как стресс, спящий режим сна и даже привычка паралич в спине, это спускает глюк в механизме переключения. И все же, почему галлюцинации, когда мы видим сны, похожи, почему люди на разных континентах, наш мозг отключает управление мышцами, чтобы мы не воплощали сидящую в реальность день, чтобы мы не начали теории, говорят о коллективном бессознательном. А если вы просыпаетесь в сонном механизме, который реагирует на беззащитность во время ночного бодрства, это тело остается парализованным. В этот момент мозг, находясь в состоянии паники, пытается интерпретировать вашу беспомощность. Он дорисовывает реальность, создавая галлюцинации в виде угроз. Как бы там ни было, когда вы снова почувствуете, что не можете пошевелиться в 3 часа ночи, вспомните, это просто биохимия вашего мозга, решившего, что пора проснуться, а тело еще не успело среагировать. Хотя, признайтесь, станет ли вам от этого легче, когда тень начнет наклоняться ближе и все-таки сядет вам на грудь? А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио «Лента».
20: 15.57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 20 мая. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Итак, выпала руна Райдо. Ой, класс, это символ движения, пути, путешествия, правильного выбора. Да, все в этот день указывает на необходимость двинуться с места. Вот как физически, так и внутренне. Это путь, жизненный путь, физическая дорога. Вот все, что связано с продвижением, прогрессом. И если вы давно топчетесь на месте, то пора идти. Райдо открывает все дороги. В работе день благоприятен для поездок, командировок, переговоров, каких-то подвижных процессов. Если, в принципе, ваша работа заключается в том, что вы двигаетесь, да, за рулем постоянно, то это очень классный день. Все будет идти как по маслу. Подходит он также для начала проектов, каких-то требующих логистики, обмена, перемещения, вот все, что связано с движением, какими-то, не знаю, задачами, лабиринтами, все будет идти классно. Важно действовать, а не ждать. Движение рождает результат. Также этот день еще хорош для учебы, кстати, и оформления документов. Тоже все будет очень гладко. В отношениях здесь возможность, опять же, развития, да, прогресса. У кого-то это, может быть, совместное путешествие случится, у кого-то съедетесь вместе, у других это разговор, который сдвинет ситуацию с мертвой точки, да, кто-то, может, вернется к бывшему, ну, все возможно, и с нового листа начнут отношения. Если вы были в разрыве, возможен, вполне себе возможен контакт. А вот одиноким это шанс познакомиться, кстати, в дороге, в транспорте, в процессе, а не на месте. Так что смотрите в оба. Возможно, таксист, к которому вы сядете, ваша вторая половинка и судьба. По здоровью здесь активность идет на пользу, конечно же. Прогулки, велосипед, пробежки, ролики. Хотела сказать коньки, но нет, уже не нужны они нам. Вот все это запускает движение в теле. В такой день это особенно эффективно. Так что уделите внимание ногам, суставам, позвоночнику. Если с этим есть проблемы, то обратитесь к специалисту, и он вам обязательно поможет. Это будет удачный поход к врачу. Также полезно избавиться от застоявшейся энергии в теле. Можно сходить на массаж, в баню, какие-то телесные процедуры, энергопрактики. Все это тоже будет вам на благо. Так что пути открыты, действуйте. Райдо говорит, не стой, иди, и дорога сама выведет тебя туда, где тебе быть. Не бойтесь делать шаг, почва сразу появится. Уж поверьте мне.
20: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Журналист Павел Иванов объясняет, как российские олигархи будут и дальше богатеть во время боевых действий и экономического кризиса.
21: Прямо сейчас, во время боевых действий, во время экономического и социального кризиса, в рейтинг Forbes попадает рекордное число миллиардеров из России. Дефицит российского бюджета за два месяца оценили в 5,5 триллионов рублей. Как при сокращении денег в стране российские миллиардеры могли стать сильно богаче? Об этом обычно говорят в контексте того, что именно так и грабится Россия. Некоторые уважаемые люди присосались к российскому бюджету, и Россия оказалась ограблена. Эти уважаемые люди доят Россию. Я смею утверждать, что это лишь часть того, как на самом деле нас всех грабят. Россия – это не государство, Россия – это не бюджет, Россия – это все мы. Бюджет – это наши деньги. Но бюджет – это не все наши деньги. Я смею утверждать, что вы даже не представляете, как на самом деле грабится Россия. В какой-то момент времени стало популярно говорить о том, что Россия сидит на нефтяной игле. Президент, премьер-министры, чиновники и депутаты в один голос стали заявлять: «Да, на самом деле, мы сейчас будем развивать технологии, нанотехнологии, импортозамещающие технологии, будем производить самолеты, автомобили, электронику, чубайсовские планшеты, атомные реакторы и много-много чего другого прекрасного, замечательного. Много лет мы слезали с нефтяной сырьевой иглы. Это провалилось». Сейчас мы понимаем, 2026 год. А что у нас есть своего? Мы можем производить хорошие автомобили? Можно, а зачем? Наши самолеты переносятся из года в год. Сроки, когда же их введут в эксплуатацию. Импортозамещаться не получилось. Это было понятно довольно давно, еще задолго до специальной военной операции. Наше руководство выдало новый мем. Мы не сидим на нефтяной игле. Это не проблема, это наша гордость. Мы энергетическая сверхдержава. Мы сырьевая сверхдержава. Но в какой-то момент стало понятно, что цены на нефть и газ не всегда высокие. Они в любой момент могут обвалиться. А деньги-то где-то брать надо. Где же брать деньги, если не в нефти? Люди. Люди – это наша новая нефть. Не промышленность, не наука, не новые технологии и не сельское хозяйство. Люди должны стать источником пополнения карманов уважаемых людей. И бюджета, и непосредственно наших олигархов. Чиновники ищут способы добраться до 60 триллионов рублей населения. Об этом периодически говорят и депутаты, и чиновники, и отдельные эксперты, экономисты, и финансисты. А вот эта цифра, она из чего складывается? Деньги, которые люди относили в банки, люди, которые на что-то копят, на гробовые, на учебу детей, на черный день. Вот эти деньги в любой момент могут перейти в цепкие лапы нашего руководства.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
4: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
3: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
22: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
3: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщение с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
0: Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир.
3: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
5: Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи.
6: Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
23: Нам заявляют о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
5: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
3: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
24: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть эту потребность, заявил Беспрозванных на заседании правительства региона.
3: Алексей Беспрозванных дал Минздраву месяц, чтобы придумать, как справиться с дефицитом врачей. С чем связана такая спешка, пока не ясно, ведь жители региона годами жалуются на нехватку узких специалистов, огромные очереди и невозможность быстро попасть к врачу. Хотя версии, конечно, есть. Не за горами выборы, и лояльность избирателей нужна как никогда. Кстати, на том же заседании министр здравоохранения региона доложил, что буквально за год Калининградская область добилась успехов в так называемой удовлетворенности за записи пациентов на прием. По этой части в федеральном рейтинге регион поднялся с 58 на 22 место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
7: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
3: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей без прозванных хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям без прозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Робертас Каунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен Гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. Если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
10: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Что сегодня обсуждают в России?
20: На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Закончились даже мигранты. Чтобы закрыть сумасшедший дефицит кадров, Министерство экономики предложило отправить работать пенсионеров. По данным Социального фонда, сейчас в России 40,5 миллионов пенсионеров. Это примерно 28% населения. Из них около 7 миллионов – работающие пенсионеры. Но в министерстве нацелены на тех, кто просто отдыхает на пенсии. Их хотят мотивировать выйти на работу, чтобы хоть как-то побороть нехватку сотрудников, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
12: Чтобы решить проблему дефицита кадров в экономике, нужно создавать условия для выхода на рынок труда пенсионеров и предпенсионеров. Это можно сделать в том числе через переобучение и повышение квалификации, стажировки, а также через развитие гибкой занятости, такой как неполный рабочий день или удаленка.
11: Помимо пожилых, вовлекать в рынок труда необходимо молодежь, а тех, кто уже работает, нужно мотивировать работать еще больше, считает министр. Для этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, расширив возможности для сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Однако ни пенсионеры, ни сверхурочная работа не закроют огромный пробел на рынке труда, считает специалист по кадрам Анастасия Маслова. Ведь значительная часть трудоспособного населения переместилась на СВО, и когда они вернутся, неизвестно.
13: Я говорю, ну как мне найти? Позиция достаточно простая. Мне говорят, не найти. А у меня работает менеджер и два ресерчера. Я начинаю искать сама и понимаю, что людей действительно не хватает. Я начинаю закапываться в эти вопросы, и взлетает у нас миллион историй, которые повлияли сейчас на рынок труда, на дефицит кадров на рынке, и что у нас специалистов сейчас, к сожалению, не хватает. Повлияло СВО, да, мужское население как бы у нас переместилось, сейчас докатилось более плотно.
11: Несмотря на резкое замедление экономики и сокращение производства, в стране действительно наблюдается острая нехватка квалифицированных работников. Сейчас кадровый резерв экономики, то есть люди, которые не трудоустроены, но потенциально могли бы работать, составляет 4 миллиона человек. По сравнению с 2021 годом он сократился на 40% или на 2,5 миллиона человек. Это произошло после того, как минимум 1,5 миллиона человек завербованы на фронт, и сотни тысяч эмигрировали в первые годы СВО, говорят специалисты. Первая такая волна началась еще в 2022 году, во время мобилизации. Тогда страну покидали самые квалифицированные кадры, которые точно могли трудоустроиться за границей. И это очень большая потеря для страны, говорит специалист по кадрам Светлана Ложкина.
14: Плюс, помимо того, что у нас есть участники СВО, у нас есть релоканты. Причем есть полные релоканты целыми семьями, а есть те, которые уехали, прокатывают, приехали, уехали, естественно, они здесь не трудоустраиваются. Mm-hmm. И вот так вот по чуть-чуть у нас трудоспособного населения, там, по моим вот первичным подсчетам, что я делала эту аналитику, около 5 миллионов. То есть я объясню, как это работает. На СВО задействовано миллион. Для рынка это минус 2 миллиона, потому что они свои рабочие места покинули, на их места миллион пришел, а для рынка найма это минус 2. Минус 1 и минус 1. Вот. И это все х2 умножается. То есть людей очень много не хватает.
11: Дефицит кадров сейчас наблюдается практически во всех сферах, говорят эксперты. Сказывается и демографическая яма 90-х, из-за которой сейчас в стране мало молодых людей самого трудоспособного возраста. Именно они часто подписывают контракт с Минобороны, идут воевать и гибнут. Поэтому такими темпами в России скоро работать будет некому, сетуют работники отделов кадров. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов усомнился в том, что ветераны Великой Отечественной войны достойны такого же почтения, как и герои СВО.
15: Мне предлагают выступить, рассказать, написать, сходить к тому или иному ветерану. Я с коллегами начинаю полемизировать и задаюсь вопросом. Это замечательно, но вы посмотрите, во время Великой Отечественной войны этому нашему уважаемому земляку или уважаемой землячке было совсем немного лет, девочка еще была. То есть вы еще раз, уважаемые друзья, мне даете дополнительный аргумент говорить о том, что, посещая ветеранов, многие из которых во время Великой Отечественной войны, ну, были еще совсем в нежном возрасте, из тех, кто реально сейчас живет, из тех, кто остался, многие из которых все-таки, ну, скажем так, не всегда и не напрямую принимали участие в военных действиях. Есть и еще до сих пор живые примеры, живая история, исключительные примеры, дай бог им здоровья. Но это единица. Это единица, дорогие друзья. А вот когда мне говорят, смотрите, вот это нужно, есть такой протокол, есть такие требования. Я говорю, хорошо, замечательно. Протокол важен, понимаю, но тогда давайте встретимся

0: детали встречи Си Цзиньпина и Трампа. В канун поездки Владимир Путин записал видеообращение к гражданам КНР, чего ранее никогда не делал. Обычно Кремль ограничивался информацией о целях визита в печатных изданиях. Почему на этот раз все оказалось иначе, объясняет китаист Алексей Чагадаев.
1: Вот в этот раз он действительно записал видеообращение. И мне кажется, это такой кризис-менеджмент, потому что дроны летают над Москвой, дроны летают над Россией, и китайские туристы очень озабочены вопросом безопасности. И после того, как они узнали о ранении и гибели индийских граждан, сейчас уже китайцы очень переживают, очень нервничают, и в целом турпоток не так, чтобы растет. Но вот тут, мне кажется, это будет совсем плохо, поэтому надо было что-то сказать человеческое, обращение действительно к народу. То есть не к политическим элитам Китая, не к бизнесу Китая, а вот действительно к людям, которым говорят, Россия хорошая страна, безопасная, мы лучшие друзья.
0: Тем временем сам Си Цзиньпин впервые высказался о Москве не очень лестно. По сообщениям американских изданий, на недавней встрече в Китае он заявил Дональду Трампу, что Владимир Путин может пожалеть о своей спецоперации на Украине. Разговор якобы шел о нынешнем не очень успешном положении дел российской армии на фронте. Источники влиятельного издания Financial Times отмечают, что слова Си Цзиньпина о Владимире Путине были более резкими, чем раньше, во время контактов китайского лидера с предыдущим президентом США Джо Байденом. Мол, тогда Си не давал подобных оценок. О чем 19 мая будут говорить китайские и российские лидеры, неизвестно. Вместе с Владимиром Путиным в Китай отправились делегации из 5 вице-премьеров, 8 министров, главы ЦБ и руководителей нескольких крупных бизнес-корпораций. Последние полетели, чтобы хоть как-то взбодрить российско-китайское сотрудничество, которое переживает не лучшие времена, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Сейчас вот ощущение, что Китай теряет постепенно интерес к российскому рынку. Общая покупательная способность россиян падает. Это, не растущий, а умирающий рынок. Нет денег, а деньги не приходят, потому что, нет хороших нефтяных и газовых перспектив. Поэтому, если посмотреть, как китайцы активно занимаются операциями в Латинской Америке, в Африке, то совершенно такая огромная разница, должен вам сказать. Там растущие, там перспективные рынки при огромных сложностях и общей нищете населения. Но китайцы вкладываются в рынки, где есть перспектива, а в России ее нет.
0: Влияет на такое положение дел и то, что китайские компании ориентируются на сигналы собственного правительства, которое боится санкций, говорит китаист Алексей Чагадаев.
1: Китайские компании очень плохие наши партнеры. То есть вот когда все говорят о том, что Россия и Китай самые лучшие друзья и партнеры, люди все-таки не знают изнанки, потому что китайские компании не работают с российскими без отмашки сверху. Вот у нас есть российская компания, большая, торгует алюминием. Очень хочет открыть свою компанию в Китае, чтобы торговать своим алюминием через Китай и таким образом избежать санкций. Не получается как-то. Я напомню, у нас сейчас 26-й год. Вот эти встречи начались еще в 22-м году. За 4 года мы пока не видим каких-то невероятных совместных предприятий на территории России или на территории Китая.
0: Омрачить визит Владимира Путина в Китай может недавний инцидент в Черном море. 18 мая российский ударный БПЛА по ошибке атаковал грузовое судно КСЛ «Дейонг» недалеко от Одессы. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, однако владелец из КНР, как, впрочем, и весь экипаж. В Кремле пока эту новость не комментировали. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-блогер Максим Калашников о том, что из-за позиционного тупика на СВО и санкций в регионах России разрастается бюджетная катастрофа.
5: Вот на Украине противник успел, видите, развернуть свое вундервафе, свои, как говорится, дроновые силы, свои беспилотные силы, которые загоняют нас в позиционный тупик. Как из него выходить? А выходить-то надо. Почему? Потому что наше экономическое положение из-за затягивающейся войны ухудшается с каждым днем. Но я не буду повторять, уже много раз сказано, о том, как у нас разрастается бюджетный дефицит, дыра в бюджете. Как дроны противника бьют.

0: уже по глубинным целям и начинают бить по нефтеэкспортной инфраструктуре, лишая нас валютных поступлений. Я не буду переводить цифры падения по отраслям, хотя бы громадостроение жуткое. Уже под 40%, как падает металлургия, строительство и так далее, уже говорилось. Но сейчас ведь новая беда вылезла. У нас бюджеты регионов сейчас под ударом. И вот сейчас министр финансов Антон Силуанов выступил вообще-то с требованием к регионам. А давайте вы будете сокращать свой дефицит. Где они найдут те самые резервы? За счет чего они будут сокращать свой дефицит? Вот уже в прошлом году четверть регионов снизили свои затраты на здравоохранение. Вы представляете, что это такое? В лидерах находится Вологодская область. Минус 39%. Соответственно, затраты на здравоохранение. Понятно, откуда растут дефициты, региональные дефициты. Вы понимаете, что надо, так сказать, обеспечивать вербовку людей на войну, а значит, доплачивать вот к этой федеральной части еще и региональные, какие-то такие подъемные. А там еще и за гибель надо платить, и за ранения. Регионы залезают в долги.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Член Комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев о том, что власти усиливают защиту Петербурга из-за роста атак украинских беспилотников.
3: Уважаемые жители Ленинградской области, дорогие ленинградцы, только что завершил заседание оперативного штаба под своим руководством. В составе заседания штаба приняли участие органы государственной власти Ленинградской области, федеральные органы власти, силовые структуры, а также директора крупнейших критических, особо важных объектов Ленинградской области. В рамках заседания штаба принято решение о необходимости укрепления, усиления защиты ленинградского неба от атак беспилотных летательных аппаратов. В рамках решения будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области. Также принято решение о создании дополнительных мобильных огневых групп, которые будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС ПВО и отдельных воинских подразделений, дислоцированных на территории Ленинградской области. В рамках решения принято, что вся материально-техническая часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий. Срок службы по контракту до 3 лет. При этом максимальная служба на казарменном положении для защиты ленинградского неба от 2 до 6 месяцев. Минимальный срок 2 месяца до 6 месяцев по решению резервиста. Контактный телефон Ленинградского областного военкомата для решения вопросов и ответов на вопросы, как заключить контракт и войти в состав резервистов, будет размещен под моим выступлением. Мы делаем все возможное для защиты ленинградского неба, для обеспечения безопасности жителей Ленинградской области.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: В Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводим, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все, господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич Альби, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Пикфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они уже должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
6: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Все дороги ведут на СВО. Студентам Новосибирского техуниверситета ужесточили правила обучения. Квота войска БПЛА выросла на треть. В редакцию написал студент Новосибирского НГТУ. Он рассказал, что старосты переслали в студенческий чат сообщение о новых правилах вуза. Теперь студентам с долгами грозят более жесткие отчисления, а получить академический отпуск станет значительно труднее. Без уважительной причины можно пропустить пропустить только 2 лекции по каждому предмету, иначе грозит отчисление, следует из сообщения старосты.
8: Если у вас нет справки о болезни или очень веской семейной причины, то пропуск не считается уважительным. Если пропущено более 2 лекций, будет выговор с занесением в систему. 2 выговора являются основанием для отчисления. Это означает, что наличие долгов является прямым риском быть отчисленным, а затем можно загреметь в армию.
7: Получается, всего за 4 пропущенные лекции студента гарантированно отчисляют, и он сразу же попадает в военную систему. Вузы активно сотрудничают с военкоматами. Впрочем, дожидаться повестки такому горе-студенту тоже не дадут. На кафедрах активно обрабатывают детей, чтобы те подписывали контракт с Минобороны в войска БПЛА. Хотя, как говорят юристы, по факту они могут попасть куда угодно, даже в штурмовые подразделения, где, как правило, самый сильный дефицит кадров из-за больших потерь. Руководство новосибирского НГТУ даже не скрывает от старост, сколько именно человек им нужно набрать на фронт по разнарядке.
8: Им нужно 140 человек на СВО отправить, как сказали. Пока не сделают, будет жестко. Поэтому, парни, постарайтесь не пропускать пары.
7: Таким студентам обещают оформить академотпуск на год и предлагают подписать особый контракт с Минобороны, тоже на 1 год. Хотя с юридической точки зрения таких контрактов не существует. Все они бессрочные, то есть до окончания СВО. При этом взять обычный академический отпуск студентам практически невозможно. Парням с категориями годности А или Б академ по здоровью выдавать вовсе не будут. Кроме того, в комиссию по академическому отпуску включили представителей военкомата, пишет староста.
8: Академический отпуск фактически закрыт для большинства парней с 1 мая. В комиссию, которая принимает решение о предоставлении отпуска, войдет представитель из военкомата. Медицинские основания должны быть очень вескими. По семейным обстоятельствам будут рассматривать в частном порядке, но дали понять, что рассчитывать на эту причину не стоит.
7: Если только в Новосибирском техуниверситете существует разнарядка отправить на фронт 140 студентов, то можно представить масштабы отправки юношей в пределах всей страны. С начала года достоверно известны случаи более чем в 300 вузах, техникумах и колледжах, где проводилась активная агитация войска беспилотных систем. При этом замглавы Минобороны Виктор Горемыкин опроверг новости о давлении на студентов с целью заключения контракта. По его словам, молодые люди идут на фронт исключительно добровольно. Ведомство якобы рассматривало 6 таких случаев, и ни в одном факт давления не подтвердился. Хотя только одна лишь наша редакция получила несколько десятков жалоб от студентов о принуждении их подписать контракт со стороны преподавателей. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
9: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
10: В таком шоке я...
9: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого 20 областей.
11: Позвонил в 112. Мы сказали, сидите дома. Бабахает так, что окна и двери трясутся.
12: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки. Это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
9: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
13: 4 утра нас разбудил грохот. И вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
14: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись. Это просто я...
9: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
15: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
9: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
16: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
9: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
17: Военкор канал «Записки ветерана» о спецоперации, которая развернулась на 180 градусов и пришла в Россию.
18: Недооценка противника и шапка закидательства приводят к тому, что мы видим сейчас. Война приходит в наши города. И если продолжать слушать людей, которые твердят, что все идет прекрасно, можно проспать момент, когда станет действительно поздно. Трезвая оценка – основа выживания. Реальность такова, что сегодня дроны падают уже не где-то там, в Белгороде, а в Химках, Мытищах, Истре и на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Неприступный бастион оказался не неприступным. На врага работает экономика практически всего Евросоюза. Ему поставляют ракеты, разведданные, финансы. Берлин готовит танковую бригаду у наших границ, а французы и британцы тренируют штурмовые подразделения. Пока наши идиоты всячески пытаются дискредитировать патриотическое сообщество, лгут и клевещут, выдумывая просто фантастическую ложь, и всячески мешают, противник выстроил конвейер дроноводов, где убийство нашего солдата стоит 800 баксов. Недооценка противника и высокомерное отношение к нему – это самая главная и первая ошибка, которая практически всегда приводит к серьезным последствиям в будущем. Посему проблемы должны обсуждаться и подниматься. Без критиканства, без популизма и лишней полемики.
17: Калининград в опасности. Военкор Котинок о новых заявлениях главы литовского МИД.
19: У прибалтийских лимитрофов опять обострение. На этот раз у литовских. Их министр иностранных дел в интервью швейцарскому СМ и призвал НАТО быть готовым к поражению военных объектов в Калининграде. Русские базы он назвал «маленькой крепостью», для уничтожения которой Альянс располагает всеми необходимыми средствами. Также Будрис заявил, что в условиях возможного ослабления американского интереса к НАТО Европе нужно многое переосмыслить, в том числе отношение к ядерному оружию. А в завершение похвастался тем, что литовские школьники уже сегодня учатся управлять дронами, готовясь к будущей войне. «Я только надеюсь, что перед новой, еще большей войной мы успеем закончить эту, отдохнуть и перевооружиться. Легко не будет, не на нашем веку».
17: Цель – Калининград. Военкор Живов про удар откуда не ждали.
20: Военные танцы вокруг Калининграда продолжаются уже не первый год. Для тех, кто не смотрел на карту, Калининградская область не имеет общей границы ни с Россией, ни с Белоруссией. Украина может запросто напасть на Россию с территории Латвии. Я об этом раньше писал. Если мы не реагируем на нападение украинских дронов со стороны Прибалтики, что мешает им идти с земли? Спойлер. Ничего. И вот мы на пороге важных вопросов. Что если украинские дроны или даже войска нападут на Калининградскую область из Польши или Прибалтики? Будем бить по союзникам Украины. А куда конкретно? А чем? Ситуация выглядит так. Если не вступить в войну со странами Прибалтики в случае нападения на Калининград, его реально можно потерять. Или как минимум растянуть военные ресурсы и застрять на сложнейшей обороне эксклава. При этом окрестные воды станут территорией войны. А там все еще идет наш экспорт. А если вступить в войну, то это уже совсем другой коленкор пойдет. Мы тут как бы не справляемся, а надо там. Калининград вполне может стать очередным управляемым витком эскалации. Вопрос когда? И боюсь, времени немного.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
21: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
9: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
22: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
9: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
23: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
9: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
21: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
9: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
17: В Госдуме одобрили законопроект об амнистии для участников приватизации. Вот что об этом пишет военкор, канал «Синяя Z Борода».
18: Что представляла из себя приватизация? Тотальное ограбление и ослабление страны. Делалось это специально, о чем архитектор шоковой терапии беглый вор и предатель Чубайс прямо заявлял в интервью из частного джета. Цель была уничтожить коммунистическое хозяйство, а те, кто не вписался в рынок, пусть подыхают как хотят. И вот теперь, пока страна занята войной, в которую включилось практически все без исключения пассионарное население, желающее спасти от краха родную страну, тихонько принимаются законы, по которым вчерашних воров и предателей нельзя будет судить. В процессе проведения специальной военной операции, которая для многих из нас была символом грядущих глобальных перемен к установлению справедливости, нужно провести тщательное глобальное расследование по каждому эпизоду и наказать виновных.
17: Спецоперация перекинулась на территорию России. Военкор канал «Старше» де об атаках украинских дронов.
18: Не за горами возможны массированные атаки с применением пары тысяч и более беспилотников в ночь. Это означает, что на выбранных направлениях противник будет пытаться получить возможность просто проламывать оборону за счет исчерпания боезапаса установок, который даже при его своевременном подвозе на пусковых установках сам собой не появляется. На перезарядку нужно время. По сути, война дронов скоро окончательно захватит и третью стихию, то есть воздух, как до этого захватила сушу и частично водную, то есть морскую гладь. Батареи и дивизионы дронов-перехватчиков, которые смогут в том числе работать по недорогим, но массовым крылатым ракетам, станут таким же элементом противовоздушной обороны, как зенитная артиллерия и ЗУР. И похоже, что война эта закончится только тогда, когда у одной из сторон не будет возможности эту войну продолжать.
17: Калининград могут забрать. Военкор Живов о новых заявлениях главы литовского МИД.
20: Начну с цитаты Кястутиса Будайса. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в небольшую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Будайс заявил, что Вильнюс фактически допускает вероятность конфликта с Россией. Он добавил, что в этом, по его оценке, и заключается сила нашей страны. Уже сегодня наша Минобороны сообщила, что Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлекут свыше 64 тысяч личного состава. Среди целей – проверка уровня подготовки войск и отработка действий по сдерживанию противника. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Будет в том числе и отработка таких сценариев, как морская блокада и захват Калининградской области. Пони бегали по кругу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Представьте такую картину. Обычный день, и тут смартфоны внезапно теряют сеть.
4: Ага.
3: Люди пытаются запустить VPN, он не подключается. Мессенджеры лежат, сайты вообще не грузятся, а по телевизору в это время дикторы тревожными голосами сообщают о какой-то беспрецедентной массированной кибератаке из-за рубежа.
4: Звучит, знаешь, как завязка дешевого киберпанк-триллера.
3: Вот именно. Но что, если аналитика показывает, что это вполне реальный, уже протестированный сценарий, который готовится прямо сейчас? Привет!
4: Привет-привет.
3: Это подкаст «Разбор дня», и сегодня мы без долгих вступлений ныряем в факты. Мы разбираем огромный массив данных, который указывает на один абсолютно четкий факт. Российские власти системно и методично готовятся объявить новую волну принудительной мобилизации.
4: Да, и самое интересное во всей этой истории – это то, как именно они это делают. Потому что тут применяется классический метод второго дна.
3: То есть маскировка.
4: Подготовка к этой самой мобилизации мастерски прячется под совершенно другой процесс. Ну, вот это усиление блокировок в интернете, создание так называемого суверенного интернета в 25-м и 26-м годах, это никакая не защита от мифических хакеров.
3: Угу.
4: По факту это целенаправленная постройка инфраструктуры жесткого цифрового подавления.
3: Я хочу понять, как вообще пустеющие военкоматы в российских регионах заставляют чиновников тянуться к рубильнику от глобального интернета. Давай начнем прямо с базы.
4: Давай.
3: Я смотрю на цифры, и у меня просто когнитивный диссонанс. Сейчас ведь российские регионы буквально соревнуются, кто даст больше миллионов рублей за подписание контракта.
4: О да, выплаты бьют все рекорды.
3: Ну вот, а по базовым законам экономики, если ты так задираешь цену, предложение должно просто улетать в космос. Но статистика первого квартала 26 года показывает абсолютный обвал. Как это вообще работает?
4: А вот так, что экономические законы просто ломаются, когда в уравнение добавляется, ну, экзистенциальный риск. Давай посмотрим на эти цифры. Первый квартал 26 года число новых контрактников падает до двухлетнего минимума. Это где-то 70,5 тысяч человек.
3: С ума сойти.
4: Среднесуточный темп по стране обвалился с 1000 человек до 800 в день. И самое показательное здесь – это Москва.
3: Подожди, Москва? Казалось бы, город, где денег просто куры не клюют. Традиционно мощный центр вербовки.
4: Вот именно. Финансы там безграничные. Но мы видим, что в декабре 25 года в Москве было подписано всего 879 соглашений.
3: Ого!
4: Это минус 25% по сравнению с 2024 годом. А в регионах статистика, ну, вообще мрачная. Там, где раньше пункты отбора забирали по 40 человек, сейчас еле-еле наскребают меньше 10 в месяц. Это называется эффект дна резервуара.
3: Слушай, но это реально похоже на какой-то аукцион? Ведущий кричит в микрофон, ставки взлетают до небес, сыплются миллионы, а в зале просто никого нет. Стулья пустые.
4: Отличная метафора, да. Причем проблема даже не только в том, что людей количественно стало меньше. Качество этого потока тоже колоссально просело.
3: То есть идут не те, кто нужен?
4: Абсолютно не те. Сейчас идут люди с подорванным здоровьем, без физической подготовки, с нулевой мотивацией. Система просто вычерпала всех тех, кто, в принципе, был готов брать в руки оружие за деньги.
3: Ну хорошо, но если эти стимулы больше не работают, а зачем государство продолжает раздувать выплаты? Зачем вливать эти миллиарды, если выхлопа нет?
4: А тут кроется второе дно. Увеличение денег – это уже не показатель успеха вербовки.
3: А что тогда?
4: Это отчаянная попытка выкупить согласие общества перед тем, как перейти к неизбежному принуждению. Почему твой зал на аукционе пуст? Да потому что работает живая, абсолютно неконтролируемая антиреклама.
3: Сарафанное радио.
4: Да. Вдовы, раненые, сообщения в Телеграм от тех, кто уже там. Люди ведь не слепые, они видят реальные потери. Вся эта информация просачивается сквозь фильтры и формирует у местных жесткое понимание. Никакие миллионы этого риска не стоят.
3: И вот тут мы как раз подходим к главной развилке. Если чековая книжка порвана, если добровольцы закончились, ну, по логике остается только применение силы. Но мы же понимаем, принудительная мобилизация – это гигантский политический риск.
4: Огромный риск. И чтобы его как-то застраховать, государство начинает строить новую архитектуру контроля. Это то, что называют борьбой на горизонтальном фронте. С 26 года в России активно внедряют новые правила и включают на полную мощность технологии DPI.
3: Так, стоп. Давай тут притормозим для тех, кто не особо шарит в айтишных терминах. Что такое этот DPI и как он физически работает? Это ж, ну, не просто какая-то программка на компе у чиновника.
4: Нет-нет, DPI — это Deep Packet Inspection. Система глубокой фильтрации трафика. Давай на пальцах.
3: Давай.
4: Представь, что обычный интернет — это почта. Провайдер — это почтальон. Он видит конверт, видит адрес отправителя и адрес получателя, но он понятия не имеет, что внутри письма, и просто несет его по адресу.
3: Логично.
4: И если государство захочет остановить рассылку, ему придется звонить каждому местному почтальону и требовать «не носи письма на эту улицу».
3: Но это же бред, это долго. Какой-нибудь условный провайдер в регионе может банально не успеть или вообще саботировать звонок.
4: В том-то и дело. А теперь представь, что DPI – это такой гигантский рентгеновский аппарат на главной сортировочной станции. И сидят за ним напрямую спецслужбы. Этот рентген не просто светит конверты снаружи, он может мгновенно анализировать текст внутри всех писем одновременно.
3: Жесть.
4: Да, и автоматически сжигать те, где есть запрещенные слова или какой-то не тот язык. Технически это железо ставится прямо на узлах связи, и оно дает возможность Роскомнадзору и ФСБ, централизованно сидя в Москве, просто отключать глобальные платформы, без всяких звонков местным провайдерам.
3: И, я так понимаю, параллельно с тем, как они этот рентген закупали и ставили, они еще и медийную почву готовили. Людям же постоянно в уши льют про какие-то мифические кибератаки извне.
4: Да, да, это классическое предупредительное фреймирование. Для них Telegram, WhatsApp, YouTube – это вообще не соцсети с котиками. Это опасная инфраструктура горизонтальной коммуникации, где люди могут договариваться мимо государства.
3: То есть, погоди, вся эта басня про защиту от киберугроз – это просто ширма? Это не крепостная стена от врага, а звуконепроницаемая комната, чтобы никто не услышал, как людей крутят внутри страны?
4: В точку. Разница принципиальная. Цель ведь не посты оппозиционеров удалять. Цель – выбить сам фундамент координации. Государство готовит аварийный режим.
3: Чтобы никто не смог собрать чат.
4: Именно. Нет мессенджеров, нет чатов родственников мобилизованных. Правозащитники отрезаны. Кампания по уклонению невозможна. Это просто превентивное обезоруживание перед ударом.
3: Слушай, ну давай тогда перейдем к самому удару. В Фактории есть прямо пошаговый разбор того, как будет выглядеть этот час X. Вот система решает все, на фронте людей нет, дергаем рубильник, что происходит на улице.
4: Это называется технология киберприкрытия. Сначала они официально орут о масштабной атаке на критическую инфраструктуру.
3: То, с чего мы начали.
4: Да, под этим соусом интернет просто ложится. Внешние сервисы в ауте, сообщения не уходят, навигаторы сбоят, общество мгновенно погружается в хаос.
3: Дезориентация полная.
4: Абсолютная. И вот в этой серой зоне происходит главное. Пока люди звонят провайдерам и перезагружают роутеры, объявляется набор.
3: Но слово «мобилизация» они же не скажут?
4: Ни за что. Это будет дополнительный призыв, ротационные мероприятия, как угодно. Вводится цифровое осадное положение. Власти прекрасно понимают, что недовольство будет. У них нет иллюзий на этот счет.
3: Ну еще бы.
4: Но главная валюта здесь – это время. Блокировка создает колоссальный временной лаг. Пока обычный мужик пытается понять, что происходит, пока ищет работающий VPL, а DPI их тоже режет на лету, пока пытается дозвониться жене, электронные реестры уже выплевывают повестки.
3: То есть им нужно буквально пару дней форы. Пока общество слепое и глухое, списки сформированы, повестки розданы, а люди уже физически едут в автобусах.
4: Совершенно верно. Из каждого утюга льется один и тот же нарратив про героический долг.
3: А человек сидит в квартире и даже не знает, что на соседней улице происходит.
4: Да. Этот вакуум нужен, чтобы скрыть реальную картину на сборных пунктах и, главное, скрыть фронтовые потери. Подавляется то, что называют всплеском правды.
3: Никто не может закинуть видео с фронта.
4: Вот именно. Если бы интернет работал, люди бы сразу начали шерить видео про нехватку снаряжения, про мясорубку, и это могло бы спровоцировать лавинообразные отказы прямо в военкоматах. А цифровая осада просто лишает людей возможности увидеть масштаб беды.
3: Знаешь, я слушаю тебя, и у меня в голове крутится один вопрос. Отключение интернета – это же выстрел себе в ногу. Это паралич банков, логистики, экономики. Принудиловка – это социальный взрыв, это токсичные шаги. Что заставляет их идти ва-банк?
4: Математика. Математика, которая тут предельно жестока. Смотри, в 2025 году армия провела рекордный набор контрактов почти 295 тысяч человек.
3: Огромная цифра.
4: Огромная, но этот объем только останавливал кровотечение. Статистика безжалостна, ежемесячные потери превышают объемы нового пополнения. Армия физически не успевает формировать резерв, она перемалывает людей быстрее, чем нанимает новых, через ту самую чековую книжку. Это структурный дефицит.
3: То есть логика страшная. Добровольцы кончились, фронт жрет ресурсы, значит, принуждение – это уже не вариант из меню, это математическая неизбежность.
4: Да. Экономику уже перевели на военные рельсы. И человеческий ресурс пойдет следом. Это вопрос выживания системы, которую они сами построили. Но почему они действуют именно через блокировку? Тут надо вспомнить травму 22-го года.
3: Сентябрь 22-го. Первая волна.
4: Да. Вспомни, какой это был шок. Массовый отток сотен тысяч за границу. Очереди на границах. Протесты в национальных республиках.
3: И это координировалось просто моментально? Через Telegram?
4: В считанные часы.
3: Я помню, люди создавали чаты за минуты, скидывали инструкции, где стоят гаишники, какие границы открыты, как обойти блокпост. Информация летела как пожар.
4: Они проанализировали этот хаос и поняли, именно цифровая свобода дала людям шанс сбежать. И чтобы закрыть это окно возможностей, они выкатили электронные повестки, закрывающие выезд юридически, и построили рубильник DPI, который закроет возможность договориться физически.
3: Страх перед хаосом заставляет их просто вырубить свет.
4: Угу.
3: Но знаешь, меня зацепил еще один фактор страха. Страх перед саботажем в тылу. Как вообще блокировка интернета спасает от саботажа на заводах? Я тут механику не очень улавливаю.
4: Это тонкий психологический момент. Представь, люди загнаны в угол. На улицу выйти страшно, сразу упакуют, границы закрыты. Что остается делать?
3: Тихо сопротивляться.
4: Да, начинается скрытый саботаж. Итальянская забастовка. Люди уклоняются от работы на критических производствах, берут массовые больничные, намеренно ломают станки или замедляют логистику. Все вроде на рабочих местах, но система буксует.
3: Но слушай, пара человек на огромном заводе ничего не изменят. Чтобы это работало, саботаж должен быть массовым.
4: Бинго. А массовость требует координации. Нужно, чтобы целые цеха или автопарки договорились действовать одновременно. А как они договорятся?
3: Только через мессенджеры.
4: Вот. Блокировка интернета делает координацию такого скрытого бунта максимально дорогой и сложной. Государство дробит общество на атомы. Ты сидишь на работе и просто боишься сказать лишнее слово соседу по цеху, потому что вы не можете обсудить это в безопасном чате.
3: Давай попробуем это все собрать воедино. То, что мы сегодня разбирали, обвал вербовки в регионах, законы об электронных повестках, эти чертовские системы фильтрации трафика, сказки про киберугрозы. Это же не разрозненные новости в ленте?
4: Нет, это единый, уже запущенный процесс. И это не прогнозы на будущее. Сценарий разворачивается прямо сейчас. База готова, железо стоит, реестры синхронизируются.
3: Получается, когда они официально объявят призыв по телевизору, это будет не начало мобилизации, это будет финальная точка. Последний аккорд в многомесячной спецоперации против собственного населения.
4: Совершенно верно. Капкан расставлен. Они просто ждут, когда дефицит людей на фронте перевесит последние политические страхи. И тогда они нажмут кнопку.
3: Жесткая картина вырисовывается. На этом, думаю, мы завершаем основную часть разбора. Инфраструктура построена, и теперь мы четко понимаем, как она выглядит изнутри.
4: Да. Оценивайте события не по официальным заявлениям, а по их скрытой математике. До встречи.
3: И напоследок, возвращаясь к той самой звуконепроницаемой комнате, хочется закинуть одну мысль на подумать. То, чего нет в отчетах. Окей, допустим, система все сделает идеально. Цифровая стена упадет, мобилизацию проведут в стерильном информационном вакууме. Но что будет потом? Государство не сможет вечно держать интернет выключенным. И как они планируют справляться с тем самым тихим саботажем, когда вакуум закончится? Ведь когда у миллионов людей силой отбирают право сказать «нет» вслух, сопротивление никуда не испаряется. Оно просто уходит в тень, растекается по капиллярам общества. Туда, где его невозможно отследить никакими камерами и заблокировать никаким DPI. Что произойдет, когда эта невидимая энергия накопится? До скорого!
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Военные базы эксклава под прицелом. Литва заявила о готовности НАТО атаковать Калининград и о создании минных полей на границе с Калининградской областью. Это игра мышцами или реальная опасность? Пытки шумом. Калининградцев из скандального 68-го дома на Московском проспекте каждое утро будет громкоговоритель. Что еще придумают власти для выселения жильцов? Лечить некому. Без прозванных решил срочно бороться с нехваткой врачей. А почему только сейчас обеспокоились проблемой кадров? Итак, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью швейцарским средствам массовой информации в Цюрихе заявил о необходимости демонстрации силы НАТО в отношении Калининградской области. Дескать, Литва и союзники усиливают военное присутствие и систему сдерживания на восточном фланге НАТО. И в случае конфликта с Россией Альянс может легко уничтожить военные базы в Калининграде, утверждает Будрис.
6: «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае войны сравнять с землей российскую ПВО и ракетные базы».
5: Кроме того, Литва в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор» намерена создать минные поля на границе с Калининградской областью, якобы для сдерживания российской угрозы. Такое заявление сделал уже министр обороны Прибалтийской республики Робертас Каунас.
7: Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средства обороны будут. Это включает надежную линию обороны с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, рассказал о планах глава Литовского военного ведомства.
5: В Москве и Калининграде подобное заявление характеризуют как истерику и провокационную риторику, подчеркивая готовность к обороне региона. Стоит отметить, что в мае посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил, что НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области. До этого в апреле замглавы МИДа Александр Грушко сообщил, что сценарии морской блокады и захвата Калининградской области отрабатываются в ходе маневров объединенных экспедиционных сил под руководством Великобритании. Вместе с тем председатель Комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картополов подчеркнул, что Россия даст сокрушительный ответ при любых попытках Североатлантического альянса захватить Калининградскую область. Словом, ситуация на Балтике далека от спокойной. Накаляется обстановка и в самом Калининграде, а точнее на Московском проспекте, где жителям дома номер 68, которые отказались покидать квартиры, через громкоговорители каждый час транслируют сообщения с призывом срочно эвакуироваться. В аудиосообщении говорится, что находиться в доме и рядом с ним опасно, а для жильцов подготовлен маневренный фонд. До сих пор около 50 семей остаются в своих квартирах и не собираются их покидать. В то же время возле дома регулярно собираются спасатели, рассказывают жители.
8: «Мы уже привыкли, что они к нам приезжают как на работу, строго с 9 до 18 часов. Как будто бы нас надо спасать только в определенные часы. Основное для нас сейчас – это питьевая вода. Ее привозят постоянно обычные люди и ставят баклажки возле забора. Чтобы не тратить воду на мытье, мы пользуемся одноразовой посудой. Помогаем пожилым, лежачим людям, поднимаем все на этажи, поскольку часть соседей практически не выходит из квартир».
5: На прошлой неделе в 68-м доме власти отключили воду и обещают с 30 мая отключить электричество. Между тем, жильцы дома на Московском проспекте даже опубликовали коллективное видеообращение к Большой России с просьбой защитить их от местных властей. По словам людей, 53 семьи оказались заложниками ситуации из-за требований администрации Калининграда срочно покинуть свои квартиры рядом с аварийным домом номер 70. Жители утверждают, что их дом официально не признан аварийным или непригодным для проживания. Как можно требовать выселения на основании предположений, если нет даже технического плана работ, задаются вопросом калининградцы в коллективном обращении к руководству страны.
10: «Мы, жители Калининграда, просим вас о помощи. Мы граждане Российской Федерации, чей дом номер 68 официально пригоден для проживания. Однако нас принуждают к выселению в маневренный фонд без предоставления подписанных договоров и законных гарантий.
11: нам заявляет о том, что это чрезвычайная ситуация, а в нашем доме введена повышенная готовность. Однако технического обследования нашего дома не проводилось. Каких-либо экспертных документов у нас до сих пор нет. Администрация города скрывает от нас проект демонтажа дома 70, но при этом говорит о полном обрушении нашего дома в случае демонтажа дома 70.
10: Услышьте нас, защитите наши права, прописанные в Конституции. Помогите нам!
5: И к другим новостям. Власти озвучили планы по ликвидации нехватки врачей. Дефицит медперсонала в Калининградской области планируют закрыть к 2031 году. Речь идет о привлечении около 1600 специалистов. По данным регионального Минздрава, около 1300 врачей должны прийти после обучения по целевым направлениям. Еще 300 планируется привлечь из других регионов страны. Таким образом, потребность в кадрах удастся закрыть только в течение 3 или 4 лет, заявил министр здравоохранения Сергей Дмитриев. Губернатора такой длительный срок не устроил, и он потребовал ускориться с сокращением кадрового дефицита в системе здравоохранения.
12: Это очень долго. Точно не 4 года. Сокращайте. Ставьте себе в план. В течение 2 лет мы должны закрыть

0: 8 на 22 место. Наверняка по мановению волшебной палочки, не иначе. Ведь только недавно калининградцы чуть ли не массово жаловались на фальсификацию приемов у врачей. Пациенты врачей не посещали, а в электронной системе их отмечали. В частности, такое заметили граждане, наблюдаемые в калининградских поликлиниках. И что самое интересное, жаловаться на это в Минздраве региона предложили главврачам, которые прекрасно знают и поощряют схемы с накруткой пациентов ради дополнительных заработков. Оно и понятно. Зарплаты маленькие, работы много, докторов не хватает. Зато штат чиновников скоро еще больше разрастется.
1: Без прозванных планируют создать Министерство региональной безопасности. Проект указа о внесении изменений в структуру исполнительных органов опубликован для обсуждения 14 мая. Чем будет заниматься министерство, пока непонятно. За безопасность в регионе уже отвечают полиция, ФСБ, МЧС, Росгвардия и целый набор федеральных структур. Но, видимо, лишних штатных единиц не бывает. Да и в ряде регионов России подобные структуры уже действуют. В частности, Министерство региональной безопасности работают в Ярославской, Мурманской, Омской и Пензенской областях. Там они, как правило, курируют вопросы гражданской обороны и защиты населения при чрезвычайных ситуациях.
0: Напомню, не так давно мы рассказывали, что губернатор Калининградской области – выходец из ФСБ. И, судя по всему, тема безопасности становится одним из главных направлений его управления регионом. Тем более, когда ограничения и контроль очень даже в духе нашего времени. Алексей Беспрозванный хочет лично проехать по поселкам региона, чтобы оценить их состояние и посмотреть, как живут люди. Губернатор уже даже анонсировал свои поездки по области. При этом признал, что в некоторых поселках нет даже магазинов и нормального транспортного сообщения. Местным властям Беспрозванных предложил заранее подготовить планы по благоустройству поселков и пообещал, что обязательно встретится с жителями, предупреждая о визитах за 3 дня. Так что покатается, посмотрит, подумает. Того гляди, и жить станет лучше и веселее. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: Литва запускает на границе с Калининградом масштабный проект «Восточный дозор». Глава Минобороны Литвы Роберта Скаунас официально объявил о планах создать сплошные минные поля на всей протяженности границы с Калининградской областью. По факту это будет выглядеть так. Противопехотные мины вдоль всего забора, комбинированные с заграждениями против тяжелой техники. Произошло это буквально через пару месяцев после того, как Литва вместе с Финляндией официально вышла из Оттавской конвенции, которая как раз запрещала использование противопехотных мин. Кстати, программа называется Eastern Flank Watch – «Восточный дозор». Самый наглядный пример того, как это работает на практике – мост королевы Луизы между литовским Панемуне и калининградским Советском. Это исторический мост, построенный в 1907 году. Памятник архитектуры, который формально является собственностью России. Но литовские инженеры установили укрепление вплотную к своей стороне границы, не спрашивая ни у кого разрешения. Конструкция включает не просто обычные блокпосты, а тяжелые бетонные пирамиды под названием «Зубы дракона». Эти пирамиды расставлены в шахматном порядке, так что между ними может пройти только легковая машина, и то с трудом. Любая попытка проехать на грузовике или бронетранспортере упирается в бетон. Плюс стальные противотанковые ежи, сваренные из рельсов конструкции высотой около метра, которые рвут гусеницы и протыкают днище техники. И бухты колючей проволоки повышенной прочности. Это не обычная армейская колючка, а специально заказанная усиленная проволока толщиной 8 мм, которую нельзя перекусить обычными кусачками. То есть они прямо заказывали спецификации посерьезнее стандартных. Значит, рассчитывали на что-то конкретное. Но это только видимая часть укреплений. Помимо бетонных заграждений, которые все видят, литовская армия применила скрытые инженерные решения в опорах приграничных мостов и в поймах рек на берегах Немана. Там установлены специальные комплекты съемных стальных балок и так называемые «испанские лошади». Это X-образные металлические конструкции, которые использовались еще со времен гражданской войны в Испании. Суть в том, что на мосту есть скрытые крепления, вмонтированные прямо в дорожное полотно. И в случае получения оперативных данных от разведки, в эти крепления за несколько минут можно вставить стальные балки. Дорожное полотно превращается в непреодолимую стену для любой гусеничной техники практически мгновенно. Представьте, мост работает в обычном режиме.

0: и Жиме. Легковушки ездят, фуры проезжают, люди ходят. Но где-то в стороне лежит склад с готовыми секциями балок. И если поступит приказ, инженерный расчет из 6 человек перекрывает весь проезд меньше, чем за 10 минут. Литовские инженерные службы даже провели официальные испытания этих металлических заграждений на прочность. Они оценивали, сколько времени конструкции смогут выдерживать прямой таран тяжелыми танками. Брали списанные Т-72 и гнали их на полной скорости в зубы дракона и противотанковые ежи. Результаты засекречены, но по слухам из литовских военных кругов, заграждения держат от 3 до 5 прямых ударов перед тем, как их сдвигает с места. Это не значит, что их невозможно преодолеть, но это значит, что на преодоление уйдет время. А время – это то, что дает обороняющейся стороне возможность подтянуть подкрепление или нанести удар по застрявшей технике. При этом часть мостов в приграничной зоне изначально модернизирована с учетом быстрой закладки взрывчатки. То есть мост работает в обычном режиме десятилетиями, но в его конструкции уже заложена возможность подрыва. На фоне всех этих инженерных и экономических мер советник президента Литвы Кестутис Будрис сделал достаточно громкое заявление в европейских СМИ. Он подчеркнул готовность НАТО нейтрализовать Калининград как военную крепость и отметил, что Альянс технически готов наносить превентивные удары по военным базам внутри области, если возникнет угроза Сувалкскому коридору. Обратите внимание, не ответные удары в случае нападения, а именно превентивные, то есть заранее, до того, как что-то произойдет. Кто будет определять, что угроза возникла? По каким критериям? Будет ли это решение политическим или военным? Будрис этого не уточнил. Теперь по сути, что это все может означать? НАТО последовательно реализует блокирование доступа к региону, создает системы препятствий. Минные поля на суше, противокорабельные ракеты на побережье, донные мины в проливах, истребители-перехватчики в воздухе. Цель – не уничтожить противника в открытом бою, а просто не дать ему подойти к важной территории. Окапывание на суше с минными полями и взорванными мостами синхронизировано с действиями на море, где страны Балтии и Финляндия закупают донные мины, способные запереть Финский залив. Причем не обычные контактные мины времен Второй мировой, а современные придонные мины с акустическими и магнитными датчиками, которые реагируют на шум винтов и магнитное поле корпуса корабля. Их практически невозможно обнаружить троллением, и они могут лежать на дне годами в спящем режиме, пока не получат сигнал активации. Финляндия уже объявила о закупке таких мин на сумму в 200 миллионов евро. Эстония заказывает аналогичные системы. Если эти мины будут установлены в Финском заливе, который в самом узком месте имеет ширину всего 28 километров, то выход из Калининграда в Балтийское море можно полностью перекрыть. Любой корабль, который попытается пройти, напорится на мину. Если начнется реальный глобальный конфликт, эти минные поля на суше и морские мины физически отрежут Калининград от любого снабжения, превращая область в полностью изолированный котел, без возможности получения ресурсов извне. Ни топливо завести, ни продовольствие, ни боеприпасы. Область будет жить только на тех запасах, что есть внутри, а они конечны. Независимо от того, что это на самом деле, политический спектакль или реальная подготовка к блокаде, итог для жителей Калининграда один и тот же. Эра открытых границ, приграничного туризма и легкого транзита закрылась окончательно. Еще 10 лет назад можно было спокойно съездить в Литву за покупками или на выходные. Граница работала быстро, визы выдавали без проблем. Сейчас область постепенно превращается в глухой, отрезанный от Европы военный форпост, окруженный с суши реальными минными полями и противотанковыми заграждениями, а с моря – донными минами в заливе. Область превращается в анклав, в самом прямом смысле этого слова. Кусок территории, полностью окруженный чужими границами. Как жить в таких условиях? Пока ответа на этот вопрос нет. Так что следим за развитием событий и услышимся в новом выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: СВО затянуло Москву в болото. Президент Молдовы резко прокомментировала указ Владимира Путина о российских паспортах для жителей Приднестровья. Майя Санду заявила, что указ Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровья на самом деле не что иное, как попытка скрытой мобилизации населения этого региона для участия в СВО на Украине.
3: Кремлю просто нужно больше людей, чтобы отправить их воевать на Украину. За последние 4 года большинство жителей региона предпочли оформить молдавские паспорта, поскольку посчитали, что с гражданством Республики Молдова они будут в большей безопасности, чем с гражданством России. Но Кремль такая ситуация не устраивает. Поэтому они применяют тактику давления на Молдову в свете наших усилий по реинтеграции Приднестровья.
2: Тем временем звучат громкие заявления и из других европейских стран. Министр иностранных дел Литвы Кястусис Будрис в интервью одному из самых авторитетных швейцарских изданий заявил, что у Североатлантического альянса есть средства, чтобы в случае необходимости полностью уничтожить российские военные базы в Калининграде.
0: Мы должны показать россиянам, что можем прорваться в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть все средства, чтобы в случае необходимости сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы там.
2: При этом литовский министр подчеркнул, что НАТО остается самой сильной военной организацией в мире, а союзники обязаны защищать друг друга. Поэтому, по его словам, переброска войск Соединенных Штатов ближе к границам России и Беларуси усилит безопасность региона. Однако и это еще не все. Министр обороны Литвы Робертас Каунас предложил создать на границе с Россией минное поле. План включает установку противотанковых заграждений и взрывчатки, чтобы затруднить передвижение войск и техники в случае угрозы. Реализовать этот план планируют в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор». Инициативу объявили в прошлом году для противодействия так называемым российским угрозам. Напомню, общая протяженность литовско-российской границы 273 километра. Из-за Оттавской конвенции, которая запрещает использование противопехотных мин, страны Балтии вышли. Предложение Литвы по созданию минного поля на границе с Россией уже прокомментировали в российском МИДе. Вот что сказала Мария Захарова.
4: Поле минное в стране ЕС. Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы».
2: А пока Восточная Европа укрепляет свои границы с Россией, в Брюсселе обсуждают кандидатуры посредников в возможных переговорах Украины с Кремлем. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в переговорах Европы с Владимиром Путиным. По ее словам, такие контакты должны осуществлять действующие лидеры. Среди других возможных кандидатов на эту роль издание «Политика» называет президента Финляндии Александра Стубба и бывшего премьера Италии Марио Драги. Ранее именно Стуб призывал к переговорам с Москвой, однако недавнее вступление Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность в глазах Кремля. Марио Драги пользуется широким уважением в Европе и занимает нейтральную позицию по отношению к Москве, но пока он не сигнализировал о заинтересованности в подобном назначении. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Зет-блогер Анастасия Кашеварова о существовании так называемых «черных рекрутеров», которые, по ее словам, находят алкоголиков и наркозависимых и передают их в систему набора контрактников.
6: У нас вот там с начала года 80 тысяч контрактников. Как замечательно, сколько много. Я ему писала ответ. Дмитрий Анатольевич, а давайте мы уберем из этого числа мобилизованных, которых заставили подписать контракт, срочников, которых обманули и заставили подписать контракт. Да, им говорили, доп. Соглашение подписывай какое-то. Он 18 лет, титьки оторвали, его стоит, подписал. Вот. Потом мамка бежит и вопит. Это сюда я инфантильность некоторых, я не буду про нее сейчас говорить, да, а именно вот по фактам. Тех, кого просто приводят, там, цыгане всякие, вот эти черные рекрутеры, собирают алкоголиков с ДЦП какими-то, людей с отклонениями, и на их, они их сдают просто вот как ненужный товар.
7: Как рабов.
6: Как рабов. Получают за это деньги. Потом карты, которые выдаются этим людям, забираются. Спасибо большое военной прокуратуре, военно-следственному отделу, ДВКР, СКР, которые работают по этим направлениям. Когда я об этом писала в самом начале, что такое есть, мне опять прилетало, говорил, ты все врешь, ты специально нагнетаешь. Я нагнетаю.
1: Криминальные новости.
8: Очередного участника СВО лишили свободы за убийство после возвращения с фронта. В Петрозаводске суд отправил на 6 лет в колонию 55-летнего Сергея Максимова. Он в январе убил свою сожительницу, метнув в нее нож во время ссоры. Лезвие попало в бедренную артерию. 50-летняя женщина умерла от потери крови. По словам свидетельницы, перед этим из квартиры доносились звуки ударов и падений. После убийства мужчина оставил тело в квартире. Максимова задержали через несколько дней. Ранее он уже был судим за убийство. В 2022 году его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за то, что он зарезал знакомого. В колонии он подписал контракт и уехал воевать. Позже Максимов получил помилование после участия в СВО и тяжелого ранения. По словам знакомых, после возвращения с зоны спецоперации мужчина злоупотреблял алкоголем. Недавно ФСИН отчитался о сокращении численности заключенных практически на 40% за 4 года, признав, что причина этому – массовая отправка на Украину. В Москве мужчина жестоко убил соседку по квартире, спрятал ее тело в диван и сбежал за границу. По данным ШОТ, тревогу забила сестра погибшей 33-летней девушки, когда та 10 дней не выходила на связь. Родные приезжали в квартиру родственницы, которую она снимала с двумя незнакомыми мужчинами, но девушки там не было. Спустя время они снова вернулись в арендованное жилье, осмотрели вещи и предметы мебели. Тело погибшей с множественными ранениями, завернутое в полиэтилен и перемотанная скотчем, нашли в диване. Убивший соседку мужчина скрылся за границей на автомобиле. Сейчас его ищут. На месте убийства изъяли 3 ножа и другие улики. Известно, что погибшая работала в сфере клининга. Девушка и ее убийца – иностранцы. Столичный СК возбудил уголовное дело. Бывшего главу Алтайского района обвинили в финансировании религиозной группы. Ему 77 лет. Шабалинский районный суд Алтая рассматривает уголовное дело об экстремизме против почетного гражданина республики и бывшего главы района Анатолия Соколова. Его обвиняют в организации деятельности экстремистской организации. Речь идет о религиозной группе «Аля Аят». Адепты этого учения проповедуют излечение от всех болезней при помощи прикладывания к телу журнала «Звезда Вселенной», произнесение определенной формулы жизни, потребление специального чая и длительного созерцания солнца. Соколов был избранным главой Шабалинского района в 2000-2011 годах. У него множество наград, в том числе от президента. В 2011 году его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей по делу о вмешательстве в выборы с использованием служебного положения. В августе 2019 года Соколов публично поддерживал КПРФ на предстоящих выборах и критиковал «Единую Россию». Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
5: Управляющий Скопинской епархии епископ Питерим поведал прихожанам краткую историю жизни и падения одного молодого гея.
9: Я однажды отцу Василию рассказал случай, который произошел у нас, в нашей епархии, в Ряжском благочинии, когда один молодой человек, гей, а гей это переводится, этимология этого слова, это радость и веселье тоже. Вот, этот молодой человек поменял пол. Вот. А потом стал наркоманом или был наркоманом. Вот. А потом впал в какое-то такое отчаяние, бросился с моста и покончил жизнь самоубийством.
1: Главные новости дня.
2: Впервые за последние 8 лет ВЦИОМ зафиксировал сильнейший всплеск недовольства у россиян. Терпение россиян на исходе. Этой весной холодильник начинает уверенно побеждать телевизор. Социологи из ВЦИОМ зафиксировали сильнейший за последние 8 лет всплеск недовольства политикой властей.
7: Доля граждан, которых категорически не устраивает происходящее внутри страны, подскочила до 36%. Впервые с начала СВО недовольных внутренней политикой стало больше, чем тех, кто ее поддерживает.
2: Причины такой динамики в реакциях россиян довольно очевидны, говорит социолог Ольга Журавлева. Затянувшаяся спецоперация, блокировки интернета и жесткий экономический кризис сделали свое дело. Люди буквально начали беднеть. По данным статистики, расходы граждан на одежду и обувь упали до исторического минимума за 11 лет.
10: В российском обществе стремительно копится усталость от войны, которую усугубляет неопределенность будущего. Год назад многие надеялись, что Дональд Трамп выполнит обещание и закончит конфликт. Но этого не произошло. Введены новые налоги, инфляция бьет по карману. Ситуация кардинально отличается от 2014 года. Сейчас даже те, кого считают сторонниками власти, не испытывают никакой радости от происходящего.
2: Рекорды бьет и недовольство внешней политикой. Показатель стал худшим за 2 десятилетия. Но сильнее всего полыхает экономический блок. 46% опрошенных россиян в шоке от цен и налогов. И если раньше это недовольство копилось на кухнях, то теперь оно прорывается наружу самым неоднозначным способом. Например, как в Питере. Там разорившийся предприниматель Александр из Ленобласти в своем ботинке пронес в Эрмитаж нож, прорвался в Георгиевский зал, возгромоздился на большой императорский трон и оттуда зачитал обращение к Владимиру Путину.
11: Посмотрите, что происходит. Кредиты неподъемные, чиновники погрязли во взятках, малый бизнес просто уничтожен. Два моих предприятия ликвидировали, третье принесло чистые убытки. Я требую, чтобы президент лично разобрался в законности этого беспредела. В этой стране честно работать больше невозможно.
2: Мужчину скрутил наряд Росгвардии, сейчас он в полиции. Его IT-бизнес полностью прогорел по итогам 2025-го на фоне санкций и роста НДС. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
12: Политический обозреватель Дмитрий Дризе о том, как развивается ситуация вокруг войны США и Ирана.
13: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давят. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Аятолл, или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, ОАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
1: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
14: Ни дня без дронов в небе России. Больше 300 БПЛА атаковали предприятия по всей стране. Больше всего пострадал Ярославль. Движение в сторону Москвы перекрыто. В ночь на 19 мая российские города атаковали сотни беспилотников. В Министерстве обороны официально заявили о перехвате 315 дронов самолетного типа.
15: В таком шоке я...
14: География ударов расширяется с каждым днем от Азовского моря и Крыма до Подмосковья, Смоленска и Твери. Всего в сводках оборонного ведомства фигурируют без малого два десятка областей.
16: Позвонил в 112, мне сказали, сидите дома, бабахает так, что окна и двери трясутся.
17: Сегодня в 4 утра вся семья проснулась от жутких взрывов, а точнее хлопки, это сейчас так принято говорить. Работает ПВО, грохотало так, что в моменте казалось, все окна повылетают.
14: Минувшей ночью самый сильный удар пришелся по Ярославлю. Крупный промышленный город на Волге проснулся от серии мощных взрывов. В соцсетях предполагают, что главной целью налета стала нефтеперекачивающая станция «Ярославль-3».
18: В 4 утра нас разбудил грохот, и вот они последствия этого грохота. И это буквально 2 минуты от моего дома. И мы с женой сейчас думаем, что делать дальше.
19: Все, ребят, трэш. Война дошла. Мы от таких ударов проснулись, это просто я.
14: Ограничения на выезд в сторону Москвы ввели в целях безопасности. В регионе объявили режим беспилотной опасности. Экстренно закрыли местный аэропорт и даже выставили блокпосты на федеральной трассе М8. Губернатор области Михаил Евраев попытался успокоить граждан, заявив об эффективной работе ПВО. Но масштаб пожара на промышленном объекте скрыть не удалось.
20: Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Также предупреждаю жителей, что на территории региона могут находиться обломки дронов, будьте осторожны.
14: Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что такой паралич движения на подступах к Москве – это прямой результат тактики ВСУ по блокированию транспортных узлов.
21: Это шок для российской системы противовоздушной обороны. ПВО оказалось размазано по всей стране, и защитить стратегические объекты вроде станции в Ярославле она просто не способна. Перекрытие трассы на Москву и закрытие аэропортов показывает, что дела с безопасностью в европейской части России плохи как никогда. Украина наглядно демонстрирует. Она может парализовать логистику и энергетику ключевых регионов в любой момент. Теперь зона опасности – это вся территория до самой Волги.
14: Хотя движение в сторону столицы к обеду частично восстановили, этот коллапс показал хрупкость всей российской инфраструктуры перед лицом массированных налетов. Ярославль стал очередной горячей точкой в тылу, а количество атакующих дронов растет с каждым днем. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Солдатская почта.
14: Из армии домой только в гробу. Списанных по состоянию здоровья ветеранов СВО снова отправляют на фронт. Билет в один конец. Ветеранов СВО, которые получили тяжелейшие ранения, были официально списаны, насильно возвращают на передовую. В стране фактически запустили кампанию по принудительному повторному призыву ветеранов с инвалидностью. Комиссованных по здоровью мужчин забирают прямо из дома, аннулируя решение военно-врачебной комиссии. По словам юриста Андрея Перцовского, чтобы вернуть покалеченных людей в окопы, не гнушаются откровенно бандитскими методами из сериала «Бандитский Петербург». Ветеранов закрывают в подвалах без еды и воды, выбивая признание в том, что их справки об инвалидности якобы куплены.
7: В последнее время к нам пошел поток жалоб. Людей, у которых после тяжелых ранений за плечами уже есть законное решение в ВК о негодности, запирают на несколько дней в изоляции, морят голодом. От них требуют подписать бумагу, что их прошлая медкомиссия была фальшивой. После этого их везут на новую карманную комиссию, которая не замечает скрытых травм и признает инвалидов годными к службе. Оспорить это законным путем сейчас просто невозможно.
14: Шок от происходящего накрывает как самих бойцов, так и их близких. Родственники ветеранов пытаются достучаться до прокуратуры, заявляя, что новые контракты подписывались под пытками. Но ответов от органов нет, рассказала журналистам супруга ветерана Юлия Петрова.
0: Муж вернулся полгода назад, едва ходить начал после тяжелой контузии и ранения. Думали, все, отмучился. На руках официальное списание. В итоге пришли утром, увезли. Вариант, что он подписал новый контракт под давлением, даже слушать никто не хочет. Нам открытым текстом говорят: говорить вам некому, нога, рука за это время новые не выросли, но его признали годным. Нас просто уничтожают, это какой-то ад.
14: Эти инциденты наглядно иллюстрируют критическое положение дел с резервами. Потери в Донбассе огромны, а добровольцы ехать на фронт уже не хотят, даже ради выплат, говорит военкор Александр Сладков.
3: Система комплектования окончательно сошла с ума. Зачистив колонии и урезав льготы семьям, Минобороны принялось за тех, кого само же списало. Это жест отчаяния. Командованию нужно мясо для удержания фронта прямо сейчас. Раз инвалидов и ветеранов штурмов гонят по второму кругу через пыточные подвалы, значит, дела с человеческим ресурсом у Москвы катастрофические. Логика проста. Из армии домой теперь отпускают только в гробу. Рано или поздно эта практика дойдет до того, что мужчин начнут хватать просто на улицах городов без разбора.
14: Пока власти пытаются скрыть реальные цифры потери и засекречивают статистику от населения, правда выходит через крики о помощи избиваемых в военкоматах ветеранов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: На повестке снова ядерка. Зачем Россия и Беларусь начали совместную тренировку по применению ядерных боеприпасов? О совместных учениях по подготовке к боевому применению нестратегического ядерного оружия официально сообщила Минобороны Беларуси.
22: Воинские части отрабатывают доставку специальных боеприпасов, их скрытное перемещение на большие расстояния и развертывание пусковых установок в неплановых районах.
14: Параллельно российская Минобороны объявила о запуске масштабных трехдневных учений стратегических ядерных сил, к которым привлечены более 64 тысяч военных и почти 8 тысяч единиц техники. Сообщается, что в планах пуски баллистических и крылатых ракет.
23: Целью данной тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава, а также проверка готовности к выполнению задач по организации боевого применения ядерных боеприпасов из внеплановых районов. Мы отрабатываем вопросы оперативной доставки и подготовки сил ядерного обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.
2: Запад уже отреагировал на эти сообщения, а в Киеве назвали маневры очередным этапом гибридного шантажа.
7: Эти совместные ядерные учения являются очередным этапом гибридного шантажа со стороны Кремля. Россия намеренно разрушает остатки архитектуры международной безопасности, используя территорию Беларуси как инструмент для эскалации и запугивания Европы. Мы призываем мировое сообщество к жесткому консолидированному ответу и усилению санкционного давления на оба режима.
2: Эксперты отмечают, что время для ядерных маневров выбрано не случайно. На фоне того, как российская армия впервые с 2023 года начала терять позиции в Донбассе, а тыловые НПЗ и аэродромы полыхают от атак сотен дронов, Москве срочно нужно было переключить внимание с неудач на фронте, отмечает военный аналитик Александр Громов.
22: Ядерные тренировки в Беларуси и масштабные маневры в России – это классический жест отчаяния. Когда обычная конвенциональная война буксует, а ПВО не может защитить даже Ярославль и Рязань, Кремль включает режим ядерного безумия. Задача – сорвать поставки западного оружия Киеву и заставить НАТО пойти на попятную. Для Лукашенко это тоже игра ва-банк. Он думает, что ядерный зонтик защитит его режим, но на деле дела у союзников плохи, и они просто превращают регион в зону гарантированного взаимного уничтожения.
2: Возвращаясь снова к ядерной риторике, Москва рискует наступить на мозоль своему главному и, по сути, единственному мощному союзнику. Китай такие ядерные игры категорически не приветствует. Си Цзиньпин не раз лично и недвусмысленно заявлял, применение или даже угроза использования ядерного оружия – это красная линия. Примечательно, что информацию об учениях опубликовали в день, когда Владимир Путин прилетает в Пекин с официальным визитом. Президент России будет встречаться с Си Цзиньпином ровно через 4 дня после того, как оттуда уехал Дональд Трамп. Лидер Китая сейчас ведет сложнейшую дипломатическую игру, выстраивая баланс между Вашингтоном и Москвой. А у Владимира Путина задача не из легких. Он лично приехал договориться не снижать торговые обороты и спасти российскую энергетику. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Это подкаст «Разбор дня». Я тут на днях внимательно сопоставил цифры и последние заявления чиновников с форума «Мой бизнес». И вырисовывается крайне специфическая ситуация.
5: Угу.
4: Прогноз роста ВВП обрушился с ожидаемых 1,3% до, прикинь, до 0,7 или 0,8. И прямо со сцены, ну, звучит признание от Министерства экономического развития, что внутренние резервы экономики полностью исчерпаны.
5: Да уж.
4: То есть это уже не какие-то там кулуарные споры аналитиков, это официальная позиция государственного аппарата.
5: Слушай, но тут контекст происходящего гораздо важнее самих этих цифр. Понимаешь, идет 5-й год жесткого санкционного давления. В 5-й год экономика работает в условиях специальной военной операции.
4: Да, срок огромный.
5: Вот. И экономисты часто использовали для описания первых лет этого процесса такой, знаешь, очень точный разговорный термин «перекантоваться».
4: Ага. Типа пересидеть бурю.
5: Да-да. Когда случается резкий шок, любая сложная система пытается выжить за счет накопленного жира. В ход идут финансовые фонды, склады, забитые запчастями, старые логистические цепочки, которые лихорадочно перестраиваются через третьи страны.
4: Слушай, я тут хочу сразу поспорить. Ну вот смотри, мы же видим, что улицы полны машин, рестораны забиты, торговые центры работают. Внешне вообще не скажешь, что кто-то там доскребает остатки резервов.
5: Ну да, картинка красивая.
4: Возникает какой-то когнитивный диссонанс. В чем подвох-то?
5: То, что мы видим в торговых центрах, это просто инерция потребления. А резервы, о которых говорят на системном уровне, ну, это не просто деньги в тумбочке. Это свободные рабочие руки, технологический задел, оборудование. И проблема в том, что любые подобные заначки математически конечны.
4: То есть они просто заканчиваются.
5: Именно. Сейчас экономика подошла к той структурной черте, где старые механизмы компенсации исчерпали свой потенциал, а новые-то так и не появились.
4: То есть происходит переход от стадии «как-нибудь протянем» к стадии структурного тупика.
5: Центральный банк держит ключевую ставку на уровне 13-15%.
6: Угу.
5: И это формирует совершенно новую реальность для любого производства в России.
6: Вот тут я хочу остановиться, потому что ставка в 15%, ну, звучит для многих абстрактно. Я пробовал прикинуть математику для среднего производства, и это работает не как гиря на ноге, как любят писать в статьях.
5: А как что?
6: Это скорее, знаешь, гравитационная аномалия, которая искривляет всю бизнес-логику. Вот представь, предприятие берет кредит на закупку новой производственной линии. Допустим, 100 миллионов рублей.
5: Так, нормальная сумма для завода.
6: При текущей ключевой ставке коммерческий кредит обойдется минимум в 18-20% годовых. Это значит, что только на обслуживание долга, еще до того, как станок выдаст первую деталь, нужно отдавать 20 миллионов в год. Какая легальная рентабельность должна быть у завода, чтобы это покрыть?
5: Ну, смотри, в нормальных условиях производственная рентабельность редко превышает 10-12%.
6: Вот именно.
5: Соответственно, брать деньги на развитие при ставке выше этого порога – это гарантированный путь к банкротству. Механизм инвестиций ломается к чертям, компании перестают покупать новое оборудование, перестают расширять цеха.
6: Просто выживают.
5: Да, они начинают работать исключительно на поддержание текущих процессов до полного износа станков. Выживают только те, у кого есть доступ к государственным субсидиям или корпоративные гиганты с колоссальной накопленной маржой.
6: Но, слушай, и они сейчас сталкиваются с парадоксом, который ломает привычные финансовые модели.
5: Ты имеешь в виду историю с курсом рубля?
6: Да, именно. Потому что для рядового потребителя крепкий рубль – это интуитивно хорошие новости. Кажется, что импортная техника должна подешеветь, цены снизятся.
5: Угу, иллюзия такая есть.
6: Но если копнуть глубже и поискать конфликт интересов, получается абсолютно обратная картина. Крепкий курс сейчас буквально уничтожает главных кормильцев государственного бюджета.
5: Объясни механику.
6: Да, здесь работает классическая сырьевая ловушка. Экспортная модель устроена по очень простому принципу. Нефтяная компания продает сырье за рубеж, получая за это валюту.
5: Логично.
6: Но налоги в бюджет, зарплаты рабочим на буровых, счета за электричество и логистику внутри страны она оплачивает исключительно в рублях. И если рубль крепкий, то за один условный доллар или юань экспортер получает меньше рублей.
5: Инфляция внутри России разгоняет стоимость всего производственного цикла, ну, от электроэнергии до труб.
6: То есть все дорожает в рублях?
5: Да, получается эффект ножниц. Рублевая выручка от экспорта падает из-за крепкого курса, а рублевые расходы внутри страны стремительно растут из-за инфляции. И вот здесь мы фиксируем исторический прецедент. Впервые за десятилетия всерьез обсуждается риск убыточности российской нефтяной отрасли.
6: Убыточная нефтянка. Звучит как оксиморон.
5: Звучит дико, согласна, но математика безжалостна. Добавляем сюда санкционный дисконт. Нефть продается дешевле мировых котировок, потому что покупатели в Азии прекрасно понимают безвыходность ситуации.
6: И пользуются этим.
5: И еще как. Просто выкручивают руки, требуя огромных скидок. Но нефтяной сектор обладает хоть каким-то запасом прочности. Если посмотреть на черную металлургию, лесную промышленность или угольщиков, ну там ситуация вообще близка к коллапсу.
6: А что с ними не так?
5: Европейские премиальные рынки, где маржа была самой высокой, закрыты. Логистика на восток съедает остатки прибыли. Везти уголь по перегруженным железным дорогам в Азию настолько долго и дорого, что стоимость транспортировки часто превышает стоимость самого угля.
6: Жесть. Выходит, система, которая годами накачивала бюджет деньгами от продажи сырья, начинает работать вхолостую.
5: Именно так.
6: Слушай, но если экспорт больше не спасает, логичный шаг – нужно развивать внутреннее производство. Замещать импорт, строить свои заводы, производить все самостоятельно. И деньги внутри страны, если перераспределить потоки, в принципе, можно найти.
5: Теоретически – да. Но на практике попытка запустить внутреннее производство наталкивается на вторую, куда более жесткую стену. Это физическое отсутствие людей. Кадровый голод стал главным лимитирующим фактором всей экономической системы.
6: И тут возникает еще один диссонанс. Официальные отчеты радостно рапортуют. Безработица на историческом минимуме. Казалось бы, идеальная ситуация.
5: О да, преподносят это как победу.
4: Все при деле, компании бьются за сотрудников, но, я так понимаю, этот минимальный процент безработицы – это симптом серьезного сбоя, а не показатель здоровья?
5: Абсолютно. Нужно понимать механику этого явления на системном уровне. Исторический минимум безработицы означает, что рынок труда вычерпан до дна. Свободных рук просто нет.
4: И почему так сложилось?
5: Причин несколько. Во-первых, демографическая яма 90-х годов, на рынок физически вышло мало людей. Во-вторых, масштабный отток квалифицированных специалистов. И в-третьих, структурный перекос из-за государственного заказа в оборонной промышленности.
4: То есть оборонка работает как вакуумный насос?
5: Именно. Заводы, работающие на госзаказ и получающие прямое финансирование из бюджета, могут позволить себе предложить зарплату в 2, а то и в 3 раза выше рыночной. Они вытянули инженеров, токарей, айтишников из гражданского сектора.
4: И гражданскому бизнесу ничего не остается, кроме как тоже повышать зарплаты, чтобы удержать персонал. Но разве рост зарплат – это плохо? На личном уровне для обычного рабочего это же сплошной плюс.
5: Но на короткой дистанции человек, конечно, рад возросшему доходу. Но на системном уровне запускается просто разрушительная инфляционная спираль. Предприятие повышает зарплату токарю не потому, что он стал производить в 2 раза больше деталей или освоил новый станок. Производительность труда осталась прежней. Зарплата растет исключительно из-за дефицита кадров.
4: Понял логику. То есть завод тратит на фонд оплаты труда в 2 раза больше денег, но выпускает тот же самый объем продукции. Естественно, чтобы не обанкротиться, завод закладывает эти возросшие издержки в итоговую цену товара.
5: Именно. И этот товар попадает на полку магазина, где тот самый рабочий с возросшей зарплатой покупает его по новой, удвоенной цене. Инфляция моментально сжирает весь этот номинальный рост доходов.
4: Если посмотреть на практику, индикатором этого кризиса выступает «АвтоВАЗ». Это крупнейший автопроизводитель в России. И в новостях постоянно мелькает информация, что они переводят тысячи людей в неоплачиваемые отпуска.
5: Да-да, есть такое.
4: Подожди, а почему просто не уволят тех, для кого нет работы, если на рынке такой кадровый голод? Зачем держать их в таком подвешенном состоянии?
5: О, здесь обнажается конфликт между экономической эффективностью и социальной стабильностью. С точки зрения бизнеса, простаивающих сотрудников нужно сокращать. Но АвтоВАЗ – это системообразующее предприятие.
4: Градообразующее даже, я бы сказал.
5: Вот. Массовые увольнения там – это риск огромной социальной напряженности в целом регионе. Государственный аппарат просто не позволит этого сделать.
4: То есть завод заставляют держать людей в штате искусственно?
5: Да, но платить им полноценную зарплату не из чего, потому что конвейеры не могут работать ритмично.
4: Из-за запчастей.
5: Да, не хватает импортных комплектующих из-за сбоев в платежах. А спрос на сами автомобили падает. При высокой ставке Центробанка автокредиты становятся неподъемными для населения. Возникает патовая ситуация. Уволить нельзя, платить нечем, производить в прежних объемах невозможно.
4: Кошмар.
5: Людей отправляют в режим ожидания. Это классическая скрытая безработица.
4: Слушай, но АвтоВАЗ – это гигант. Государство его в любом случае попытается спасти. Возьмем малый бизнес. Кофейни, автомастерские, небольшие логистические фирмы. У них-то нет прямого доступа к министрам.
5: Для малого бизнеса сейчас формируется идеальный шторм, потому что они принимают на себя удар сразу с нескольких сторон, вообще не имея запаса прочности.
4: Давай разложим эти удары по полочкам. Во-первых, то, что мы уже затронули. Падение реальных располагаемых доходов. Инфляция обгоняет зарплаты у всех, кто не связан с госсектором. Люди просто меняют паттерны потребления. Человек приходит с говядины на курицу, отказывается от утреннего капучино в кофейне, откладывает ремонт машины. Спрос сжимается.
5: Во-вторых, налоговое давление. Заложен рост НДС. И жесткое снижение лимитов по упрощенной системе налогообложения.
4: О, это прям больное место.
5: Объясни, как именно манипуляции с лимитами по упрощенке убивают малый бизнес.
4: Механика здесь очень прямолинейна. Упрощенная система налогообложения позволяла небольшим компаниям платить низкий процент с оборота. Ну, например, 6%. И не связываться с тяжелой бухгалтерией и НДС.
5: Да, очень удобно.
4: Но у этой системы есть потолок выручки. Государство, пытаясь собрать больше налогов для пополнения бюджета, снижает этот потолок.
5: То есть, если раньше кофейня могла заработать, ну, скажем, 200 миллионов рублей в год и оставаться на льготном режиме, то теперь лимит срезали условно до 100. Верно? А из-за общей инфляции цены на все выросли. Выручка компании в рублях растет просто из-за того, что зерно и молоко подорожали, а не потому, что клиентов стало в два раза больше.
4: Ага, инфляционный рост выручки.
5: Да, и компания автоматически пробивает этот искусственно заниженный потолок, слетает с упрощенной системы и попадает на общую. А это означает автоматическое начисление НДС в 20%, налог на прибыль и необходимость содержать целый штат бухгалтеров.
4: Ничего себе.
5: Маржинальность малого бизнеса обычно составляет те самые 15-20%. Переход на общую систему налогообложения просто съедает всю прибыль под ноль.
4: Жесть. Предприниматель встает перед выбором – либо закрываться, либо уходить в серую зону, либо повышать цены на 20%, рискуя потерять последних клиентов.
5: Выбор без выбора, по сути.
4: Слушай, я хочу добавить сюда еще одну переменную, которую редко вообще обсуждают аналитики. Изучая жалобы предпринимателей, я заметил, что их часто больше всего выбивают из колеи не налоги, а инфраструктурные сбои.
5: Что ты имеешь в виду?
4: В частности, систематические отключения мобильной связи и мобильного интернета в регионах.
5: О, вот это отличный пример такого невидимого инфраструктурного налога. Для тяжелой металлургии отключение ЛТЭ на оборудовании на пару часов – это мелкое неудобство. Но современный малый бизнес живет в цифровой среде.
4: Вот именно. Заказы на доставку идут через мессенджеры, курьеры ориентируются по онлайн-картам, расчеты с клиентами идут через беспроводные терминалы оплаты.
5: И когда связь глушат по соображениям безопасности или она просто падает из-за износа базовых станций, которые нечем заменить, происходит паралич?
4: Абсолютно.
5: Курьеры не могут найти адрес, клиенты не могут оплатить заказ картой, заказ отменяется. Это чистый убыток. Если такие сбои происходят регулярно, бизнес теряет до 20% выручки вообще на пустом месте.
4: Катастрофа для маленькой точки.
5: Это конфликт интересов между мерами безопасности и экономической эффективностью, где экономика однозначно проигрывает.
4: Да уж, картина вырисовывается тяжелая. Малый бизнес зажат в тиски падающего спроса и растущих налогов. Крупный бизнес страдает от дорогих кредитов. Государственные экспортеры теряют рентабельность. Это уже не просто финансовый кризис. Это разрушение базового доверия к системе координат. И кто в итоге будет оплачивать все эти масштабные государственные расходы, если главные доноры убыточны? Не останется ли единственным резервом пустеющий кошелек обычного потребителя?
5: Согласна. Когда ломаются не только экономическая модель, но и негласный социальный контракт между государством и обществом, последствия всегда выходят далеко за рамки сухих макроэкономических графиков. За этим процессом предстоит наблюдать с особым вниманием.
4: На этом ставим точку в сегодняшнем разборе. Всем разумного подхода к анализу информации и до встречи в следующем выпуске.
5: До скорого.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
9: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
14: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
10: Добрый день.
11: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
10: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
14: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
12: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
14: Хотя госагентство преподносит визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
24: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
14: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Радио Лента. Прямая речь.
26: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
27: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Ну, ради чего?
13: ФРГ ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
25: Главные новости дня.
2: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде.

0: деньги страны, посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И вы его неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
1: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвитие ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
2: Ну, вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший. А потом вас лишают этого рынка, я говорю, в первую очередь о Европе. Потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
1: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визита в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
5: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
3: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
7: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
6: Военкор, канал «Старшие», да,

0: том, что задумал Илон Маск.
1: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Старлинком с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство – путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
4: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
3: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
5: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
3: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
6: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
3: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
0: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
7: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии. зона спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО, там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
0: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
8: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
0: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
9: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
10: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
3: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбито 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
11: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
12: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то было, у нас в сентябре была атака, такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
13: Ну, настроение у людей. У обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
14: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
3: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
15: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
3: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
6: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
3: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
16: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
3: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуации напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. На радио Лента самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог. Легендарная ясновидящая Екатерина.
17: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что ж нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5-го месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5 месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций 5 месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном каком-то смысле вашей деятельности. Ну и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической и финансовой точки зрения это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
2: Красный карлик на радио «Лента».
18: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших, в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов, будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны, или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, это чакра у нас в горлышке находится. И здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды. Не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
19: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
20: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что На самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
19: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
1: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
21: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
3: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кистутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской
0: Калининградской области ответил следующее.
4: Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны.
0: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
5: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
0: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
22: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. И билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
0: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ренат Сулейманов.
23: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
0: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты,
3: журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявила, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
10: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
9: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
11: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
12: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1,5 года назад.
9: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
13: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
24: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
9: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
25: Радио Лента. Прямая речь.
26: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
27: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем.
6: И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доход.
25: Главные новости дня.
9: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь

0: Пенсионный фонд «Соцстрах», «Медстрах», 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну. Именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
1: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
2: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов, социальных, инвестиционных, поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
1: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
3: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
4: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
5: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
6: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
1: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
9: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком халатно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
7: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Обозреватель.

0: Читатель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
1: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указана выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые. А те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
3: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учения по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или большая сила беднее или тот, кто богаче. Да пойдите посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и непринужденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Много не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром, а операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. Ну, а какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже они в войне, все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 22-м году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси нет и быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко вырастет.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял, что должен пойти воевать. Несмотря на то, что ему обещали совсем другую должность, попал он сразу в штурмовики.
5: Мой сын 18-летний, он срочник. И почему он должен защищать границу, стоять на границе? Моя мотивация, вот она была, заключалась в этом. И попал я не в ту струю. Почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Наркоманы, алкаши. Почему должен с такими служить? И почему я штурмовик? Хотя мне обещали, что я там буду охранять ПВО, там не ПВО. А я сразу попал в штурмовики.
4: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
5: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
4: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
5: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. А он живет себе, припевает, бухает. И все за***ть у него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там... Он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне оп***ся и все.
4: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
5: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
4: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт 1,5 года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
6: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
7: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
6: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
8: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
9: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
10: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
11: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
6: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
12: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
6: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
13: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
6: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
14: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
6: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
16: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована из-за беспилотников противника, движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
15: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
17: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
15: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
18: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали. И они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
19: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
6: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
20: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
6: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
21: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
6: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
22: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. С Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
6: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
0: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
15: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
1: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война, потому что когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
15: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
3: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. 3. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
5: Ну, стандартная картина.
4: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну, просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
5: И что там? Очередной шок от цен?
4: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
5: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
4: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
5: 27. Стоп, а до этого сколько было?
4: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
5: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
4: Вот, в том-то и дело.
5: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
4: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
5: То есть это не эмоциональная реакция?
4: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 2026 года этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
5: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
4: Бинго.
5: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 2026 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
4: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
5: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острая, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа?
4: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% — это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
5: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
4: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
5: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен?
4: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
5: Ого! 15% на еду – это уже больно?
4: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
5: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
4: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
5: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
4: Резать – это слишком мягкое слово. Происходит массовое, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
5: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино.
4: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
5: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
4: Да, помню такое из экономики.
5: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, Базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
4: Да ему уже не до куртки.
5: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
4: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
5: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
4: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
5: Звучит жутко.
4: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
5: Если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
4: Да, с условными хипстерами.
5: Точно, с теми, кому не нравился именно идеологический курс.
4: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
5: 16%. А в прошлые годы сколько было?
4: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
5: Двукратный рост. Серьезно.
4: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
5: Ну да. Представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
4: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
5: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
4: Безусловно.
5: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
4: В смысле?
5: Если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22-м году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
4: Было такое, да.
5: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
4: Но ведь люди справились с этим.
5: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
4: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
5: Так.
4: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
5: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
4: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
5: Отложенной жизни?
4: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. Когда нужно продолжать жить, молодым семьям нужно планировать рождение детей.
5: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
4: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
5: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
4: 62. Цифра колоссальная.
5: Для сравнения, в 23-м году этот показатель показатель находился на уровне 41%, а за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
4: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
5: А что тогда?
4: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 22-м году.
5: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
4: Но они смотрят на ситуацию в 26-м году и просто не видят реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
5: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
4: Да, это страшная вещь.
5: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
4: 15 миллионов – это целый огромный мегаполис, и даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
5: Коррозия металла, так сказать.
4: Да. Это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенно обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
5: И в аптеке.
4: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
5: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
4: Какой именно?
5: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
4: Действительно, она же не испарится.
5: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
4: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
5: До новых встреч!
4: И сохраняйте критическое мышление.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
8: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
17: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
8: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
9: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
8: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
10: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
8: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
11: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. и билеты на самолет минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
8: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании Калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
12: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
8: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику.

0: радиолента «Балтийский лоцман».
1: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику.

0: Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков.

0: а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет Травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Главные новости дня.
2: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
3: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
2: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
4: Добрый день.
5: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
4: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
2: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
6: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
2: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
7: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
2: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.

0: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
1: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
2: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ПСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо, ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду Бурятии, специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет, просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
3: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
4: И Европы, кстати, не будет.
3: В этом случае Европы не будет.
4: Но нам-то от этого легче.
3: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать, как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
0: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
6: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15:05 утра.
5: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
9: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть Как бы все на самом деле очень серьезно.
10: Какие власти не принимают меры? У нас вчера посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
5: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
11: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
5: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
5: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
5: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Солдатская почта.
5: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
14: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
5: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
15: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
5: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
12: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
5: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
16: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
5: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
17: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
5: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра «Чек-индекс», доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
18: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
5: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
19: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
5: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
21: Ага.
20: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
21: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
20: Ого!
21: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
20: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
21: В экономике просто физически кончились свободные руки.
20: Абсолютно.
21: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
20: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
21: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
20: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
21: Давай.
20: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
21: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
20: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполюса. Куда исчезли все эти люди?
21: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
20: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1-2 миллиона молодых специалистов.
21: Угу.
20: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
21: Так.
20: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
21: Логично.
20: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
21: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
20: Да, в чем?
21: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
20: А ты про демографию?
21: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
20: Да, цифры там пугающие.
21: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
20: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
21: Да, их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
20: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
21: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
20: 35%? Ничего себе.
21: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
20: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
21: Ага.
20: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
21: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
20: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
21: А в реальности?
20: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
21: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
20: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
21: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
20: Половина просто не приехала.
21: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
20: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
21: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
20: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
21: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
20: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
21: Именно.
20: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
21: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
20: Ужас.
21: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
20: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
21: Абсолютно.
20: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
21: Звучит просто.
20: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
21: Технологическая изоляция.
20: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
21: Купить напрямую нельзя.
20: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
21: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
20: Именно так.
21: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
20: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
21: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
20: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
21: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
20: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
21: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
20: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года?
21: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
20: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
21: Надежда – это хорошо, но…
20: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
21: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
20: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
21: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак, уставший водитель попадает в аварию.
20: Логично.
21: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
20: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
21: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
20: Так.
21: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
20: И для системы это создают новые риски.
21: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
20: Бесконечные больничные.
21: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
20: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
21: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
20: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара?
21: Именно к этому все и идет.
20: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон? Для бригад из Африки и Индокитая?
21: Жесткий контракт, строгий режим.
20: Передвижение только на автобусах до завода. Никакой интеграции, изучения языка или семей. Искусственно изолированная сила.
21: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
20: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
21: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
20: Скрытого? Закон же никто не меняет?
21: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
20: Заморозка пенсии и инфляция?
21: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
20: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
21: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
20: Инноваций-то нет.
21: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
20: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
21: Угу.
20: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
21: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
20: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
21: Конечно.
20: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
21: Да.
20: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
21: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
20: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
21: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
20: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома? Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в «Разборе дня».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
2: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
1: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
22: Добрый день.
23: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
22: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
1: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
24: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
1: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
18: Для Москвы эта ситуация выглядит как цукцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
1: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
4: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
0: Главные новости дня.
6: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
6: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
6: В выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визитов в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
9: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
0: Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Приднестровье под угрозой. Военкор подобный о том, что задумала Украина.
11: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
10: Военкор, канал Старшие, да о том, что задумал Илон Маск.
11: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО.
1: Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до 1 миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
12: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
1: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
13: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
1: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
14: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
1: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
15: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
10: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
16: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух Анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
10: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
2: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. Третье. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
17: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
1: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
19: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
20: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
21: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
25: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
1: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
4: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
1: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
14: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
1: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.

0: стала быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество, сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». На радио «Лента» самое подробное предсказание дня. Астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина.
2: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что же нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии и знаний, здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5 месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас с распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, 5 месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций 5 месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном каком-то смысле вашей деятельности. Но и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью,

0: И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира, или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
1: Красный карлик на радио Лента.
2: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших в таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов, будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
3: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, эта чакра у нас в горлышке находится, и здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды, не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
5: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти, с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимально доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что говорят эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что на самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
4: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
6: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь, за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
8: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих грузов, грузов, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозки.
7: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
9: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
7: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связано с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
10: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
7: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
11: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
7: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
8: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
7: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили ряд со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории – морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Ку. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
14: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушной зоны по требованию безопасности все рейсы задерживаются на неопределенный срок.
13: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские праздники. Только в московских аэропортах всего за несколько дней тогда отменили и задержали как минимум 500 рейсов. Проблемы были не только в столице. Из-за удара беспилотника по административному зданию филиала аэронавигации Юга России была остановлена работа 13 аэропортов в регионах. Люди по 18 часов провели в залах ожидания, вынуждены менять свои планы.
15: Мы во Внуково. Устали очень, но пока небо не открывают. Кому-то повезло, коврики достались, а кто-то просто на полу спит без ничего.
16: Я здесь с 12 часов ночи. У меня планировался стыковочный рейс. Все это время прибывают новые люди. Думал, что после погранконтроля будет комфортнее, но оказалось наоборот. Все переполнено. Ситуация серьезно нарушила мои планы. У меня оплачен отель, завтра важное мероприятие, которое было назначено 1.5 года назад.
13: Постоянные воздушные тревоги и атаки дронов особенно больно бьют по туристическим регионам. Например, в Сочи спрос падает последние пару лет, однако сейчас ситуация просто критическая. По оценкам участников рынка, бронирования обвалились сразу на треть по сравнению с прошлым годом. Главная причина – ухудшение транспортной доступности из-за частых атак беспилотников. Аэропорты Сочи все чаще закрываются, что приводит к задержкам рейсов. Местные говорят, аэропорты простаивают чуть ли не каждый день.
17: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
18: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
13: Сочи сильнее других черноморских курортов зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают в город на автомобиле, в то время как, например, в Анапу больше половины. Плюс из-за постоянных атак дронов в городе регулярно отключают интернет, поэтому комфорт отдыхающих и местных тоже страдает. Получается, что задержки рейсов по всей стране уже носят системный характер, и некогда самый комфортный метод передвижения превратился в рулетку. Повезет или не повезет застать дроновую атаку в аэропорту. Особенно критическая ситуация выглядит перед сезоном отпусков. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
19: Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев о развитии инвестиционных и экономических связей с Китаем.
20: Ну, по поручению президента России мы активно развиваем инвестиционно-экономические связи со всеми ведущими странами. И здесь, безусловно, выделяется Китай как абсолютно мощнейший стратегический партнер России. И вот, например, комиссия по инвестициям, которая проводится совместно между Россией и Китаем, это более 90 проектов на сумму 18 триллионов рублей. Это проекты в различных отраслях абсолютно. Это инфраструктура, энергетика, логистика. И мы видим, что действительно есть такое всеобъемлющее инвестиционное партнерство между Россией и Китаем. И здесь, безусловно, важно, что у России есть ряд очень мощных конкурентных преимуществ. Это не только вот наши традиционные ресурсы, а Россия – это лидер в мире по запасу ресурсов. Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. И поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. И здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, дублер Кутузовского проспекта Багратион, Пулково, много других проектов. И вот эти 50 проектов – это пример того, как можно инвестировать в различные индустрии, при этом делать это экономически выгодно, чтобы рабочие места создавались и, соответственно, инвесторы получали хорошую доход.
1: Главные новости дня.
13: СВО правит страной. В бюджете засекретили почти каждый третий рубль. Траты на оборону вышли на максимум. По мере роста издержек на СВО в федеральном бюджете быстро растет доля закрытых статей. В 2024-м она составляла 24%, а в прошлом году выросла уже почти до 30%. В целом, за время ведения спецоперации доля закрытых статей в расходах выросла почти вдвое. В 2021-м она была всего лишь 15%. Главной причиной роста закрытых статей расходов остается финансирование. Финансирование национальной обороны, отмечают эксперты Института Гайдара. На долю этого раздела приходится более трети всех расходов бюджета. И это же главная причина огромного бюджетного дефицита, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
21: Общее количество дыр в экономике примерно 20 триллионов рублей. Я считаю так, 10 триллионов федеральный бюджет, 5 триллионов запросы крупнейших компаний, 3 триллиона дефицит региональных бюджетов, 2 триллиона пенсионный фонд соцстрах, медстрах. 20 триллионов рублей в 2026 году Россия имеет дыру совокупную, за которую отвечает государство. А где ресурсы, чтобы закрыть эти дыры? Естественно, они топят весь корабль целиком, когда пытаются сохранить достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну, именно ресурсов в военной части. Да? Вот эта ситуация, когда вы несколько лет направляли ресурсы, все последние резервы, кубышки, в то, что вам не даст никакого финансового результата, никакой прибыли, это и есть главная проблема, которая и добила экономику.
13: Уже даже в Госдуме впервые заявили, что Россия долго не выдержит СВО и должна ее свернуть. Заявление принадлежит депутату от КПРФ Ринату Сулейманову. В интервью журналистам он пожаловался на то, как болезненно сказываются раздутые оборонные расходы на экономике страны.
22: Совершенно очевидно, что экономика не выдержит длительного продолжения СВО. Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы. Да, они обеспечивают занятость, зарплату в оборонных отраслях, выступают неким драйвером, но одновременно влекут инфляцию и сокращение других расходов – социальных, инвестиционных. Поэтому скорейшее завершение СВО просто необходимо.
13: Также Сулейманов заявил о необходимости, цитирую, «колоссальных затрат бюджета на восстановление новых территорий, где не осталось ни домов, ни даже советской ирригации. Простые россияне тоже с нетерпением ждут мира».
0: Знаете, войны никому не хочется. Хочется, чтобы все жили мирно и счастливо.
2: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта. Куда страна идет, и, соответственно, надо уже что-то делать.
3: Чем быстрее закончится этот конфликт, тем будет меньше жертв нанесено среди и мирных граждан, и граждан, которые отправились в зону специальной военной операции для выполнения поставленных боевых задач. Ну, в принципе, когда война заканчивается, это очень хорошо.
23: Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают. Те, которые в бою, они вот реально умирают. О чем речь? Конечно, мир.
13: Особенно влияют на настроение граждан участившиеся за последние месяцы дроновые атаки и отключение мобильной связи. Эксперты говорят, все эти факторы в сумме загоняют экономику России в кризис, из которого придется выбираться долгие годы. Такова цена СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
19: Мэр Курска Евгений Маслов посетовал на то, что проблема жителей города в том, что они перестали замечать хорошее.
24: Друзья, мы все живем в городе Курске, раз мы здесь живем, ну, как мне кажется, неужели мы перестали замечать то количество детских площадок, которые появились по программе, которую Александр Евсеевич поддержал, и она продолжится в этом году? Неужели мы не замечаем те общественные пространства, которые приводятся в порядок, но порой разрушаются при нашем таком холодно к ним отношении? Неужели мы не видим работу людей, но представляющие те или иные подрядные организации, убирают наши дороги, парки, скверы? Неужели мы перестали замечать хорошее? Друзья, я люблю свой город, и я уверен, что вместе с вами мы его исправим. И как и ранее говорил, приходите в команду. Вы все разбираетесь в работе наших служб. У нас крайняя нехватка специалистов. Мы вместе с вами будем наводить порядок. И самое главное, порой научимся разбираться в нашем бюджете. И именно почему мы не можем делать сразу и везде. Как я и ранее сказал, я готов работать открыто, я это делаю открыто. Но вместе с вами в диалоге. Поэтому давайте научимся замечать хорошее, ну и помогать всем нам вместе поменять город Курск к лучшему.
1: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Обозреватель Дмитрий Дризе о новых правилах цензуры русской литературы.
25: В соответствии с измененным российским законодательством, книги, где упоминаются наркотические вещества, подлежат специальной маркировке. Не обошли нововведения произведения русской классики. Пушкин, Гоголь, Чехов, Тургенев и многие другие, все они получили соответствующее обозначение. Новшество вызвало удивление и даже растерянность среди широких масс населения, в том числе и власть придержащих. Для начала давайте попробуем разобраться, что такого нехорошего могли употребить в 19-м золотом веке русской литературы. Возьмем для примера известный, в том числе и по школьной программе, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети». Открываем главу за номером 24, где описывается дуэль главных героев Базарова и Павла Петровича Кирсанова. Далее цитата. «И напрасно вы не хотите принять хлороформу», — промолвил Базаров. «Рана пустяковая, а воспаление может начаться». Конец цитаты. Так вот, хлороформ, известный также по культовому фильму Леонида Гайдая «Операция И», относится к сильнодействующим психоактивным веществам, о чем тебя, дорогой читатель, следует предупредить. От дальнейших примеров за неимением времени воздержимся. Объяснение происходящему приводится следующее. Сами издатели порой перестраховываются. Кому сейчас нужны проблемы? Хлороформ, анальгин, пурген? Да какая разница? Лучше поставить нужный знак и жить спокойно. Но вот получается, что нет. Теперь приходится оправдываться, мол, подняли руку почти что на святое. Да, не просто сейчас бизнесу, да и не одному ему. В любом случае, крайним окажешься. В итоге представитель книжного сервиса «Литрес» сообщил, произведения, что опубликованы до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке. В белом списке указанная выше классика. Но почему 90-й год? Текст вроде как не менялся. Какая разница, в каком году издавалось? Есть разница. Те, что после 90-го, это книги как бы новые, а те, что до, можно считать историческим наследием. Так что, если вы не хотите читать с маркировкой, идите в букинистический магазин или библиотеку. Стряхните пыль и погрузитесь в чтение. То есть, когда Базаров предлагает Павлу Петровичу хлороформ в издании до 90-го года, это просто лекарство. А в относительно новом издании, после указанной выше даты, становится психоактивным веществом. Сложно все это объяснить, но, видно, ничего не поделаешь. Надо, значит, надо. Единственное, что хочется спросить, насколько подобные инновации помогут в борьбе с таким, без сомнений, сарказма, большим злом, как наркомания? Впрочем, маркировка лучше, чем вырезанные сцены или, того хуже, искажение смысла.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Тем временем Беларусь буквально в припрыжку несется в войну. Ситуация развивается достаточно динамично. Вот буквально только что объявили о том, что армия Беларуси совместно с армией России производит учение по применению ядерного оружия на территории Беларуси. Соответственно, с ядерным оружием, которое Беларуси поставила армия России. Это не учение, которое проводится просто так. Понимаете, это серьезные учения, знаковые, которые любая соседняя страна всегда воспринимает с опаской. Ну, ядерное оружие, не шутки. Когда такие учения проводят, это, ну, не готовится к шашлыкам, понимаете? И каким-нибудь там праздником летним. Нет, это действительно все серьезно. Причем некоторые комментаторы меня просто умиляют совершенно рассказами о том, что до тех пор, пока господин Лукашенко на месте, он ничего не допустит. К сожалению, так это не работает, потому что в реальном мире имеет значение только тот парень, у кого больше денег, понимаете, и тот, кто сильнее. Все. Господин Лукашенко в отношениях с Москвой является младшим партнером. И, конечно, публично он рассказывает о том, что вот мы с Путиным решили, мы с Владимиром Владимировичем постановили, но это рассказы для слабообразованной местной белорусской аудитории. Потому что любой другой человек, который вот, ну, хотя бы как-то видел жизнь, он знает, что в любой компании самый главный кто? Правильно, тот, кто или больше сильнее, или тот, кто богаче. Да пойдите, посмотрите на любом празднике даже, когда вот собираются разные люди, да, не знаю, день рождения, или свадьба чья-то, и там есть какой-то богатый человек. Магическим образом вокруг именно этого богатого человека собирается толпа людей, которая хочет его послушать. Но он становится центром внимания. Или кто-то большой, сильный, да, тоже вокруг него собирается, и все прислушивают, задают какие-то вопросы. А вот люди, которые должны денег там за все, они никого не интересуют. Ну, так же точно, если бы на этой свадьбе сидел какой-то чувак, который был бы должен денег и за ипотеку, и за какую-то Ладу Калину в кредит, и за какую-то еще Xiaomi, стиральную машинку, еще за что-то. Ну, что он может рассказать? Ничего. Поэтому все его, даже если он начнет что-то рассказывать, так с улыбочкой воспринимают. Потому что не контролирует Александр Георгиевич армию, мы это обсуждали ранее. Господин Хренин является российским ставленником, он де-факто русский человек, господин Хренин. Понимаете, он учился в России все время, он сохранил все связи, и армия отдана России, Беларуси. Да, внутренние войска, внутренние органы контролируются белорусами, потому что они должны защитить господина Лукашенко от белорусов. И вот, соответственно, никто не будет спрашивать господина Лукашенко, вступать в войну или нет. Произойдет это следующим образом. Здесь ведь главное что? Главное начать, а дальше все покатится как по маслу. И начать, это, кстати, один из самых очевидных и самых простых сценариев, можно легко и неогражденно просто атаковав Украину с территории Беларуси российскими войсками. Ну-ка, не надо российских войск. Будет достаточно, на самом деле, нескольких рот подготовленных солдат. Главное – зажечь искру. Они все будут в белорусской форме, и они начнут наступательную операцию на территорию Украины с территории Беларуси. Ровно так, как это было в 2022 году. Один в один. И Александр Григорьевич об этом узнает утром. Операция начнется ночью. Никто ему не доложит. Соответственно, реакция Украины на это вторжение будет молниеносной. Украина начнет мгновенно бомбить Беларусь. Вот просто все разносить. Там все пристрелено, прицелено. Начиная с Мозырского завода, уже все давным-давно готово. Александр Григорьевич, вот он проснется на том этапе, когда взорвут уже Мозырь и начнут уничтожать какие-то цели на территории Беларуси украинскими ракетами и беспилотниками. Российские войска к тому времени, вот эти вот несколько переодетых рот, могут и выйти и прекратить операцию совершенно спокойно. Вот Украина туда точно не пойдет освобождать Беларусь, по крайней мере на первом этапе. Украине нужно будет разобраться, что там произошло. И так как, ну, не всегда понятно, это русский тебя атакует или белорусский военный, то Украина отвечать будет, естественно, с помощью летательных аппаратов и артиллерии. И все. И вот таким вот образом Беларусь в войне. Дальше Александр Григорьевич просто будет вынужден свистать всех в ружье, объявить мобилизацию, сказать, что на нас напали, нас убивают. Каждый белорус должен немедленно приступить к активной защите Родины. И вот так вот Беларусь буквально за несколько часов и окажется в войне. Вы что думаете? Это Лукашенко решает. Господи, это смешно. Нет, конечно. А вот эти вот российские войска, да они все уйдут. Им даже не надо особо и проникать на территорию Украины. Нужно сделать такой обманный маневр, просто пожечь этот Бигфордов шнур, и дальше военное дело все сделает само. Украина ответит, и Беларусь призовет всех то, что, ну, я уже только что здесь рассказывал. И вот так вот Беларусь вся и окажется в войне. Буквально за одну ночь к утру. И вариантов никаких не будет, потому что, ну, будет нанесен удар, понятное дело, по промышленности, будет нанесен удар по военным частям. И вот так вот Беларусь как минимум будет выполнять какие-то карательные или полицейские функции. Если повезет гражданам Беларуси, то они вот будут во втором эшелоне. Если нет, если так вот решит российское верховное командование, да, то белорусы, естественно, пойдут на штурм Украины. А какие варианты? Они же должны отвечать на это, понимаете? Уже не в войне все. Так что не будет никаких длительных разговоров, обменов какими-то нотами не будет. Плюс еще, обратите внимание, снова начал выступать господин Песков. Рассказывать именно то, что он рассказывал в 2022 году. О том, что Беларусь является независимым государством. И никаких планов там, по вторжению на какие-либо третьи страны со стороны Беларуси. Пусть нет, быть не может. И сейчас это не рассматривается. Вот это все ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, которое привело к чему? Все мы знаем, к чему это привело. И сейчас просто все повторяется. Все одно и то же. Вот как шахматная партия. Е2, Е4. Там свисток начинается. Мой. Все, господин Песков выступил, всех успокоил, что на самом деле мы ни нюхом, ни рылом. Значит, все дело идет вот именно к этому сценарию. Но не Беларусь будет решать, понимаете? Россия включит или не включит его? Я думаю, конечно, это не произойдет сейчас, пока будет идти визит господина Путина в Китай. Но после этого, в течение лета, вероятность резко выросла.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
7: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Хочется еще пожить. После 9 ранений и отказа в лечении военнослужащий решился на побег. Алексею Нетунаеву 46 лет. Подписывать контракт с Минобороны он не собирался. Но когда его сын, срочник, оказался на границе в Белгородской области, понял,

0: А я сразу штурмовики.
1: Алексей попал в 128-ю отдельную мотострелковую бригаду, где за полтора года службы ни разу не получил отпуск. Он 9 раз был серьезно ранен, при этом бойцу не позволяли пройти ВВК и как следует восстановиться. Его командир Бородин, не имея медицинского образования, лично определял, какие бойцы годны к службе.
0: Попал в эту 128-ю бригаду, и вот я столкнулся с этой я даже не прошел ВВК, даже отпуска у меня не было, хотя я получил 9 ранений. У меня и руки переломаны были, и лицо было переломано. Как бы у меня третья группа инвалидности, а мне ставят здесь, на 128-й бригаде. Спасибо Бородину, подполковнику, он делает мне то, что я годен.
1: По словам бойца, командованию вообще плевать на жизнь и здоровье личного состава. Более того, они практически не бывают на передовой и ведут аморальный образ жизни. В частности, Нетунаев рассказал о том, как подполковник Бородин постоянно развлекается в тылу, при этом посылая других на смерть.
0: Шашлычок, машлычок, девочек поставляют. Ну, он живет себе припевает и бухает. И все за него. А мы... Иди штурмуй. Нет ума, штурмуй дома, как говорится. Когда Бородин приезжает, он берет костыль и ходит для показухи с костылем. А на самом деле он вообще там, он даже не заходил на Волчанск. Он где-то там на Озоне и все.
1: Нетунаев подписывал контракт всего на год. Однако уволиться из армии не получилось ни спустя год, ни спустя 9 ранений. После того, как его в очередной раз признали годным, не дав пройти ВВК, он принял решение самовольно уйти со службы и сейчас вынужден скрываться.
0: Я не хочу умирать там, вот честно. Я знаю, это будет билет в один конец мне. Я больше не пойду уже. Все, хватит меня. Я подписывал контракт на год, всего лишь на год. А это уже второй год пошел уже. Ну, с меня уже хватит.
1: 9 ранений дают о себе знать. У мужчины полностью подорвано здоровье. Он остался инвалидом, при этом без возможности оформить пенсию по инвалидности. Работать он больше не может и вынужден скрываться. Говорит, никогда не думал, что жизнь так круто повернет, подписывая контракт полтора года назад. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
3: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула, а столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
4: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
3: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
5: Да мы ничего не ждали, мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
6: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это так-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Ну, я не знаю, там были жертвы или не было, но было такое, 2 взрыва, и здесь было 2, но говорят больше, я не слышала больше.
7: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
8: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на это дело? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно же там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю.

0: знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
1: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
2: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
1: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
3: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
1: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
1: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Новые опасные дроны. Военкор Романов о том, как Украина может отвоевать ними Мариуполь.
7: Есть уже много видео, можно увидеть, как беспрепятственно над мариупольским участком трассы Р-150 летают вражеские хорнеты и ищут себе цели, которые будут поражать в основном бензовозы и другой военный транспорт. На этой трассе постепенно возникает такая же ситуация, как на трассе Н-30. Несмотря на то, что линия фронта относительно больше 35 километров, но она на данный момент парализована. Из-за беспилотников противника движение для гражданского транспорта по ней вообще запрещено. Это к тому, что многие думают, если линия фронта двигается от больших городов и логистических маршрутов, то на ней становится безопаснее. Так-то оно так, но никто не учитывает, что дальность полета дронов противника увеличивается сильнее относительно движения линии фронта. К слову, именно поэтому все разговоры про буферные зоны – пустой звук. Дальше хуже, так как вся работа Хорнетов будет анализирована нейросетями, которые американское железо Qualcomm прекрасно поддерживает. И в течение полугода-года мы весьма вероятно столкнемся с полностью автоматизированными Хорнетами или другими дронами, которые РЭБом будет не подавить. Дрон просто будет прилетать в какую-то зону, а там дальше кружить, пока сам не выберет цель, которую для него выберет нейросеть как приоритетную.
6: Армузская дилемма. Свидетели Байрактара о том, что на самом деле происходит у Ирана и США.
8: Вся эта клоунада вокруг Армуза – дело на самом деле серьезное и касается всех. И нас тоже. Это не очередная перепалка между Тегераном и Вашингтоном. Современная экономика держится на кредите. Падение спроса при растущих издержках – это смерть для закредитованного бизнеса. Плюс нельзя прогнозировать, когда цены на энергоресурсы так скачут. Тонкие цепочки рвутся. Самая слабая фирма, самая закредитованная в звене, просто перестает платить по счетам. Дальше – домино. Это называется стагфляция. Слово страшное, но суть простая. Цены ползут вверх, а производство и занятость падают. Больше всего страдает молодежь и бедные слои населения. Пока мир еще не чувствует голода, но уже затягивает пояса и распечатывает резервы. А у нас за 4 года спецоперации не так, что этих резервов много.
6: Анастасия Кашеварова про самый массовый налет украинских беспилотников на Москву.
9: Есть погибшие и раненые среди мирного населения. Дроны над Москвой маневрировали и виражировали, и они не просто летели через Starlink, они управлялись в ручном режиме через Starlink. И тут глуши не глуши, интернет толку не будет. Он маневрирует, обходит оборону, уворачивается. Это не только осложняет работу по его сбитию, но здесь нужно действовать настолько аккуратно, так как вражеские дроны заходят в жилые кварталы. Естественно, что запрос на безопасность, что у богатого, что у бедного, что у высокопоставленного, что у обычного работяги одинаков. И государство не может на это не реагировать. А у нас в комиссиях, комитетах, попечительских советах и в разных других пригосударственных совещательных структурах исключительно бонзы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
10: Это вот так вот у нас Кочубеевки с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
1: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это 4-й по объему переработки и 2-й по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
11: Дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
1: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
12: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
1: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
13: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
1: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
6: Военкор Живов предупреждает: дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
14: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
6: Роман Сапоньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
15: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
6: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
16: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России, от Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. 3. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. Наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот если просто представить совершенно обычного человека. Вечер, тяжелый рабочий день позади, и этот человек заходит в типичный такой супермаркет.
18: Ну, стандартная картина.
17: Абсолютно. Причем этот человек давно не читает политические новости, не смотрит никакие дебаты, не ходит на митинги, ну просто нет на это ни времени, ни сил. Он подходит к полкам и смотрит на ценник. На обычный пакет молока, буханку хлеба, десяток яиц.
18: И что там? Очередной шок от цен?
17: Не просто шок. Вот в этот самый момент, под тусклым светом магазинных ламп, внутри него что-то тихо, но абсолютно безвозвратно ломается. Сегодня предстоит препарировать поразительную ситуацию, которую принес май 2026 года.
18: Так, звучит интригующе. Что именно произошло в мае?
17: Уровень недовольства действиями исполнительной власти в России внезапно подскочил до 27%.
18: 27. Стоп, а до этого сколько было?
17: А ведь еще буквально пару месяцев назад, где-то в январе или феврале, эти цифры стабильно держались на отметке 18-19%.
18: Слушай, звучит, конечно, как громкий заголовок, но давай включим скептика. Разве это первый подобный скачок? За последние несколько лет было столько колоссальных, прямо тектонических шоков. Общество, казалось бы, выработало титанический иммунитет вообще ко всему.
17: Вот, в том-то и дело.
18: Почему именно этот майский всплеск заслуживает такого детального разбора? Бывали же кризисы и похуже.
17: А потому что в этот раз нет никакого триггера. Вообще никакого. Если проанализировать графики прошлых лет, недовольство летело вверх после конкретных, очень резких событий. А сейчас все произошло на абсолютно ровном фоне. Никаких новостей, способных вызвать такую сиюминутную вспышку гнева.
18: То есть это не эмоциональная реакция?
17: Именно. Это звук того, как ломается несущая конструкция общественной адаптации. Это такая глубокая, долго копившаяся системная усталость. И в преддверии важнейших выборов в Госдуму в сентябре 26 года этот невидимый ползучий кризис ожиданий требует очень серьезного разбора.
18: Ну, если нет явного политического повода, значит, дорога всегда ведет к одному и тому же месту – кошельку.
17: Бинго.
18: Экономика. Но тут же тоже есть очевидная загвоздка. Официальная инфляция к весне 26 года зафиксирована на уровне 8,2%. Согласись, это ведь не гиперинфляция из 90-х.
17: Ну да, цифра вроде бы не космическая.
18: Это однозначная, вполне понятная цифра. Почему реакция такая острые, если макроэкономические показатели не выглядят как абсолютная катастрофа.
17: Подожди, что-то здесь явно не сходится. Проблема в том, что 8% – это классическая температура в среднем по больнице. Эта цифра учитывает стоимость авиабилетов бизнес-класса, каких-нибудь промышленных экскаваторов, бетономешалок.
18: Ну, логично, корзина Росстата огромная.
17: Но люди не едят бетономешалки. Возникает мощнейший феномен так называемой инфляции восприятия. Рост зарплат в стране сейчас составляет около 6,8%.
18: То есть доходы уже чисто математически отстают от роста цен?
17: Да, отстают. Но самое главное всегда кроется в деталях. Если взять базовую корзину, тот самый хлеб, молоко, банальные овощи, там рост цен составляет не 8%, там 15-18%.
18: Ого! 15% на еду – это уже больно?
17: А к этому добавляются тарифы ЖКХ, которые подскочили на 8,7%. Причем в ряде регионов этот рост достиг вообще 15%.
18: То есть макроэкономические отчеты живут в своей какой-то стерильной реальности, а ценники в продуктовом магазине у дома – в совершенно другой.
17: Абсолютно. И вот эта разница бьет по самому больному месту.
18: Получается, граждане начали тотально резать расходы.
17: Резать – это слишком мягкое слово. Происходит массовая, вынужденная ампутация привычного образа жизни. Почти половина населения, 47%, полностью отказались от походов в кино и театры.
18: Ничего себе! Половина страны не ходит в кино?
17: А 52% граждан просто вычеркнули из своей жизни кафе и рестораны.
18: И вот тут экономика упирается в суровую математику физического выживания. Знаешь, есть такая концепция – закон Энгеля.
17: Да, помню такое из экономики.
18: Звучит весьма академично, но суть пугающе проста и невероятно жизненна. Как только домохозяйство начинает беднеть, базовые продукты питания начинают сжирать все большую долю семейного бюджета. Человек больше не думает о покупке новой куртки.
17: Да ему уже не до куртки.
18: Или о поездке в отпуск, или о том же походе в кино. Его финансовый горизонт сужается исключительно до полок в ближайшем дискаунтере. И если раньше доля расходов на еду составляла в среднем 32%, то сейчас она доросла до 36%. Это не просто цифры из отчета. Это чистый математический маркер системного обеднения.
17: Верно. И знаешь, какая статистика в этом контексте пугает больше всего? 29% людей с хроническими заболеваниями начали экономить на лекарствах.
18: Подожди. Экономить на жизненно важных препаратах? Как это вообще выглядит на практике? Это ведь не отказ от лишней чашки капучино.
17: Это выглядит так. Человек с гипертонией, астмой или диабетом приходит в аптеку, смотрит на цену привычного оригинального препарата, понимает, что банально не тянет, и берет самый дешевый дженерик с огромным списком побочных эффектов.
18: Звучит жутко.
17: Или, что еще страшнее и показательнее, пациент начинает буквально ломать таблетку пополам. Он пьет половинную дозу, чтобы растянуть одну упаковку на весь месяц. Это прямой риск для собственного здоровья.
18: Если ситуация доходит до экономии на собственном здоровье, то неудивительно, что кардинально меняется сам портрет потенциального протеста. Традиционно недовольство часто ассоциировалось с жителями крупных мегаполисов.
17: Да, с условными хипстерами.
18: Точно, с теми, кому не нравился именно идеологический курс.
17: А вот теперь это лицо изменилось просто до неузнаваемости. 16% граждан открыто заявляют о готовности лично выйти на протесты, связанные именно с экономикой.
18: 16%. А в прошлые годы сколько было?
17: Для понимания масштаба, в 2024 году таких было ровно в два раза меньше. Всего 7%.
18: Двукратный рост. Серьезно.
17: И эпицентр этого гипотетического бунта уходит далеко за пределы столиц. Он смещается в малые города, в моногорода.
18: Ну да, представь себе населенный пункт, который держится на одном единственном заводе.
17: Именно. Зарплаты там жестко фиксированы, альтернативной работы нет вообще, а цены на то же самое молоко растут точно так же, как везде.
18: И когда экономика методично бьет по холодильнику, такой прагматичный протест всегда оказывается масштабнее, злее и упорнее любого идеологического недовольства.
17: Безусловно.
18: Ну давай разберем один очевидный парадокс. Если экономика так сильно давит, почему люди просто не адаптируются в очередной раз?
17: В смысле?
18: Если оглянуться на период с 22 по 25 год, уровень адаптивности в обществе был просто фантастическим. Казалось, общество может привыкнуть вообще ко всему. В 22 году наблюдалась беспрецедентная консолидация, рейтинг президента достигал 80%.
17: Было такое, да.
18: Потом случился шок мобилизации. Уровень тревоги прыгнул с 35 до 69% буквально за считанные дни.
17: Но ведь люди справились с этим.
18: В том-то и дело. К 25-му году сформировалась так называемая новая нормальность. Люди научились жить и функционировать внутри этого шторма.
17: Слушай, тогда возник очень удивительный феномен расщепления сознания. Граждане оценивали личные итоги года в плюсе на 16 пунктов.
18: Так.
17: Но при этом государственные итоги находились глубоко в минусе, минус 35 пунктов. То есть человек говорил, да, в государстве все сложно, вокруг кризис, но я лично кручусь, у меня все нормально, я справился.
18: И разве вот это умение жестко отделять свое личное от государственного не идеальный бронежилет для человеческой психики? Просто закрываешь дверь своей квартиры, обустраиваешь свой маленький быт и не пускаешь внешний агрессивный мир внутрь. Почему эта психологическая броня вдруг дала трещину именно сейчас, в 26-м году?
17: А потому что любая человеческая психика – это не бездонный колодец. Ресурс просто выгорел до дна. Наступил тотальный изматывающий синдром отложенной жизни.
18: Отложенной жизни?
17: Но невозможно сидеть во внутренней миграции вечно. когда нужно продолжать жить. Молодым семьям нужно планировать рождение детей.
18: Согласен. Тут на паузу не поставишь.
17: Люди банально устали ждать момента, когда все это наконец-то закончится, чтобы начать жить полноценно.
18: Это, кстати, очень многое объясняет в контексте отношения к текущему военному конфликту. Статистика показывает резкий, просто тектонический сдвиг. Сейчас 62% выступают за мирные переговоры.
17: 62. Цифра колоссальная.
18: Для сравнения, в 2023 году этот показатель находился на уровне 41%, а за продолжение действий до победного конца сейчас выступают лишь скромные 27%.
17: И вот здесь нужно провести очень четкую и критически важную границу. Это не какое-то внезапное идеологическое прозрение или массовое пацифистское пораженчество.
18: А что тогда?
17: Это чистый, холодный прагматизм бесконечно уставших людей. Многие из этих 62% могут все еще находить оправдание самому началу событий в 2022 году.
18: Да, они не поменяли свои взгляды на прошлое.
17: Но они смотрят на ситуацию в 2026 году и просто не видят реального военного решения. Они видят тупик, который ежедневно вытягивает ресурсы из их кошельков и разрушает их нервную систему.
18: Плюс нельзя игнорировать масштаб явления, которое психологи называют вторичной травматизацией.
17: Да, это страшная вещь.
18: Это ведь не просто абстрактная статистика из вечерних новостей, это примерно 15-20 миллионов граждан. Члены семей, близкие родственники, друзья, коллеги, тех, кто непосредственно находится в зоне конфликта.
17: 15 миллионов – это целый огромный мегаполис, и даже больше. Если сводить все эти разрозненные факты воедино, кризис 26-го года – это не оглушительный взрыв на городской площади, это медленная, ползучая, разрушительная эрозия.
18: Коррозия металла, так сказать.
17: Да. Это разрушение базового доверия из-за колоссального разрыва между тем, что уверенно обещают с телевизионных экранов, и тем, что человек реально видит в своем собственном холодильнике.
18: И в аптеке.
17: У системы окончательно сломался ее самый проверенный исторический инструмент управления обществом. Больше невозможно эффективно консолидировать граждан бесконечной внешней угрозой.
18: Потому что невозможно пугать внешней угрозой общество, которое от самого состояния этой перманентной угрозы смертельно устало. Страх просто перегорел, как лампочка, и сменился глухой, вязкой апатией. И вот это подводит к финальной довольно пугающей мысли.
17: Какой именно?
18: Если вот этот огромный скрытый протестный потенциал, это тихое кухонное раздражение десятков миллионов людей, не находит легального выхода ни в избирательных бюллетенях, ни на улицах в виде открытых акций, куда денется эта энергия?
17: Действительно, она же не испарится.
18: Вот в долгосрочной перспективе стоит задуматься, не становится ли такая тотальная парализующая апатия более разрушительной для самого фундамента государства, чем любой даже самый жесткий открытый политический бунт. Ведь когда людям становится абсолютно все равно, что будет дальше со страной, государство теряет свою главную опору.
17: Это по-настоящему глубокий вопрос, который сейчас точно не дает спать политтехнологам перед сентябрем. На этом будем заканчивать сегодняшний разбор.
18: До новых встреч!
17: И сохраняйте критическое мышление.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
8: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
1: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
19: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
1: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместное тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
20: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
1: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
21: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет, и билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
1: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ренат Сулейманов.
22: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
1: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч безвестивших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский Лоцман».
23: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем Росатома находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес Росатома в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. Это атомные ледоколы. Это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому. Медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Санкции проедают промышленность. Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
0: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший, а потом вас лишают этого рынка, я говорю в первую очередь о Европе, потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
0: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Криминальные новости.
4: Заживо сжег соседа в бане 70-летний пенсионер из Туапсинского района. С ним у него был давний земельный спор. В результате погиб еще и гость соседа. 15 мая мужчины выпивали в поселке Огой на приусадебном участке потерпевшего. Поругались, подрались. Ночью, когда двое уснули в бане, пожилой мужчина облил помещение бензином, бросил зажигательную смесь и закрыл дверь снаружи. Один погиб на месте. Второй гость смог выбраться из горящей постройки и позвать на помощь, но наутро умер в больнице. Поджигателя задержали, он признал вину за двойное убийство. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Военного, который убил вдову участника СВО ради гробовых, приговорили к 24 годам особого режима. Дениса Гапарова обвиняли еще в дезертирстве, разбое и краже. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина лечился в военном госпитале в Благовещенске. Но после выписки обратно в часть не вернулся, а уехал домой в поселок Арти и сменил фамилию. 6 августа того же года его задержали, вернули в часть, но он снова сбежал. Весной 2025-го Гапаров познакомился с 44-летней Оксаной Мухитовой, которая рассказала, что у нее есть 12 миллионов рублей гробовых за погибшего на Украине мужа. Женщина отказалась дать Гапарову миллион на новую машину. И 8 мая он вывез ее в поле, ударил кулаком в лицо, а когда женщина упала, начал душить шнуром. Затем забрал телефон Мухитовой, вытащил из багажника молоток, несколько раз ударил ее по затылку. Тело Гапаров закопал там же, в поле, и уехал домой. Деньги убитой он перевел себе и своей жене, поскольку знал пароль от приложения «Сбербанк онлайн». Также мужчина несколько дней переписывался от имени погибшей с ее близкими. Но потом родные все же забеспокоились и обратились в полицию. Спустя 4 дня задержали Гапарова. Вину мужчина признал полностью. В суде он сказал, что у него были судимости, но сейчас они погашены после участия в СВО. Двум экс-полицейским из Москвы назначили от 10 до 13 лет колонии по делу об изнасиловании несовершеннолетней в служебной машине. Суд также лишил их специальных званий и запретил работать в правоохранительных органах в течение 4 лет. По версии следствия, в ноябре 2024 года полицейские задержали в Тимирязевском парке 17-летнюю девушку и ее знакомого под предлогом подозрений в незаконном обороте наркотиков. Через некоторое время молодого человека отпустили, а девушка осталась в служебной машине. Сотрудники ППС начали угрожать ей проблемами, предлагали решить вопрос другими способами, потребовали от нее 100 тысяч рублей, но девушка отказалась. Тогда мужчины привезли ее к отделу полиции по району Коптева, чтобы запугать, но не стали заводить внутрь. После этого один из полицейских предложил девушке заняться с ним сексом, и силовики заехали в аптеку за презервативами, а затем вернулись к Тимирязевскому парку. Там один из полицейских изнасиловал девушку просто в патрульной машине. Второй в это время стоял снаружи и контролировал окружающую обстановку, пишет травмпункт. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Главные новости дня.
1: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты.

0: Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
1: Добрый день.
2: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
1: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
0: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
3: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
0: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
4: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживать стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
0: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Депутат от Бурятии Каир Циренов раскритиковал политику «Единой России» и обвинил партию президента в подавлении свободы слова.
7: На митинге собрания запрещаете людям выражать свое мнение. Однако для вас нормально устраивать свои единороссовские митинги посреди центра города и кричать лозунги «Во славу Единой России». Вам кажется нормальным во время проведения СВО согнать бюджетников ФСК и проводить шабаши, где людям рассказываете, как хорошо они при вас живут. Дайте людям свободно общаться в интернете, дайте право людям мирно собираться на наших площадях, иначе люди сами заберут то, что им полагается по справедливости. Масштабы коррупции, особенно в республике сегодня, зашкаливают по всем параметрам. Да, Алексей Самбуевич не раз заявлял, что это якобы эффективная борьба с коррупцией, но вы, видимо,

0: ради повышения эффективности борьбы с коррупцией себе в команду, так называемую команду «Бряти», специально понабрали таких людей, которые просто проворовались на самых высоких уровнях. Власть в республике откровенно провалилась, что, может быть, пора действительно подумать о том, чтобы уйти, дать место другим, управлять республикой и навести уже порядок после вот этих уже сколько, 9 лет просто сумасшедшего беспредела в республике.
1: Военный эксперт Константин Сивков раскритиковал сторонников ядерного удара по Украине.
2: То есть речь идет о том, что нанесение единичных или групповых ядерных ударов в количестве 1, 2 или 3, 4 существенного влияния на ход боевых действий не окажет. Не окажет. Скорее озлобит. И еще в большей степени осложнит боевые действия. Но при этом возникают зоны радиоактивного заражения. Значит, они делятся на А, Б и С. Значит, Б это сам, С это самая зона наиболее высокого уровня радиационного заражения, Б это меньше, С, А это уже более слабое. Вот это мы должны хорошо понимать. Да, после этого, конечно, не будет Европы.
3: И Европы, кстати, не будет.
2: В этом случае Европы не будет.
3: Но нам-то от этого легче.
2: Вот, 500 миллионов погибнет. Но зато территория будет освобождена для китайцев и для американцев. Очень хорошо, да? Таким образом, вот эти деятели, которые об этом говорят, это либо подлые, грязные провокаторы, которых надо выявлять и сажать как врагов нашей страны, либо конченые глупцы, которые служат и поддерживают в своих ремарках такие же дебилы и дегенераты. Я не боюсь этих слов. Пусть слушают и знают. Дебилы и дегенераты. Очень опасные дебилы и дегенераты. Причем я даже не знаю, кто опаснее. Умный враг, распространяющий слухи, или дурак, дебил с инициативой. По мне, дурак и дебил с инициативой опаснее умного врага.
4: Письма с фронта. Голоса военных корреспондентов. Актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
6: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15:05 утра.
5: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
7: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
8: Мы не ждали, конечно, мы не войну не проходили. Мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, ну, у нас уже это атака-то была, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
9: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
10: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить будет. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
5: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
11: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили».
5: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
12: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают, а теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина, нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
5: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
13: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
5: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Солдатская почта.
5: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 22 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
14: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
5: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
15: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется – мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы, а семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
5: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
12: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 26-м году будет только нарастать.
5: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Что будет с бензином? После атаки дронов остановил работу московский НПЗ. Ночью налет беспилотников пережил и крупнейший НПЗ страны в Нижегородской области. Топливный рынок проходит серию жестких испытаний. Сразу несколько стратегических промышленных объектов страны подверглись массированным атакам беспилотников. Вслед за столичным регионом, где под удар попал московский НПЗ, география налетов расширилась на Поволжье и Северный Кавказ. В ночь на 20 мая под ударом оказался город Кстово Нижегородской области. Местные жители активно делились в соцсетях кадрами пролетов дронов и пожара на объекте.
16: Это вот так вот у нас в Кочубеевке с окна, вот с дома. Сейчас попал дрон, вот так горит Невинка. На данный момент у нас 5 беспилотков. И вот так вот горит сторона, в сторону Невинки, вот с Кочубеевки. Это я с дома снимаю.
5: По данным местных журналистов, целью стал нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий «Лукойлу». Это четвертый по объему переработки и второй по объемам производства бензина НПЗ в стране. Способный выдавать до 5 миллионов тонн автомобильного топлива в год. Одновременно с этим в Ставропольском крае в результате налета БПЛА произошло возникновение пожара на территории химического комбината «Азот» в Невинномысске.
17: Та дроны шли один за другим прямо над жилыми домами в сторону промзоны. У нас в городе сразу паника началась. Мы все бросились к заправкам, потому что этот НПЗ для региона ключевой. И если он встанет, проблемы с горючим начнутся моментально.
5: Официальные лица Нижегородской области инцидент пока не комментировали. Однако эксперты отрасли напоминают, что предприятие в Кстово уже приостанавливало переработку после аналогичной атаки 5 апреля. Повторный удар создает серьезные риски дефицита бензина на внутреннем рынке. На этом фоне в стране фиксируются сбои другого рода, инфраструктурные. Из-за регулярных отключений интернета, а также на фоне недавнего повышения налогов, россияне начали массово переходить на расчеты наличными. По данным аналитического центра CheckIndex, доля платежей кэшем в апреле достигла 30%, показав рекордный прирост. Как это выглядит на практике, рассказывает владелец СТО Максим Ковалев.
18: В последний месяц работать по безналу стало практически невозможно. Постоянно падает терминал, то связь пропадает из-за глушилок и мер безопасности, то провайдеры проводят какие-то технические работы. Клиенты злятся, не могут оплатить картами или через СБП. В итоге и мы, и покупатели массово возвращаемся к старым добрым бумажным деньгам. К тому же, после изменения налоговых ставок, многие мелкие точки целенаправленно уходят в серую зону, чтобы хоть как-то удержать рентабельность.
5: Самый заметный уход в наличный расчет зафиксирован в сфере торговли продуктами, автотоварами и в строительстве и автосервисах. Экономист Наталья Зубаревич отмечает, что сочетание ударов по энергетическому сектору и цифровая нестабильность постепенно подтачивают привычный уклад жизни крупных российских городов.
19: Мы наблюдаем классический кумулятивный эффект. С одной стороны, точечные удары по Москве и Нижнем Новгороде сокращают предложение топлива, что создает долгосрочную угрозу для цен на заправках. С другой стороны, защитные меры, включая блокировки и ограничения интернета, парализуют привычную цифровую экономику. Бизнес и граждане реагируют на это единственным доступным способом – уходом в наличные и закупками впрок. Спрос на кэш в мае оказался рекордным за последние 3 года. Для государства это означает падение прозрачности рынка и ускорение инфляционных процессов, остановить которые в нынешних условиях крайне сложно.
5: Пока профильное министерство заверяет, что запасов топлива в стране достаточно, а банковская система работает в штатном режиме, реальный сектор экономики продолжает подстраиваться под новые риски 2026 года. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Слушай, вот представь себе экономику, где уровень безработицы, ну, практически равен нулю.
21: Ага.
20: Все пределы. Компании просто наперебой предлагают вакансии. Звучит как абсолютно идеальная картинка, правда?
21: Ну, если бы. На самом деле это сценарий идеального шторма. Безработица в России упала до исторических 2-1%.
20: Ого!
21: Да. А в Москве и Петербурге вообще до 1,8%. И это, знаешь, совершенно не повод открывать шампанское.
20: Скорее повод бить тревогу, потому что за этими красивыми цифрами скрывается настоящая структурная катастрофа.
21: В экономике просто физически кончились свободные руки.
20: Абсолютно.
21: Вот если кто-то заметил, что любимая кофейня у дома стала закрываться на 2 часа раньше, или курьер едет полдня вместо 20 минут, это именно оно.
20: Да, эхо того самого кадрового голода. И сегодня стоит детально разобрать, как именно сформировался этот дефицит.
21: Посмотреть на математику рынка труда. Почему старые схемы больше не работают, но и к чему приведут отчаянные попытки властей решить проблему прямо сейчас.
20: Давай начнем с самых базовых вещей, с математики. Чтобы понять масштаб катастрофы, нужно взглянуть на цифры.
21: Давай.
20: С 2022 по 2026 год резерв временно неработающих в России сократился на 2,6 миллиона человек.
21: 2,6 миллиона. Это гигантская цифра.
20: Просто из экономики испарилось население крупного европейского мегаполюса. Куда исчезли все эти люди?
21: Ну, тут сработал эффект домино. Факторов сразу несколько, и они ударили одновременно.
20: Первый, ну и самый очевидный удар – массовая эмиграция. Речь идет об оттоке до 1-2 миллиона молодых специалистов.
21: Угу.
20: Айтишники, инженеры, проектировщики. И они уехали безвозвратно, забрали семьи, перевезли бизнесы и налоги.
21: Так.
20: Во-вторых, массовый набор на контрактную службу. Это вымывает из экономики здоровых мужчин, ну и уход части людей в теневой сектор.
21: Логично.
20: Ситуация вообще напоминает игру в музыкальные стулья, только наоборот. Стульев, то есть вакансий, все больше, а игроки просто вышли из комнаты.
21: Аналогия яркая, но, слушай, я тут поспорю.
20: Да, в чем?
21: Списывать все исключительно на события последних 4 лет значит не видеть слона в комнате.
20: А ты про демографию?
21: Именно. Да, настоящая бомба замедленного действия – это демографическая яма 90-х.
20: Да, цифры там пугающие.
21: Они безжалостны. Смотри, в 1987 году родилось 2,5 миллиона детей, а в 1999 – всего 1,2 миллиона. Разница больше, чем в 2 раза.
20: То есть поколение, которому сейчас 23-26 лет, оно просто физически малочислено.
21: Да. Их элементарно не хватает, чтобы заменить тех, кто уходит на пенсию.
20: Резерва для омоложения кадров нет в принципе. Даже если бы никто не уехал, людей все равно не хватило бы.
21: Совершенно верно. Математику не обманешь. И к этому добавляется еще один мощный фактор – старение рабочей силы. Сейчас 35% всех работников старше 50 лет.
20: 35%? Ничего себе.
21: Средний возраст вырос до 43 лет. И на практике это значит, что на заводе или стройке рабочему уже тяжело тянуть прежний объем. Люди чаще уходят на больничные.
20: Понятно. Но смотри, если местных работников физически не хватает, экономика обычно делает простой шаг – привлекает внешних трудовых мигрантов.
21: Ага.
20: Почему этот проверенный механизм, ну, который работал годами, вдруг сломался в 2025 году?
21: Потому что правила игры радикально изменились. Причем в сторону максимального ужесточения.
20: Да, власти ввели так называемый цифровой профиль мигранта. И на бумаге это, наверное, звучало отлично. Контроль, прозрачность.
21: А в реальности?
20: А в реальности эта неповоротливая система постоянно виснет. Оформление на работу превратилось в бесконечный бюрократический ад. Документы застревают в цифровой очереди на недели.
21: И это только верхушка айсберга. Дальше посыпались региональные запреты. В десятках регионов мигрантам просто запретили работать в такси, в торговле.
20: Плюс жесточайшие экзамены по языку.
21: Да. И каков итог? Поток рухнул катастрофически. С 5,5 миллиона человек до менее чем 2,5 миллиона.
20: Половина просто не приехала.
21: Вот именно. И тут начинается самое интересное. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, стартовал совершенно поразительный эксперимент. Попытка завести рабочих из Южной Азии.
20: Индия, Бангладеш, Шри-Ланка в 2025 году выдали 56 тысяч таких разрешений.
21: Эксперимент беспрецедентный. Но надо называть вещи своими именами, адаптация этих работников обернулась абсолютным провалом. Возникли фундаментальные барьеры. Во-первых, полное незнание русского языка.
20: Ну да, рабочие из СНГ хотя бы понимали прораба на стройке.
21: А здесь глухой языковой барьер. Во-вторых, специфика быта. Этим рабочим необходимо халяльное питание, места для молитв прямо на площадках. И в-третьих, логистически.
20: Да, одно дело автобусы из соседней страны, а другое – чартеры с самолетами из Шри-Ланки. Экономика такого найма просто рассыпалась.
21: Именно.
20: Слушай, ну, логистику еще как-то можно просчитать. Но к климату-то привыкнуть можно. Зимние куртки купить, чай горячий наливать.
21: Суровая реальность быстро развеяла эту иллюзию. Ты не можешь взять человека, который жил при плюс 30, и поставить его в январе на леса в Тюмени.
20: Ужас.
21: Да, прошлой зимой фиксировались массовые обморожения среди рабочих из тропиков. Они элементарно не понимали, как одеваться.
20: И даже если закрыть на это глаза, 56 тысяч разрешений – это капля в море. Это никак не закрывает дефицит в 3-4 миллиона.
21: Абсолютно.
20: Хорошо. Если мигрантов нет, местных нет, логичным шагом была бы автоматизация. Нет людей – ставь машины.
21: Звучит просто.
20: Заменяя ручной труд промышленными роботами, софтом. Но тут экономика натыкается на железобетонную стену.
21: Технологическая изоляция.
20: Да. Российский бизнес в жесткой санкционной ловушке. Передовые опыты и станки из Германии, Японии просто недоступны.
21: Купить напрямую нельзя.
20: А параллельный импорт делает стоимость космической. Плюс нет сервисного обслуживания. Отечественные аналоги либо существуют в презентациях, либо сильно уступают. В итоге приходится полагаться на ручной труд.
21: Это как пытаться вычерпать воду из тонущей лодки чайной ложкой, просто потому что насосы не продают.
20: Именно так.
21: И вот тут возникает следующий конфликт. Этот самый ручной труд, которого и так не хватает, агрессивно перехватывает оборонный сектор.
20: Развернулась прям война за кадры. Тот самый пылесос военно-промышленного комплекса.
21: И я бы сказал, это черная дыра, которая втягивает трудовые ресурсы. Смотри, гражданский сектор, розница, фермеры работают на грани рентабельности.
20: Да, они предлагают зарплату 30-50 тысяч рублей и просто умирают с конкуренцией с заводами.
21: Потому что оборонные предприятия перебивают любые ставки. Предлагают от 70 до 150 тысяч за ту же самую работу.
20: А военные контракты поднимают планку еще выше, от 150 до 300 тысяч. В итоге оборонка высасывает из регионов всех, от токарей до программистов.
21: Гражданскому бизнесу просто нечем крыть такие козыри.
20: Очевидно, что систему клинит, работать некому. И как правительство пытается закрыть эти дыры прямо сейчас, весной 2026 года.
21: Меры принимаются поистине отчаянные. Радикальные кризисы порождают радикальные решения.
20: Давай разберем их. В марте 2026 года принят закон, удваивающий лимит сверхурочной работы. Было 120 часов в год, стало 240. Власти надеются закрыть этим 100 тысяч вакансий.
21: Надежда – это хорошо, но…
20: И вторая мера – массовое возвращение пенсионеров. Обещают гибкие графики, наставничество, удаленную работу.
21: Оптимизм чиновников вызывает серьезные опасения. Давай возьмем закон о 240 часах сверхурочных. Это значит, что человек должен работать дополнительный месяц в году.
20: По сути, по лишнему часу каждый рабочий день.
21: Да. И это прямой путь к тотальному выгоранию. Человек не машина. Уставший работник начинает производить брак. Уставший водитель попадает в аварию.
20: Логично.
21: Медики прогнозируют резкий скачок сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительные часы не конвертируются линейно в эффективность. Производительность каждого часа только падает.
20: А что не так с возвращением пенсионеров? Разве не здорово использовать опыт старшего поколения?
21: Важно понимать причину. Они возвращаются к станкам и кассам не от хорошей жизни. Давай посмотрим правде в глаза. Средняя пенсия составляет 25 тысяч рублей.
20: Так.
21: При реальной инфляции в 15-20% эта сумма – грань физического выживания. Пожилые идут работать, чтобы банально прокормиться.
20: И для системы это создает новые риски.
21: Колоссальные. Представь человека в 68 лет, который по 12 часов стоит за кассой. Это неминуемая перегрузка системы здравоохранения.
20: Бесконечные больничные.
21: Да, обострение болезней. Экономика фиксирует падение общей производительности труда. Замкнутый круг.
20: Получается, все эти меры сверхурочные, пенсионер – это лишь временная заплатка. Пластырь на зияющую рану. К чему экономика придет через пару лет, к 2028 году?
21: Горизонт вырисовывается весьма мрачный. Ожидается радикальная трансформация рынка труда.
20: Переход к модели стран Персидского залива, типа ОАЭ или Катара?
21: Именно к этому все и идет.
20: То есть изолированные трудовые поселения за высоким забором на окраинах промзон для бригад из Африки и Индокитая?
21: Жесткий контракт, строгий режим.
20: Передвижение только на автобусах до завода, никакой интеграции, изучения языка или семей, искусственно изолированная сила.
21: И здесь кроется проблема. Крупные корпорации потянут строительство таких лагерей, а малые и средние нет.
20: Владелец пекарни или автосервиса останется ни с чем и закроется?
21: Да. А параллельно запускается процесс скрытого повышения пенсионного возраста.
20: Скрытого? Закон же никто не меняет?
21: Власти боятся протестов. Поэтому на бумаге возраст не поднимут. Но включается экономический механизм принуждения.
20: Заморозка пенсии и инфляция?
21: Точно. Люди будут вынуждены добровольно оставаться на рабочих местах до 70, а то и 75 лет.
20: Выбора нет. Либо работать до последнего, либо нищета.
21: И итог для экономики – полная стагнация. Рост ВВП в рамках погрешности – где-то 0,4-0,6%.
20: Инноваций-то нет.
21: Да, все инвестиции уходят на латание дыр и удержание стареющих кадров.
20: Пора подводить итог. Ситуация на рынке труда – это зеркало, которое отразило все накопленные проблемы.
21: Угу.
20: Демографическую яму, технологическое отставание за санкциями, перекосы в сторону оборонки. Паллиативные меры лишь оттягивают катастрофу, а цены на трудоемкие услуги продолжат пробивать потолок. Труд становится самым дефицитным товаром.
21: Кризис такого масштаба невозможно залить деньгами. Требуются глубинные решения, которых пока не предвидится.
20: И вот провокационная мысль в финале. Сейчас дыры на производствах затыкают сверхурочной работой и пенсионерами. Но помнишь малочисленное поколение 90-х?
21: Конечно.
20: Прямо сейчас они рожают своих детей, формируют новую, еще более глубокую демографическую яму.
21: Да.
20: И если сегодня у станков вынуждены стоять 70-летние, то что произойдет в условных 40-х годах?
21: Когда на рынок выйдет это новое малочисленное поколение.
20: А сегодняшние работники уже физически не смогут стоять на ногах. Кто будет держать экономику?
21: Это вызов, который может полностью перекроить экономическую реальность. И ответа пока ни у кого нет.
20: Точно заставляет по-другому взглянуть на кассиршу в супермаркете у дома? Она прямо сейчас держит фронт, но кто придет ей на смену через 15 лет? Отличная пища для размышлений. Спасибо за внимание к проекту. До новых встреч в разборе дня.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Пекинский гамбит. Через несколько дней после визита Трампа в Пекин приехал Владимир Путин. Что известно? Большая геополитическая игра в Азии набирает пиковые обороты. В Пекине приземлился борт Владимира Путина. Это его первая зарубежная поездка в этом году. Официально визит приурочен к 25-летию российско-китайского договора о дружбе.
2: Уважаемый господин Си Цзиньпинь, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием.
1: Однако внимание политических аналитиков приковано к контексту встречи. Владимир Путин прибыл в Китай буквально после Дональда Трампа, который покинул Поднебесную всего 4 дня назад. Востоковеды уже окрестили происходящее пекинским гамбитом. Си Цзиньпин разыгрывает сложную дипломатическую партию, где лидеры двух ядерных держав по очереди посещают Пекин. Вот только если Трамп вел переговоры с позиции глобального паритета, то для Москвы экономическая зависимость от Китая за последние годы стала критической. Чтобы разбавить сложную повестку человеческими историями, госсми показали символичный сюжет из прошлого. В графике Владимира Путина специально нашли время для встречи с китайским инженером Пен Паем. Сообщается, что президент видел его еще 11-летним ребенком во время самого первого визита в КНР в далеком 2000 году.
3: Добрый день.
22: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
3: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность.
1: Пока профильные ведомства умиляются историей инженера, за закрытыми дверями приходится решать вопросы экономической стабильности. После потери европейских рынков Китай остался для Москвы ключевым торговым партнером. Российская делегация приехала обсуждать сохранение объемов закупок сырья, спасение энергетических контрактов и, главное, проблему проведения платежей, по которым бьют вторичные санкции США. При этом Пекин сейчас поставлен в крайне жесткие рамки, отмечает экономист Артем Волков.
23: Визит Трампа наглядно показал, что Белый дом готов усиливать тарифное давление на КНР, если Пекин продолжит глубокую технологическую поддержку России. Си Цзиньпин сейчас выстраивает тончайший баланс в отношениях с Вашингтоном. И на этом фоне стартуют российско-белорусские учения по применению тактического ядерного оружия. Для Китая любые ядерные риски и дестабилизация – это прямая красная линия. Пропаганда может сколько угодно крутить сюжеты про дружбу, но реальность такова. Пекин будет жестко требовать от Москвы не ломать его собственную игру с американцами.
1: Хотя госагентства преподносят визит как шаг к новому многополярному миру, статистика показывает, что финансовая зависимость России от юаня стала абсолютной. При этом Си Цзиньпин не раз лично заявлял, угроза использования ядерного потенциала в действующих конфликтах категорически неприемлема.
18: Для Москвы эта ситуация выглядит как цугцванг. Путину необходимы финансовые и политические гарантии, но Си Цзиньпин не станет рисковать доступом на ёмкие американские рынки ради геополитических амбиций соседа. Тот факт, что Трамп уехал из Пекина с признанием паритета сил, а российская сторона вынуждена перебивать повестку ностальгическими встречами с повзрослевшими китайскими детьми, показывает реальный баланс сил в этом тандеме. Без экономической подпитки со стороны КНР удерживается стабильность внутри России будет катастрофически сложно, и в Пекине это прекрасно понимают.
1: Пока лидеры позируют перед камерами, а госканалы транслируют кадры официального приема, за кулисами решается судьба российских торгово-финансовых цепочек на весь оставшийся год. Сигналы из Пекина могут заставить российское руководство скорректировать и риторику, и масштаб военных маневров. Чем закончатся эти двухдневные переговоры, узнаем в ближайшие 48 часов. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: Президент Владимир Путин раскритиковал Германию за развал автопрома и отсутствие роста зарплат.
26: Volkswagen погибает, Porsche погибает, стекольная промышленность погибает, значит, сфера удобрения погибает. Но ради чего? ФРГ – ведущая экономика Евросоюза, да? Балансирует на грани рецессии. Лучше бы занялись бы спасением своего автопрома и повышением заработной платы.
24: Главные новости дня.
27: Санкции проедают промышленность.
6: Союз предпринимателей попросил Владимира Путина засекретить иски о санкционном ущербе. Российский союз промышленников и предпринимателей направил Владимиру Путину предложение дать право в судах России требовать возмещения ущерба от зарубежных компаний, если те не исполнили своих обязательств перед российскими партнерами из-за санкций. Например, если у какой-то российской компании был поставщик на Западе, который из-за введенных санкций резко перестал поставлять продукцию и нарушил контракт, чтобы с него можно было взыскать убытки в суде. Но есть один нюанс. Данные об этих убытках не должны публиковаться. То есть предприниматели требуют буквально запретить публикацию судебных актов в сети, чтобы не рассекретить масштабы своих убытков. Инициативу о запрете на публикацию контрисков поддержал Минюст. Однако Минэкономразвития выступил против. В ведомстве считают, что это может создать неблагоприятный облик российской юрисдикции для потенциальных иностранных инвесторов. Однако деньги и так массово бегут из страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Инвестиционная активность падает. Все, кто может, вывозят деньги из страны. Посмотрите статистику Центрального банка. Вывоз капитала из России за прошлый год более 100 миллиардов долларов. Хорошая цифра, правда же? Это значит, что никто не хочет вкладываться в родную страну. И все деньги, какие есть, стараются максимально далеко от родной страны любыми способами увести. И, видимо, неплохо научились это делать. Поэтому какой же рост экономики?
6: И экономика падает. Внутренний валовый продукт России стремительно сокращается. За первые месяцы этого года экономика ужалась почти на 2%, и даже Минэкономразвития ухудшил свои ожидания и снизил свой прогноз роста ВВП на текущий год. Накопительный эффект санкций дает о себе знать, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: Ну вот, допустим, лесная отрасль возьмем. Долгое время ее накачивали кредитными ресурсами все крупнейшие банки под контракты на Европу. В итоге у лесной отрасли сотни миллиардов рублей долгов перед банковской системой и нет европейского рынка. А другого тоже нету. Вот это ярчайший пример того, почему экономика нагнулась, загнулась и падает. Потому что, когда вы вкладываете огромные деньги в то, чтобы работала под рынок, который действительно маржинальный, хороший. А потом вас лишают этого рынка, я говорю, в первую очередь о Европе. Потому что без Европы российская экономика не жизнеспособна. Ни лесная, ни угольная, ни металлургическая, ни нефтяная, ни газовая промышленность. Никакая промышленность без Европы невозможна.
6: Выбраться из такой патовой ситуации помогла бы отмена санкций, говорит экономист. Целые отрасли экономики могли бы воспрять и перестать, наконец, генерировать убытки. Но для этого нужно возобновление мирного переговорного процесса, считают эксперты. А пока об этом речи не идет. И все, что остается крупным компаниям, это надеяться на компенсации в суде. При этом хорошо, если удастся скрыть свои колоссальные убытки от широкой общественности. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
24: Радиолента. Прямая речь.
25: Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков о том, что основная ценность визита в Пекин президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов в содержании, а не в церемониях.
9: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, а мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
24: Радиолента. Голос темного времени.
4: Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Приднестровье под угрозой, военкор подобный о том, что задумала Украина.
11: Продолжение темы возведения укреплений вооруженных сил Украины на границе с Приднестровьем. Командование противника «Запад» заявили, что этот участок границы остается в центре внимания из-за присутствия на данной территории российского военного контингента и нестабильной обстановки в сфере безопасности. Добавим, что помимо зубов дракона и колючей проволоки, украинские войска развивают здесь и ракадные дороги, предназначенные для маневренности и логистического обеспечения войск. Все это в Киеве называют оборонительными мерами. Напомним, ранее Киев предложил Кишиневу помощь в освобождении Приднестровья. По мнению главы украинского МИДа, это могло бы быть частью практического сотрудничества в сфере безопасности, если Кишинев сделает такой запрос. Выводы из всего вышесказанного делайте сами. Надеюсь, наверху тоже делают. Мы и так потеряли слишком много сфер влияния за последние годы.
10: Военкор, канал «Старшие», да о том, что задумал Илон Маск.
11: Прочитал в новостях, что Starlink начал запускать интернеты прямо на iPhone и Android. Имеется в виду новые модели аппаратов. Также требуется подписка. Коварный Маск. Зря, получается, его батюшку таскали по всей России и показывали концерты художественной самодеятельности. Это что же, теперь Маск может взять и подло ударить спину Роскомнадзора, разрешив пользоваться Starlink'ом с мобильных устройств на территории России? Придется импортозамещать айфоны и андроиды чем-нибудь духовно скрепным, где нет этого бесовского выхода в открытый космос к спутникам, где одна порнография. Если без шуток и злого сарказма, то, конечно, Маск совершил главную научно-техническую революцию нового времени, в корне поменяв тактику и стратегию войны, которая в том числе в себя включает информационное противоборство – путем ограничения информационных ресурсов противника. Рано или поздно нам все равно придется работать на вражеской площадке, продвигая свои нарративы. Если это будет сделано безграмотно и топорно, мы проиграем.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Не хватит и на могилу. В Башкортостане в 20 раз урезали гробовые семьям погибших солдат. Цена жизни солдата упала до минимума, как бы цинично это ни звучало. В Башкортостане власти в очередной раз урезали региональные выплаты семьям погибших на СВО. Правительство республики уже в четвертый раз с начала боевых действий сократило размер гробовых. Теперь вместо 500 тысяч рублей родственникам выплатят всего по 100. В общей сложности с начала СВО размер этой помощи в регионе уменьшился ровно в 20 раз. В апреле 2022 года за погибшего семье выплачивали 2 миллиона рублей, потом сумму срезали до миллиона, затем до 500 тысяч, а вот теперь опустили до символической суммы в 100 тысяч, которой в Уфе едва хватит на скромные похороны и оградку, говорит мать погибшего бойца Мария Капустина.
12: Сын погиб под часовым яром. Когда уходил, по телевизору обещали, что семья будет полностью защищена, что регион поддержит. А сейчас мы пришли оформлять документы, и нам говорят, указ обновился, вам положено всего 100 тысяч рублей. Цены на ритуальные услуги выросли втрое. На эти деньги даже нормальную могилу не сделать и поминальный обед не собрать.
1: Башкортостан – один из лидеров по числу погибших на спецоперации, и такая экономия на погибших ветеранах вызвана дырой в местном бюджете. Ранее похожие сокращения льгот произошли во Владимирской и Кемеровской областях. Власти регионов оказались в капкане. Чтобы затащить на фронт живых, им приходится постоянно поднимать единовременные выплаты за подписание контракта. В итоге деньги на миллионные бонусы новобранцам забирают у вдов и сирот, отмечает юрист Айгуль Сабитова.
13: Бюджет республики трещит по швам. Хабиров вынужден выкручиваться. Москва требует выполнять план по набору добровольцев, а денег в казне нет. Вот они и режут социалку тем, кто уже никуда не пожалуется, мертвым. Получается дикий конвейер. Живым при найме обещают золотые горы. А семьям тех, кто возвращается в цинки, платят гроши. 100 тысяч рублей сегодня – это плевок в лицо людям, которые потеряли кормильцев.
1: Такой радикальный обвал выплат наглядно демонстрирует реальную экономическую ситуацию, в которой оказались российские регионы из-за затянувшейся СВО, говорит политолог Владимир Крамаров.
5: Это классический дефолт региональной социальной системы, о котором мы предупреждали. Башкирский прецедент самый яркий. Сократить выплаты в 20 раз – это расписаться в том, что денег на войну больше нет. Губернаторы грабят семьи погибших, чтобы финансировать новые штурмы, но эта спираль не может крутиться бесконечно. Дела с региональными бюджетами сейчас плохи, как никогда. Лозунг «своих не бросаем» окончательно превратился в «своих не страхуем». И этот тренд в 2026 году будет только нарастать.
1: Пока федеральные чиновники отчитываются о росте ВВП, башкирские вдовы считают копейки, чтобы просто похоронить своих мужей. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
10: Военкор Живов предупреждает, дорога Таганрог-Джанкой в огромной опасности.
14: Противник стал дотягиваться до этой ключевой логистической артерии, зоны спецоперации, которая проходит вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Деническ в Крым. Если кто не в курсе, то именно по этой дороге идут фуры в Крым и зону СВО. Там же идет бензин и вся военная техника. До линии боевого соприкосновения на разных участках от 100 до 160 километров. Эту дорогу сейчас расширяют до магистрали. Я много писал. Дело в том, что когда дорогу строили, подрядчик вообще ничего не украл. На заметку строителям из Москвы, Самары, Краснодара, Ростова и так далее. И построил качественную, крепкую трассу. Так вот, противник теперь атакует логистику на этой дороге американскими дронами типа «Ланцет» на «Старлинке» с дальностью до 200 километров. Я бы сказал, что это крайне тревожный сигнал для военной группировки и гражданской логистики. Но поскольку война закончилась, как нам сверху сказали, думаю, переживать не о чем.
10: Роман Сапаньков про самый масштабный налет украинских дронов на Москву.
15: С военной точки зрения этот налет был скорее бесполезен, но они не стремились к этому. Противник как раз и хотел создать вау-эффект, чтобы напугать мирное население. Для нас, как для общества, такие налеты открывают глаза. С одной стороны, население хоть узнало, что идет война. Потому что, когда она где-то там, то ее как будто и нет. Чем больше будет потерь среди мирного населения, тем слабее будет дух анкориджа, и тем больше будет решимости войну закончить победой. По-настоящему, без поддавков. Если вам показалось странным и циничным написанное, мои соболезнования. Война — это кровь, кишки и смерть. Война — это когда горит ваш дом. Мягко говоря, неумно думать в такой ситуации, сможете ли вы от нагрева сэкономить на отоплении, или, может, огонь спалит только сарай, который как раз летом хотели сносить.
10: Плохие вести. Никита Третьяков о ходе спецоперации на Украине.
16: У нас тяжелые предчувствия. Похоже, речь идет о нашем проигрыше Украине. Такой вывод напрашивается просто из анализа степени достижения целей спецоперации, которые изначально заявлялись и впоследствии многократно подтверждались нашим самым высоким руководством. И усмотреть хотя бы минимального продвижения к достижению этих целей невозможно. Луганскую Народную Республику мы освобождали, по данным Генерального штаба, уже 3 раза. То есть явно что-то с этим освобождением не так. Сколько осталось освободить в Запорожской и Херсонской областях, вообще непонятно. Безопасности для жителей этих регионов нет. Впрочем, теперь, как и для жителей доброй половины регионов России. От Крыма до Урала. Пункт 2. Демилитаризация. Тут, благодаря помощи Штатов и Европы, военный потенциал Украины растет. Более того, мы отстаем в модернизации вооружений и их количестве. 3. Денацификация. Тут вообще какая-то парадоксальная ситуация. Она для нас невозможна, потому что мы Украину не контролируем и не будем. Наоборот, в Украине растет национализм. наши ракеты над их головами как-то не сильно вдохновляют любить Россию. Это точно не победа. Более того, я даже не могу себе представить, что может быть выдано за победу. И главное, как это может быть принято за победу.
24: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: СВО ближе, чем кажется. После массированных атак дронов в Подмосковье жители многоэтажек у завода призывают закончить спецоперацию. Иллюзия мирной жизни в Москве окончательно рухнула. Столичный регион в минувшие выходные пережил самую массированную атаку беспилотников с начала СВО.
0: Я даже слышал эти взрывы. Там их 4 было. Это минут, наверное, 15-5 утра.
1: В Минобороны отчитали, что над страной успешно сбиты 550 дронов, из которых больше сотни летели целенаправленно на Москву и Подмосковье. Грохот взрывов и сирены ПВО подняли среди ночи жителей Химок, Зеленограда, Красногорска и Капотни.
2: Да мы ничего не ждали. Мы спали ночью, встали как сумасшедшие.
17: Мы не ждали, конечно, мы войну не проходили, мы не знаем, что это такое. Вот. Мы думали, все это, у нас уже это атака-то, у нас в сентябре была атака такая, да. Но я не знаю, там были жертвы или не было, но было такая, 2 взрыва, и здесь было 2. Но говорят больше, я не слышала больше.
19: Ну, настроение у людей, у обычных людей, которые не работают на заводе, у них все нормально. А у тех, кто работает на заводе, конечно же, они осознают всю серьезность ситуации. То есть, как бы все на самом деле очень серьезно.
20: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом. Вы же согласны со мной на эту тему? Потому что завод большой, там уже ничего нет, но все равно ж там запасы нефти и газа есть. Все равно страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить. Я не знаю, что на этот случай можно сказать. Просто только пожать плечами и все.
1: Главными целями налета стали предприятия военно-промышленного комплекса и энергетики. Обломки дронов упали на территории московского НПЗ, где ранения получили 12 строителей. В Зеленограде под атакой было предприятие «Ансгрэм», производящее микросхемы для высокоточного оружия и технопарк «Элма». Но сильнее всего людей напугало то, что дроны прилетели прямо в спальные районы неподалеку от заводов.
21: Нам годами рассказывали, что Москва под железным куполом, а мы сидим в 25-этажке и смотрим, как над нами рой беспилотников летит. Ради чего мы все это терпим? Ради каких целей спецоперации? Заканчивать это все надо, пока наши дома в пепел не превратили.
1: Паника буквально накрыла жителей Подмосковья. Люди, чьи дома оказались по соседству с оборонными заводами НПЗ, осознали, что стали живым щитом. В местных пабликах Зеленограда и Капотни модераторы не успевают удалять комментарии с призывами остановить боевые действия и вернуть армию назад. На фоне этого в регионе в очередной раз резко ограничили работу мобильного интернета.
5: Раньше этот завод был просто местом, где люди зарплату получают. А теперь из-за их микросхем мы спать не можем. Каждую ночь ждем прилетов. Власти говорят, все под контролем, технология завода не нарушена. А то, что у нас трое соседей в больнице и частные дома сгорели, это как? Нам не нужны эти отчеты Собянина. Нам нужен мир. Спецоперация пришла в наши квартиры, и если ее сейчас не остановить, завтра бежать будет просто некуда.
1: Эксперты подчеркивают, что тактика Украины по переносу боевых действий вглубь России дала мощный психологический эффект, когда ПВО вынуждено разрываться между защитой заводов и спальных кварталов, безопасность становится дефицитом, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
22: Люди в Подмосковье начинают понимать прямую связь между геополитическими амбициями Кремля и прилетом дрона в их собственное окно. Дела с безопасностью в столичном регионе плохи как никогда. Желание граждан просто закончить СВО становится главным внутренним трендом, и игнорировать этот страх миллионов людей у власти долго не получится.
1: Пока столичные коммунальные службы успешно латают крыши поврежденных высоток, а раненые строители НПЗ остаются в больницах, москвичи привыкают к новой реальности 26-го года, когда СВО перестало быть лишь телевизионной картинкой издалека. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Далее в эфире. Все та

0: Ведущая Екатерина.
1: Приветствую вас. Прогноз на 21 мая. Что ж нам пророчат цифры в этот день? А здесь, знаете, стираются все рамки и ограничения, так как в системе матрицы Ладзини это день, управляемый 21-м арканом, а это у нас мир или миротворец. Это такая высшая точка расширения сознания, это обретение гармонии и завершение масштабных циклов. Тем более в контексте 5 месяца мая, который учит нас правилам, традициям, передаче энергии, знаний. Здесь аркан «Мир» приобретает характер такого глобального просвещения. То есть это день, когда ваши идеи, ценности перерастают локальный уровень и становятся понятными, близкими, нужными огромному количеству людей вот буквально по всему земному шару. Энергия 21-го аркана – это триумф такой, знаете, толерантности, миротворчества, цифровых технологий. В этот день любые преграды, будь то языковые барьеры или географические расстояния, просто исчезают. И все, что связано с иностранцами, иностранными инвестициями, все, что связано с заграницей, в этот день вот буквально проходит на ура. Под влиянием тем более 5 месяца, этот день идеально подходит для выхода на какие-то международные платформы, может быть, запуска онлайн-обучения, путешествий, работы с иностранными партнерами, знакомства с иностранцами в любовных рамках. Пространство в этот день благоволит тем, кто мыслит категориями созидания во благо всего человечества. Это вот прям весь мир целиком, да, это про масштаб. И здесь ваше волевое решение – это отказ от старых шаблонов разделения, страха перед будущим. Здесь мир принимает вас распростертыми объятиями, если вы готовы предложить ему свой какой-то уникальный опыт и знания. Так, теперь давайте рассмотрим число дня. Здесь складываем все цифры даты между собой. 2 плюс 1 плюс 5, пятый месяц, плюс 2 плюс 0, плюс 2 плюс 6 год. На сумме 18, 1 плюс 8, девяточка. Это у нас вибрация мудреца-отшельника. Это символ завершения, глубины. И здесь возникает парадоксальный, но невероятно красивый резонанс, я бы так сказала. Потому что глобальное расширение и масштаб энергии мира соединяется с внутренним центром отшельника. И тем более все это на базе закона и традиций пятого месяца. Это означает, что ваш успех и признание в этот день не пустой какой-то хайп, а результат долгого интеллектуального и духовного труда. Здесь девятка не позволяет вам распыляться в каком-то бесконечном пространстве интернета, да, она удерживает фокус на главном каком-то смысле вашей деятельности. Ну и Луна у нас в этот день переходит в знак яркого льва, это добавляет дню благородства, артистизма, желание представить свои наработки на высшем уровне. И с практической финансовой точки зрения, это такой день – это глобальная, знаете, такая транзакция. То есть в бизнесе это лучшее время для запуска каких-то масштабных проектов. Это интернет-магазины, IT, проведение международных конференций, начало экспорта услуг. Вот все, что связано с заграницей, опять же, да? А в финансах энергия мира и отшельника благоволит долгосрочным каким-то инвестициям. Может быть, в технологии будущего. Может, искусственный интеллект или в какие-то зарубежные активы. И еще интересно, что такой день совпадает с Всемирным днем культуры. Культурного разнообразия во имя диалога и развития. Да, вот это идеально отражает суть 21-го аркана. Здесь знаете, что главное? Вот вы в этот день можете почувствовать себя гражданином Вселенной, который, сидя на кухне в домашних тапочках, решает вопросы глобального масштаба с партнерами, может, с другого континента, и при этом цитирует древних философов. Да? Окружающие будут поражены широтой ваших взглядов и вашей невозмутимостью. И здесь главная задача – держать планку высоко, но оставаться открытым для каждого, без зазнайства, да, кто обратится к вам. И вечер стоит провести, может быть, за изучением чего-то принципиально нового, может быть, расширяющего картину мира или за планированием каких-то путешествий в дальние страны. И здесь вы точно завершите такой день с ощущением того, что весь мир – это ваш дом, и вы в нем желанный гость и мудрый хозяин. Вот такой вот масштабный день. Принимайте, благодарите, мыслите широко, ну и, конечно же, берегите себя.
0: Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Есть места на Земле, которые буквально пропитаны историей. Но это дыхание далекого прошлого кажется нам невероятно тяжелым, холодным и по-настоящему тревожным. Сегодня мы отправляемся туда, где тысячи лет назад люди воздвигали гигантские земляные пирамиды, чтобы упокоить своих усопших.

0: таинственные долины курганов, разбросанные по всей планете. От бескрайних степей Евразии до густых лесов Северной Америки. Многие из этих курганов, будь то величественные скифские погребения с россыпями золотых украшений или загадочные насыпные структуры в долине Миссисипи, построены по строжайшим астрономическим канонам, словно привязывая Землю к движению звезд. Археологи находят там буквально тонны уникальных артефактов. Древнее оружие, ритуальные чаши, а иногда масштабные массовые захоронения. Ученые до сих пор ведут жаркие споры, почему древним было так важно хоронить тысячи людей именно в одном месте. Было ли это последствия великих эпидемий, исход кровавых сражений, ну или результат ритуалов, требовавших человеческих жертв для усмирения разгневанных богов? Эзотерики смотрят на это иначе. Они твердо уверены, что курганы — это не просто могилы, а своего рода энергетические антенны, или даже функциональные порталы, установленные в узловых точках планетарной геомагнитной активности, чтобы связывать наш привычный мир с иными измерениями. Многие свидетели, посещающие такие места, говорят о необъяснимых сбоях в работе навигаторов, камер и мобильных телефонов, а также о внезапных резких перепадах температуры даже в самый безоблачный солнечный день. Есть многочисленные сообщения о давящем чувстве взгляда в спину и отчетливом ощущении, что воздух вокруг кургана становится плотнее, почти осязаемым. Наука, конечно, призывает к максимальной осторожности и скепсису. Археологи напоминают, что высокая концентрация определенных минералов в почве кургана может влиять на самочувствие человека, а наше богатое воображение доделает все остальное. Тем не менее, фундаментальный вопрос остается открытым. Почему даже спустя тысячи лет эти холмы все еще вызывают у нас такой глубокий первобытный трепет? Возможно, это проявление генетической памяти. А может, в этих сакральных местах действительно кроется нечто, что современная наука пока не в силах измерить своими приборами. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 21 мая. Давайте посмотрим, что же нам руны подскажут, какую энергию зададут. Сейчас узнаем. Подсказка от рун. У нас руна Альгиз. Ну, такой день пройдет под влиянием защиты. Это внутренняя осознанность, общение, мирные переговоры. Потому что Альгиз – это главная руна мира. Это какой-то такой мощный энергетический оберег, который активирует вот нашу способность к управлению и улавливанию сигналов, какой-то тонкой дипломатичности, правильному подбору слов. И такой день, конечно же, обещает быть полным общения, встреч, диалогов. При этом будет ощущение, что вы под невидимым куполом безопасности. Знаете, это очень важно. И Альгиз раскрывает сердце, но и требует сохранять личные границы и действовать с уважением как к себе, так и к другим. В работе это, конечно же, идеальное время для ведения переговоров, для подписания договоров, может, восстановления деловых связей или, наоборот, сглаживания конфликтов, да? И если давно назревал разговор с руководством или партнерами, коллегами, то в такой день он пройдет спокойно и результативно. Еще Альгиз покровительствует работе, связанной с людьми. Это клиентский сервис, это психология, наставничество, может, образование, да? И информация будет поступать в нужное время. То есть будьте внимательны и настроены своим локатором на этот сигнал. В отношениях день для установления и укрепления душевной связи, потому что Альгиз способствует к этому. Если между вами и близким человеком была некая дистанция, в такой день возможен теплый, какой-то такой честный разговор, способный восстановить доверие. И Альгиз поддерживает эмпатию, понимание, компромисс. А вот одиноким людям стоит быть открытыми к новым знакомствам. В такой день возможна встреча с кем-то, кто принесет чувство защищенности, искренности и мир вашей душе. По здоровью руна указывает на необходимость заботы о нервной системе и энергетическом фоне, а также обо всем, что связано с горлом, с говорением. Да, эта чакра у нас в горлышке находится, и здесь будьте осторожны, не пейте холодное молоко, берегите свое горлышко. Альгиз еще усиливает восприимчивость, поэтому стоит избегать и перегрузок, и конфликтов, и какой-то агрессивной среды, не кричать ни на кого, не выплескивать негатив. Так что лучше в этот день правильно дышать, вот такими практиками воспользоваться, какие-то водные процедуры, медитации, все, что успокаивает. Может, просто в церковь сходить и посидеть, да, это тоже очень успокаивает. Особенно благоприятно поработать с защитой личных границ. Какие-то, может, энергетические чистки, практики заземления или укрепления ауры. Вот все, что с этим связано, и все, кто вам в этом может помочь, очень удачный день для таких визитов. Так что у нас день мира, общения, какой-то духовной защиты. Оставайтесь открытыми, но и берегите себя. Слово в такой день – ваш щит и меч. И через диалог рождается понимание, а через понимание – путь к лучшему будущему.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Руководитель Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев считает, что из-за проблем с промышленностью и экономикой страна деградирует.
4: Если страна развивается темпами ниже среднемировых, то чем бы кто как ни объяснял, это говорит о деградации страны, любой страны, не только России, это деградация страны в рамках мировых процессов. Все, что ниже среднемировых, деградация. Все, без вариантов. Тот факт, что сейчас параллельно с некоторыми неуспехами в экономике, а они, на мой взгляд, очевидны, очень серьезно напрягается социальная атмосфера в обществе. То есть я не помню, если честно, начиная с 90-х годов, когда распадался Союз, чтобы так активно участники властных вертикалей, так скажем, дискредитировали властную вертикаль. То есть одновременно проблемы в экономике, которые очевидны, с всеми мероприятиями, которые явно нацелены на дискредитацию власти, потери народного доверия к власти, на мой взгляд, это идет подготовка к определенным переменам вверху самой власти, и я связываю это с приближающимися выборами, которым, в общем-то, скорее всего, и будут запущены дополнительные, еще более серьезные мероприятия по дискредитации власти с одной стороны, по принятию очень непопулярных решений, которые, в принципе, не оставят вариантов народу сохранить минимальную доверие к верхушке. Сейчас ситуация наиболее тяжелая, и судя по тому, что эксперты, именно сейчас можно констатировать полную потерю обратной связи управляющей верхушки о реальном положении дел внизу в экономике страны. Услышьте, что На самом деле ситуация внизу не совсем такая, а точнее совсем не такая, о которой вам там вверху докладывают, что все понятно и можно успокоиться.
3: Глава МИД Сергей Лавров заявил, что главная черта русского народа – это бесконечное терпение.
5: У нас в нашем характере есть все-таки такое качество, как терпение. Мы говорим, Бог терпел и нам велел. Но когда-то терпение лопается, и я считаю, что даже хорошо, что никто не понимает, где эта красная линия.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Сделка закрыта. Калининградский морской торговый порт окончательно перешел в собственность «Росатома». Как это отразится на жизни региона? Ответ Западу. В Госдуме связали ядерное учение в России с угрозами Калининградской области от соседей. Власти успокаивают, что все под контролем. Так ли это? Столпотворение в железнодорожных кассах. Калининградцы не могут купить билет на поезд. В чем проблема? Итак, Калининградский морской торговый порт окончательно перешел под контроль государственной корпорации «Росатом». Информация об этом содержится в выписке из Единого реестра юридических лиц. Собственно, это чистой воды формальности, поскольку с декабря прошлого года предприятием и так управляет транспортная группа «Феска», которая тоже принадлежит госкорпорации. Стоит напомнить, что акции бывших владельцев были национализированы по иску Генпрокуратуры. В частности, под изъятие попали доли бизнесмена Дмитрия Пурима, шотландской компании, а еще семьи депутата Госдумы Андрея Колесника. Сумма сделки по приобретению «Росатомом» Калининградского морского торгового порта не раскрывается. По некоторым данным, размер мог достигать 3 миллиардов рублей. По мнению отраслевых экспертов, передача торгового порта в собственность крупнейшей госкорпорации гарантирует бесперебойную обработку грузов и стабильность снабжения региона. В первую очередь за счет того, что «Росатом» активно развивает международные логистические коридоры. Корпорация также обладает ресурсами для модернизации инфраструктуры порта. И главный нюанс – переход 100% акций «Росатому» окончательно закрывает вопрос контроля над важнейшим оборонным и экономическим узлом на Балтике. Однако есть, по мнению профильных экспертов, и потенциальные минусы.
7: Контроль «Росатома» над торговым портом Калининграда несет для жителей области риски монополизации транспортного рынка, роста цен на логистику и усиления тарифного давления. Изменение статуса порта с частного на крупный государственный имеет для регионального бизнеса и обычных граждан и другие скрытые негативные нюансы. Во-первых, под контролем структур «Росатома» теперь сосредоточены ключевые морские ворота региона и торговый, и рыбный порты. Отсутствие внутренней конкуренции на Балтике может привести к росту стоимости перевалки коммерческих групп, что напрямую отразится на ценниках в магазинах для конечных потребителей. Во-вторых, «Росатом» ориентирован на мегапроекты, то есть специфические нужды малого и среднего бизнеса Калининграда. Например, обработка небольших партий грузов и нестандартные товары отойдут на второй план. В-третьих, если «Росатом» резко увеличит грузооборот без немедленной перестройки железнодорожных подходов, весь поток контейнеров пойдет через городские сети автомобильным транспортом, что приведет к росту пробок и ускоренному разрушению дорог Калининграда. К тому же, в условиях быстро меняющейся санкционной и логистической обстановки вокруг эксклава, местный бизнес может столкнуться со сложностями при попытках оперативно договориться об индивидуальных условиях или льготах на перевозке.
6: В общем, как говорится, палка о двух концах. Хотя жизнь показывает, что обычно под дудку госструктур пляшут все. А вот со следующей историей не все так однозначно. Хотя губернатор уверяет, что в Калининградской области спокойно реагируют на словесные угрозы со стороны Литвы. Об этом Алексей Беспрозванных сообщил в эфире телеканала «Россия-24». Как известно, шум в масс-медиа поднялся после слов главы МИД соседней страны Кестутиса Будриса, который заявил о наличии у НАТО средств, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы. На что губернатор Калининградской области ответил следующее.
8: «Калининградцы уверены в защите нашего региона. Служба внешней разведки работает. Все силы и средства задействованы. Регион защищен президентом и армией нашей страны».
6: На вопрос, какие реальные сложности создают эксклаву натовские соседи, Алексей Беспрозванных сказал, что в основном это ограничение логистики, список санкционных товаров, который постоянно расширяется. Но Но новые вызовы, по словам губернатора, идут во благо развития морского сообщения с Большой Россией. Кстати, там уверены, что начавшееся совместное ядерное учение с Белоруссией как раз связаны с угрозами Калининградской области со стороны НАТО. Во всяком случае, об этом заявил глава Думского комитета по обороне Андрей Картополов. По его словам, это симметричный ответ на недружественные действия зарубежных стран. Например, еще в конце апреля стало известно о том, что Франция и Польша договорились провести совместные тренировки вооруженных сил над Балтийским морем. Сообщалось, что участие в них примут польские военно-воздушные силы и французские самолеты с имитационными ядерными боеголовками. А одной из приоритетных целей станет отработка ударов по целям на территории России, в частности, в Санкт-Петербурге и Калининграде. В странах НАТО целью маневров называют сдерживание российских угроз. Комментируя это, генерал Картополов заявил, что Россия, в отличие от бывших партнеров, не раскрывает свои цели для ударов.
9: В военной практике есть общепринятая тенденция – не оставлять без ответа агрессивные действия противоположной стороны. И когда наши бывшие партнеры проводят подобные мероприятия, мы обязаны провести свои. С одним важным отличием – мы не будем раскрывать, какие именно координаты будут вводиться в пульты управления ударными комплексами и какие именно цели в ходе учений планируется поразить. Ведь неизвестность, многие понимают, может быть страшнее и опаснее любых прямых угроз.
6: И пока на Балтике никак не утихает геополитический шторм. Покинуть регион его жителям все сложнее. В Калининграде жалуются на небывалые очереди за билетами на поезд в Москву. Как сообщила порталу «Клопс» калининградская пассажирка, когда она пришла в кассу Южного вокзала, то оказалась там 38-й, при том, что пришла туда рано утром. По утверждению путешественницы, некоторые пассажиры дежурили в этой очереди с мочи. Люди покупали бы билеты онлайн, но программа сбоит несколько дней. Собеседница издания планировала поездку в Тверь через столицу России, но после трех очередей ушла ни с чем. Свободных мест в поезде якобы не оказалось, при том, что женщина планирует поездку за 3 недели. Авиабилеты по субсидированным ценам жительнице региона также купить не удалось, рассказала журналистам Мария.
10: Получается, что поезд сейчас – единственный способ бюджетно съездить в Большую Россию, навестить родню. Не дай бог что-то случится, свободных мест в поезде нет. И билеты на самолет – минимум 1000 по 20 в один конец. Субсидированные билеты есть, но поймать их – большая удача.
6: Калининградка не оставляет надежду все же купить железнодорожные билеты хотя бы на другие даты. Между прочим, улететь из Калининграда сегодня также было проблематично. В Храброво с утра задерживалось 42 рейса, а некоторые и вовсе отменили. Изменения в расписании калининградского аэропорта были связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в ряде районов Калининградской области, которую снова атаковали украинские беспилотники. Тем временем в Госдуме впервые призвали как можно скорее закончить СВО. России необходимо скорейшее завершение войны на Украине, поскольку экономика страны не выдержит длительного продолжения СВО, заявил депутат от КПРФ Ринат Сулейманов.
11: Официально 40% федерального бюджета – это оборона и безопасность. О каком развитии, инвестициях, капиталовложениях можно говорить? Ни танки, ни снаряды не имеют потребительской стоимости. Экономика их производит, но населением они потреблены быть не могут. Это чистые расходы, сказал Сулейманов в интервью изданию «Континент Сибирь».
6: Также, по словам депутата, большие расходы на оборонный комплекс обеспечивают рабочие места, но в то же время приводят к росту инфляции и сокращению социальных и инвестиционных трат бюджета. При этом Сулейманов подчеркнул, что даже после окончания спецоперации потребуются колоссальные затраты на восстановление территорий, а также поддержку и адаптацию тех, кто вернется с фронта. И дай бог, если повезет остаться в живых. Участники юнармии и средней школы в Большаково Славского района высадили рядом со зданием учреждения «Сиреневый сад» в память о погибших при проведении специальной военной операции. Как рассказала школа в социальной сети, каждое дерево посвящено одному участнику СВО. Таким образом, рядом со школой будет расти сиреневый сад. Общее количество деревьев указано не было. Судя по фотографиям, речь примерно о 10 сиренях. По данным же из открытых источников, на Украине за 4 года спецоперации погибло минимум 500 000 россиян. На самом деле, говорят журналисты, Журналисты-расследователи, количество погибших участников СВО может быть в разы больше, если учитывать и сотни тысяч без вести пропавших. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийский дневник». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: радиолента «Балтийский лоцман».
12: Калининградский морской торговый порт полностью перешел в собственность госкорпорации «Росатом» через ее дочернюю структуру – группу «ФЭСКО». Смена владельца с частного на государственного гиганта завершена, и теперь Москва напрямую управляет главным перевалочным узлом области. Что это значит для вас, как для жителя Калининграда? Три вещи. Рост цен на продукты и стройматериалы, которые завозятся моем, увеличение пробок из-за грузовиков, идущих из порта, и ускоренное разрушение городских дорог, которые ремонтируются за ваши налоги. Это не просто техническая смена собственника в реестре. Это изменение всей логистической модели региона, которая напрямую влияет на ваш кошелек и на вашу повседневную жизнь. Первое, что нужно понять, это почему смена владельца порта вообще влияет на цены. Теперь под контролем «Росатома» находятся сразу два главных порта региона – торговый и рыбный. Давайте разберемся, что это означает на практике. Калининградский морской торговый порт – это не просто причалы и краны. Это главный канал, по которому в область поступают грузы, минуя литовскую территорию. После того, как Литва ужесточила правила наземного транзита, морской путь стал критически важным для калининградских предпринимателей. И теперь этот путь полностью контролируется одним собственником. Для калининградских предпринимателей это означает полную ликвидацию выбора. Везти грузы по морю в обход литовской блокады теперь можно только через причалы, которые принадлежат одной и той же структуре. Нет конкуренции, нет рыночного регулирования цен. Второй вопрос, который вас наверняка интересует – насколько именно вырастут цены и когда это произойдет? Давайте посчитаем. Из-за отсутствия альтернативных портов на калининградском направлении новый владелец получает возможность самостоятельно устанавливать цены на разгрузку и погрузку судов. Портовые сборы – это плата за использование причала, за работу кранов, за складское хранение, за оформление документов. Каждая из этих услуг тарифицируется отдельно, и в сумме они составляют значительную часть стоимости доставки груза. Давайте посчитаем, как это работает. Представьте, что вы калининградский предприниматель, который везет контейнер с товарами из Санкт-Петербурга. Стоимость самой морской перевозки условно 50 тысяч рублей. Портовые сборы при погрузке в Питере – 10 тысяч. Портовые сборы при разгрузке в Калининграде – еще 15 тысяч. Итого, из 75 тысяч общей стоимости доставки, 25 тысяч – это именно портовые сборы, то есть треть. Теперь, если новый владелец поднимет тарифы даже на 10%, эти 15 тысяч превращаются в 16,5 тысяч. Кажется, немного, но любое повышение портовых сборов даже на 5-10% автоматически закладывается коммерсантами в себестоимость товаров, потому что предприниматель не будет работать себе в убыток. Калининград буквально зависит от морских поставок цемента, стройматериалов и продуктов питания на 70-80%. Это не преувеличение, это статистика регионального министерства промышленности. Область не производит собственный цемент в достаточных объемах, не выпускает металлопрокат, не изготавливает электронику. Все это везут по морю. Цемент для стройки вашего дома – морем. Металлопрокат для ремонта крыши – морем. Бананы, которые вы покупаете в Виктории, морем из Санкт-Петербургского порта. Стиральный порошок, консервы, макароны определенных брендов – все морем. Даже лекарства, которые вы покупаете в аптеке, часто приходят морским путем, потому что сухопутный транзит через Литву дороже и медленнее. И если стоимость портовой обработки этих грузов вырастет, то вырастет и конечная цена на полке магазина. Рост затрат на обслуживание судов в порту напрямую ударит по вашему кошельку. Продукты в семье, лекарства в Ригле и стройматериалы в Леруа Мерлен станут дороже. Причем это произойдет не сразу и не громко. Никто не выйдет с объявлением, что цены выросли из-за портовых сборов. Просто в один момент вы заметите, что мешок цемента, который стоил 400 рублей, теперь стоит 450, а килограмм бананов подорожал с 90 до 100 рублей. И это будет списано на инфляцию, на логистику, на что угодно. Но корень будет именно в портовых тарифах, которые установил новый владелец порта. Главный бизнес «Росатома» в логистике – это развитие Северного морского пути и миллиардные контракты с Китаем по транспортировке грузов через Арктику. Это проекты стоимостью в сотни миллиардов рублей. это атомные ледоколы, это геополитика на уровне отношений с Азией. На фоне этих глобальных задач специфические нужды калининградских предпринимателей с их партиями грузов в 2-3 контейнера станут для госкорпорации второстепенной рутиной. Представьте себе ситуацию. У вас есть контракт на поставку партии товара. Вам нужно срочно получить скидку на портовое обслуживание, чтобы уложиться в бюджет сделки. Раньше при частном владельце вы могли позвонить коммерческому директору порта, объяснить ситуацию и, если вы постоянный клиент, получить индивидуальные условия за один день. Что происходит теперь, когда порт принадлежит госкорпорации? Теперь любое изменение условий должно пройти через согласование в Москве, через юридические фильтры и регламенты, через проверку соответствия корпоративным стандартам. Это занимает не день и не два. Это занимает недели. А пока идут согласования, ваш груз стоит на причале, контейнер простаивает, сроки горят, контрагенты нервничают, и в итоге вы либо платите полную цену, либо вообще срываете сделку. Бюрократический тупик – это не абстрактная проблема, это реальная потеря скорости в принятии решений. Частный владелец порта мог согласовать особые условия для калининградского завода за один телефонный звонок, потому что он лично заинтересован в сохранении клиента и в получении прибыли здесь и сейчас. В госкорпорации таких личных мотиваций нет. Там есть процедуры, инструкции и регламенты, которые одинаковы для всех от Калининграда до Владивостока. Это не значит, что «Росатом» будет работать плохо. Это значит, что он будет работать по-другому, медленнее, более формально, с меньшей гибкостью под локальные нужды. Теперь про инфраструктуру порта. Потому что здесь скрывается еще одна проблема. Официальная цифра составляет 60% износа. Это означает, что оборудованию требуются миллиардные вложения в модернизацию, ремонт причалов, обновление складских терминалов, цифровизация учета грузов. Чтобы вернуть эти деньги, новому собственнику придется повышать сборы со сторонних судоходных компаний, которые заходят в порт. И это снизит привлекательность калининградского маршрута для независимых перевозчиков. Представьте, что вы владелец судоходной компании и выбираете, куда везти груз. В Калининград, где портовые сборы выросли на 15%, или в Клайпеду, где цены остались прежними. Вы выберете Клайпеду, а это означает, что часть грузопотока может уйти из Калининграда в соседние порты, что еще больше ударит по калининградской экономике. Справедливо ли это? Это вопрос к тем, кто принимал решение о продаже порта государственной корпорации. Что в итоге? Порт сменил владельца, и для обычного жителя Калининграда это означает, что, с одной стороны, есть надежда на то, что порт будет развиваться, а с другой, каждый покупатель буквально заплатит за это развитие из собственного кармана. Стоит ли оно того? Как говорится, поживем – увидим. Услышимся в новых выпусках и берегите свои деньги.
13: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Дроны кошмарят Ленобласть. Аэропорт Пулково заблокирован на вылет и прилет. Интернет отключили, но это не помогло. В Петербурге 19 мая желающие вылететь из аэропорта Пулково пережили сущий кошмар. Из-за угрозы дронов аэропорт трижды закрывали на прием и отправку рейсов. Тысячи людей застряли и вынуждены были проводить долгие часы просто на полу аэровокзала. Ведь сидячих мест на всех не хватало. При этом утром в Петербурге отключали мобильный интернет из-за налета БПЛА. Минобороны объявило, что средствами ПВО были сбиты 70 беспилотников, в том числе над Ленобластью. В итоге в Пулково 8 рейсов были отменены, 17 задержаны и 10 перенаправлены на запасной аэродром.
15: Уважаемые пассажиры, в связи с закрытием воздушного
14: Такие объявления в аэропортах по всей стране стали привычными. Самый крупный за последнее время транспортный коллапс охватил страну на майские